Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными.

0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей. Ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэйнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улицы Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солистка этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть, я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие и красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини, в Израиле, с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

и танго. Я отыграл в жизни своей не раз. Я капитан очень большого ранга. Шхуны гнилой, имя которой джаз. В этой стране лучше ей быть подлодкой. В этой стране джазу заказан путь. Я заливал трюмы вином и водкой.

sensual.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня вторник, 7 июля 2026 года, 22-й день месяца Тамуз, Кав Бет Бетамуз Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Пленарное заседание Кнессета утвердило вчера вечером в первом чтении предложение по законопроекту о создании государственно-национальной комиссии по расследованию трагических событий 7 октября. Это предложение было инициировано депутатом Кнессета от партии Ликуд Ариэлем Кельнером. Парламентская оппозиция бойкотировала голосование. Ее лидер Яир Лапид заявил, что оппозиция не станет частью той инициативы, которая в действительности призвана предотвратить подлинное расследование обстоятельств крупнейшей трагедии, постигшей еврейский народ с момента катастрофы. Корреспондент Кан Шахар Глик передает, что глава правительства Биньямин Нетаньяху не участвовал в голосовании. Пресс-секретарь правительства Йосиф Фукс сообщил вчера вечером, что общая служба безопасности Шабак получит финансирование в размере 500 000 000 шекелей, которое будет направлено на борьбу с преступностью в арабском секторе. Как ожидается, в ближайшее воскресенье правительство утвердит данное предложение, инициированное министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и министром по делам социального равенства Майк Голан. Бен-Гвир приветствовал данный процесс, указав, что его же приветствовал и глава Шабака Давид Зини, в отличие от его предшественника Ронена Бара, который выступал против этого. Израиль отказывается от возобновления действия соглашения, которое предусматривало увеличение поставок воды Иордании. Это вызвало гнев в Хашимитском королевстве. Корреспондентка корпорации Кан Гили Коэн передает, что до настоящего момента соглашение не было подписано, что было предусмотрено как один из пунктов мирного договора между нашими двумя странами. В рамках договоренности Иордания должна была получать дополнительные поставки воды со скидкой. По словам осведомленных источников, в ближайшее время подписание соглашения не предусмотрено. Ожидается соответствующая реакция на это со стороны Омана. Проблемы, связанные с раздельным обучением мужчин и женщин в образовательных учреждениях. В Совете по высшему образованию подготовили отчет, в котором были представлены выводы относительно того, как скажется такое разделение в учреждениях магистратуры на увеличение числа студентов из ультраортодоксального сектора. Корреспондент Канлер Анхуджаинов передает, что первоначально в Совете говорили о том, что речь идет об излишнем и ненужном законе. Однако впоследствии было принято решение воздержаться от его обсуждения. О спорте. Чемпионат мира по футболу. Сборная Бельгии разгромила сборную Соединенных Штатов Америки со счетом 4-1. В четвертьфинале она встретится с испанцами, одержавшими минувшей ночью победу над португальцами со счетом 1-0. Матчи чемпионата мира по футболу транслируются телерадиокорпорацией «Кан». А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, завтра температура еще немного понизится, в четверг небольшое потепление. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 6 сотых агуры. Курс евро 3 шекеля 43 и 1 десятая. Агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». 10 дней осталось до завершения работы Кнессета 25-го созыва. Коалиция продолжает продвигать законопроекты, которые до этого не продвигались. Что будет утверждено, что останется на бумаге, а что вообще является политическим трюком в попытке Нетаньяху сохранить союз с ультраортодоксами. Поговорим об этом поподробнее. Поговорим и о происходящем в секторе Газа. Правительство Хамаса подало в отставку, однако, судя по всему, совершенно не собирается отказываться от власти в секторе. В Анкаре открывается саммит НАТО. Более всего, этот саммит укрепит, судя по всему, позиции Турции. Сегодня ожидается встреча президента Трампа с Эрдоганом. Что все это означает для Израиля и как должны реагировать наши правительства. И еще о регионе. Отношения между Израилем и Иорданией вновь в состоянии кризиса. Причина – невозобновления соглашения о дополнительных поставках воды Хашимитскому королевству. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 7 июля. Наша программа, программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра, с 9 до 11. Доброе утро, Израиль, Бокер Тов, Израиль. У микрофона будет Саша Коган. В 11:05 открытый микрофон. На ваши вопросы ответит ветеринарный врач Лена Гдалевич. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 дайджест программа «Особый случай». В 18:05 на пике событий. Этот журнал сегодня проведет Анна Раева. А с 22 до полуночи ночная смена. Классическая музыка под редакцией Тани Барской и Юлии Цодекс. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 7 июля. Как обычно, уважаемые радиослушатели, как каждый день, мы приглашаем вас и сегодня принять участие в нашей программе. Для этого заходите на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Правительство Хамаса в Газе объявило об отставке, чтобы открыть путь к передаче власти так называемому кабинету технократов. Посредники продолжают настаивать на разоружении Хамаса. Как, на ваш взгляд, должен действовать Израиль? Что вообще означают вот эти, с вашей точки зрения, эти манипуляции Хамаса? Идет ли речь о действительно готовности террористической организации отказаться от власти или, по крайней мере, частично отказаться от власти? Можно ли ожидать какого-то прогресса в том, что касается урегулирования ситуации в секторе на долгий период? Обо всем этом пишите нам, высказывайте свое мнение. Комментируйте другие темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 2 часа в нашем эфире. Спорьте, дискутируйте, высказывайте свою позицию, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, конечно, делайте все это вежливо. А сейчас 7:09, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Прежде всего, главные заголовки изданий. Газета «Исраэль Айом». Хамас требует налог на террор за каждый грузовик, въезжающий в сектор. Число грузовиков с гуманитарной помощью, въезжающих в сектор, выше, в 3 раза выше требуемого. И террористическая организация, более того, террористическая организация берет комиссионные за ввоз этих товаров. И это не единственный способ Хамаса восстанавливать свой военный потенциал и усиливаться. Тем временем представители Хамаса подали в отставку из правительства, однако продолжат получать зарплату. Кто сказал полная победа над Хамасом? Лилах Шиваль пишет обо всем этом на 2-й и 3-й страницах газеты «Исраэль Айом». Еще более подробно. Так усиливается Хамас. От 15 до 30% налога с каждого грузовика, который въезжает в сектор. навязывание продажи товаров только тем торговцам, которые лояльны режиму Хамаса, контрабанда таких товаров, как сигареты, и продажа их по высоким ценам. Короче говоря, Хамас обогащается вновь. Бини Ашкенази на 9-й странице издания публикует материал под названием «Позор. Политическая следственная комиссия. Закон о политической следственной комиссии утвержден в первом чтении». Это первые заголовки газеты «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахаронот». Главный заголовок. Законотворчество с превышением скорости. Короткое время, оставшееся до ухода Кнессета на предвыборные каникулы, коалиция Нетаньяху использует для того, чтобы очень интенсивно и очень энергично утверждать ряд законопроектов, крайне спорных, в рамках договоренности между коалицией и между премьер-министром и ультраортодоксами. Параллельно с законами, которые облегчают жизнь уклонистам, новое административное распоряжение объявит или закрепит ситуацию, при которой срок службы в армии не сокращается. Об этом Амир Эттингер Йоси Йошуа с 4 по 7 страницы газеты «Идиот Ахаронот». Здесь подробный перечень законопроектов, которые на повестке дня. Например, закон о создании политической или паритетной комиссии по расследованию событий 7 октября. Накануне этот закон был утвержден в первом чтении. Закон о раздельном обучении в вузах, закон о разделении функций юридического советника правительства, закон об отмене реформы кашрута, основной закон об изучении Торы, закон о замораживании арестов дезертиров, уклонистов, дезертиров и так далее. Об этом газета «Идиот Ахаронот». Сайт газеты «Маариф», главный заголовок этого сайта: «Цал на краю пропасти. Начальник генерального штаба должен ударить кулаком по столу и немедленно». Об этом статья Ави Ашкенази. Главный материал на сайте газеты «Маариф». «Цал неверно прочел политическую карту и рассчитывал на законы, которые продлят срок службы бойцов-срочников. На практике ЦАЛ столкнулся с игнорированием правительством их нужд. Цену заплатят и бойцы, которые истощены за последнее время. Начальник генерального штаба обязан вмешаться. Об этом Ави Ашкенази на сайте газеты «Маариф». Еще один или два материала. Коалиция несется вперед. Закон о разделении функций юридического советника правительства перешел критический этап. Кнессет утвердил разделение этого закона. Иными словами, Симха Ротман получил возможность утвердить часть закона, перенеся часть на следующий Кнессет, если там будет возможность его утвердить. И президент Ливана беседовал с Дональдом Трампом 17 минут и обозначил границу до Нетаньяху. Еще несколько заголовков. Газета «Гаарец». Главный заголовок этого издания. Кнессет утвердил в первом чтении создание следственной комиссии по изучению событий 7 октября. Депутаты от оппозиции бойкотировали голосование, и предложение было утверждено. Законопроект о гендерном разделении при учебе на вторую и третью степень также продвигается. Оно было накануне утверждено комиссии по образованию и будет вынесено на голосование в ближайшее время. Это первые заголовки газет. Мы вернемся, разумеется, и продолжим знакомиться с тем, что пишут сегодня израильские газеты. А сейчас «Мондиаль».
1: «Мондиаль-2026» на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Доброе утро, добрый вечер. Дима?
1: Да, я вас слышу.
0: Спасибо. Спасибо, что вы с нами.
1: Да, доброе утро.
0: Доброго времени суток, скажем так. Еще два четвертьфиналиста определились. Сборная Испании и сборная Бельгии. Начнем с матча Испания-Португалия. Честно говоря, я ждал большего.
1: Ну, не думаю, что это был неинтересный матч. Все-таки со стороны обеих команд это была достаточно острая игра. Единственное, что с голами чуть было посложнее. Но так бывает, когда цена ошибки велика, и стараются играть максимально строго в обороне. Плюс из-за каких-то нервозных моментов не все могли свои шансы реализовать, как португальцы, так и испанцы. Но в итоге испанцам, так сказать, нельзя сказать повезло, но, наверное, по делу, да.
0: Повезло. Мне кажется, что все-таки повезло. То есть мне до последнего... победный гол был забит на 91-й минуте. И надо... Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но во втором тайме мне кажется, что португальцы выглядели предпочтительнее.
1: У них были моменты, но если в совокупности брать весь матч, я бы сказал, что чуть ближе к победе все-таки были испанцы. Ну и по турниру, наверное, не может всегда вести. Португальцам, будем честны, повезло в матче с хорватами. Да,
0: когда, это безусловно.
1: Да, два момента. Ну, футбольный бог, наверное, существует, и об этом говорит и второй матч тоже. США-Бельгия. Поэтому я думаю, что если говорить в совокупности по турниру, наверное, то, что пошла дальше Испания, это более справедливый результат, чем если бы прошла Португалия с Криштиану Роналдо, который, ну, скажем так, молодец, что он забил три гола на этом турнире, но объективно есть лидеры посильнее, которые ведут свои сборные.
0: Звезды покидают, звезды, к которым мы привыкли, да, покидают футбол, ушел... Это был последний турнир Луки Модрича, это был последний турнир Криштиану Роналдо. Несколько слов о нем. Как вы... Можно ли подводить итог его карьеры?
1: Ну, еще он играет на клубном уровне. Конечно, на чемпионате мира он уже не сыграет, хотя он так еще думает. Говорил, что моя сестра там погорячилась, якобы я еще не принял решение. Ну, понятно, что в 45 лет играть, если ты не вратарь, да, это Человерт играл, по-моему, до 43 лет.
0: Единый зов.
1: Но это не вратарь, им нужно бегать, и нужна скорость форварду, поэтому это очень сложно. Ну, да, наверное, надо подвести итог. Не у всех так получается, как у Месси, да. Великий игрок. Очень жаль, что так и много критики в его адрес. И он в чем-то тоже не прав. Ну, так вот не очень... скажем так, ровно, неоднозначный для него сложился турнир, я считаю, не провальный ни в коем случае, но и нельзя сказать, что удачный.
0: Мне кажется, что на уровне сборной Роналдо, в принципе, так сказать, заканчивает карьеру, не оставив, не собрав каких-то достижений. Даже когда сборная Португалии стала чемпионом Европы в 2016 году, он был, по-моему, удален в финале, если я не ошибаюсь.
1: Нет, он получил
0: травму.
1: Травму, да.
0: Да. Но он не играл в финал.
1: Мы не будем забывать, что сборная выходила на отбор за счет него. Он забивал на решающие голы, в том числе на разных стадиях, поэтому его вклад неоценим. И Лигу наций выиграли, пусть можно к этому турниру относиться не так серьезно, как к чемпионату мира Европы, но тем не менее это тоже турнир. И Лигу наций не так давно сравнительно выиграла Португалия, поэтому с Роналдо, как он сказал сам в интервью, как он это любит делать, что с ним три титула, а без него ноль у Португалии, поэтому объективно сборная Португалии послабее все-таки, наверное, будет Испании, Аргентины, даже вот в сегодняшнем составе поскромнее, хотя там, конечно, безусловно, есть звезды, но которые всегда могут совершить сенсацию, но для титула чемпионата мира эта команда пока не дотягивает.
0: Кстати, еще Неймар заканчивает карьеру, еще одна звезда, которая последний чемпионат мира. Окей, вы упомянули футбольного бога, тут я с вами полностью согласен, победа сборной Бельгии, вернее говоря, поражение сборной США после всей скандальной истории с вмешательством Дональда Трампа. Несколько слов об этой истории.
1: Ну, я смотрел оба матча, во-первых, В барах, один в баре, другой в открытой зоне, на площади, где Олимпийский огонь, 16 лет назад была Олимпиада зимняя в Ванкувере, и вот там вот была установлена студия TSN, это вещатель, который показывает в Канаде официально, и там два больших экрана с видом на набережную, на океан. Там смотрело очень много людей, то есть свободно вставали и смотрели. Такой паблик-зона. И был такой момент, что когда... мне было интересно, болеют ли канадцы за американцев, потому что мы знаем, что отношения испортились из-за президента США, который 51-м штатом хотел сделать Канаду и прочее. Ну и из-за этой ситуации тоже я поговорил. Канадцы, большинство канадцев настроено негативно по отношению, к сожалению, к сборной США. Футболисты ее не виноваты, турнир хорошо провели. И когда четвертый гол забила Бельгия, радость была, как будто Канада выиграла чемпионат мира.
0: Давайте скажем буквально несколько слов о том, что был за скандал между президентом США и чемпионатом мира по футболу.
1: Да, был скандальный момент, когда Флориан Балагур, который, собственно говоря, его мама, мы знаем эту историю, родила в Нью-Йорке случайно, потому что она была в отпуске, ее не посадили на самолет на 7-м месяце беременности. Вот Трамп, кстати, хочет сделать закон, по которому по рождению, чтобы не давали гражданство США. Он этот закон хочет, так сказать, вынести на рассмотрение. Mm-hmm. И тогда бы вот этот футболист, который принес, оформил дубль и принес в том числе вклад в победу сборной США, он бы тогда не мог бы выступать за эту команду. И тут он получает удаление в матче с боснийцами, он грубо на ахилл соперника наступает шипами, грубо, без вопросов удаления, сразу начинает говорить, как же Месси простили, а если посмотреть в динамике этот эпизод, то там видно, что и у Месси, и у Балагана разные совершенно по своей степени, разные эпизоды совершенно по степени грубости, и mm-hmm. даже алжирцы не подавали протеста какого-то там, не скандали насчет этого, потому что там не настолько был им эпизод. И автоматически, если красная карточка, следующий матч пропускает. Трамп, как сообщается, как Рейтер сообщает, позвонил, значит, прямо в FIFA или там напрямую Инфантино и попросил отменить, значит, действие автоматически. Это беспрецедентный случай, такого еще в истории не было. Ну и FIFA пошла, как говорится, на поводу у президента Соединенных Штатов. И вот такая привилегированная история. Конечно, это многим очень не понравилось. Бельгийцы пытались опротестовать, но времени, к сожалению, не было, и он вышел. Ну и в итоге вот третий гол очень там ошибка вратаря, к сожалению, привоз для сборной США. Ну и бельгийцы выигрывают 4-1. И знаете, что я заметил? Ведь три дня подряд вылетали хозяева чемпионата.
0: Да, все три хозяева первенства покинули турнир. Да. И Канада, и Мексика, и Соединенные Штаты Америки.
1: Да, и это совпало с тем, что я приехал в Ванкувер на три дня как раз. И каждый день мой в Ванкувере просмотр матча вылетала хозяйка. Сначала Канада, Мексика, и сейчас... Поэтому я срочно улетаю в Виннипег от греха подальше, чтобы ничего еще не произошло. Хотя хозяев-то уже нет.
0: Хозяев уже нет. Уже, в общем, это уже, вы уже ничему не угрожаете. Да. Итак, сегодня... определятся последние четвертьфиналисты. Аргентина сыграет с Египтом, и Швейцария uh-huh. сыграет с Колумбией. На самом деле, я даже не знаю, какой из этих матчей интересней, с вашей точки зрения.
1: Да, я думаю, оба матча интересны. Аргентина, это мы всегда смотрим на Месси.
0: Месси против Салаха, да?
1: Салаха, да. Это всегда интересно. У Лео, сейчас у Месси, у Мбаппе, у Холланда по 7 мячей. То есть я не помню такого. Я с 98-го года смотрю чемпионат мира, я не помню, это 8-й мой чемпионат мира, чтобы такая была гонка даже двух игроков, вот такая плотная, а тут три игрока. Это уникальный случай. И

0: Прощается, это заключительный матч. И Мексике уже 5 июля на Ацтеке проиграла Мексика, и это был последний матч. И вот уже потом дальше только Соединенные Штаты и 1/4. Поэтому и... вот...
1: Да, скажем только, да. Что на данный момент нам известны три пары четвертьфиналистов. Франция сыграет с Марокко, Испания сыграет с, Испания сыграет с Бельгией, и Англия сыграет с Норвегией.
0: Да, да, это то, что мы видим, и, в принципе, это все достаточно закономерно. Для меня немного сюрприз. Бельгийцы, они прибавили в концовке, то есть последние матчи, последний матч группового, то есть раззабивались, так сказать. Это для меня немножко сюрприз, но, наверное, вышли на свой более-менее уровень. Вот, а остальные пары, в принципе, и норвежцы, и англичане, это все закономерно.
1: Очень интересный будет четвертьфинал Англия-Норвегия, на самом деле. Действительно очень интересный.
0: Да. Да. Окей. Да, это будет интересно.
1: Ждем. Дима Мирский, большое вам спасибо за эту беседу и продолжаем смотреть футбол.
0: Да, спасибо, смотрим футбол.
1: Спасибо. Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок».
2: Мондиаль-2026 на Канрека.
1: Да, мы продолжим беседовать с Димой Мирским до завершения этого чемпионата мира. На самом деле, очень интересный турнир для тех, кто любит футбол. Да, на самом деле, даже для тех, кто не всегда следит за этим видом спорта, этот чемпионат мира действительно один из очень интересных. Те, кто опасались, что большое число сборных как-то повлияет на интригу, мне кажется, что эти опасения были неоправданы. Но это футбол, а мы возвращаемся к актуалии, мы возвращаемся к повседневным нашим делам, возвращаемся к газетам. О чем сегодня пишут израильские газеты, помимо главных заголовков, например, газета, газета «Идиот Ахронот». На восьмой своей странице заголовок статьи «Он взлетает за наш счет». В Иерусалиме с тревогой наблюдают за конференцией НАТО, которая сегодня открывается в Анкаре. И более всего на фоне заявления Трампа о ожидании, которое порадует, очень порадует Эрдогана. Идет ли речь о продвижении сделки по продаже самолетов F-35 или о... продажи моторов для продажи моторов для самолетов F-110. Опасения в любом случае утечки израильской технологии в руки турков. Об этом на восьмой странице газеты «Идиот Ахронот». Еще несколько материалов. Позднее мы поговорим на эту тему. Развитие дела о коррупционного скандала в Всеизраильской Федерации профсоюзов Гистадрут. 180 миллионов шекелей были заморожены. Полиция арестовала 180 миллионов шекелей на счетах компании, страховой компании Менора и на частных счетах высокопоставленных сотрудников этой компании в рамках драматического поворота дела о коррупции в Гистадруте. Об этом на 18-й странице газеты «Идиот Ахронот». Позднее в этом часе мы поговорим подробнее об этом скандале и о его развитии. Победа ПР. Врачи не верили, что она доживет до бат-мицвы из-за тяжелой болезни печени, которой она страдала. Однако, несмотря на многочисленные госпитализации, операции и лекарства, Пер Авия Гаруш, 26 лет, доказала всем, что для нее нет границ. И закончила сейчас первую степень по анализу информационных баз. Об этом Ли Гордон на 17-й странице. Девушка 26 лет, которая много лет борется с заболеванием, сумела опровергнуть самые пессимистические прогнозы и доказала, что сила жизни и стремление может помочь преодолеть практически любую болезнь. Ли Гордон на 17-й странице об этой очень-очень важной, трогательной истории. Еще несколько материалов, два слова об экономике.

0: экономики. Банк Израиля принял решение вновь понизить учетную ставку. Она на данный момент составляет 3,5%. Министр финансов подверг критике это решение, счел его недостаточным, минималистским. Однако в банке, банки Израиля ожидают, что до конца года будут еще два понижения учетной ставки. Немного авторских материалов в газете «Идиот Охронот». На Ведроме публикуют статью о возможности создания широкого правительства. Единство – это не политическая платформа. Нет короны или инфляции. Сдерживающий фактор восстановлен, а границы расширены. Травма протестов, которая преследует граждан Израиля, не является достаточной причиной для того, чтобы навязывать политическое единство, считает Наведроми. Интересная позиция, надо сказать, на фоне какого-то такого всеобщего стремления к созданию правительства национального единства. Скажем, иная позиция. Бен-Дрор Ямини публикует статью под названием «Открыть коридор». Израиль находится у стратегического перекрестка, как в то время как Эрдоган работает на отношениях с Трампом для того, чтобы отдалить Израиль от проекта «Коридор мира», того самого проекта, который позволит провозить товары из Индии в Европу. И спасение может прийти с неожиданной стороны. У Израиля, у палестинцев и у европейцев есть общий интерес, чтобы этого не произошло. Однако требуется политическая мысль сионистского правительства для того, чтобы управлять этой системой или направлять этот процесс. Интересно. Об этом пишет Бен-Дрор Ямини. Амир Эттингер публикует статью под названием «Умеренные правые потерпели провал». Переворот, который пережил Ликуд, это результат действий премьер-министра, который сделал все для того, чтобы блокировать самостоятельные фигуры в партии одновременно с уходом таких фигур, как Эдельштейн или Эрдан, и провалом их попытки представить новый путь или какую-то альтернативу Ликуду. Ну, по крайней мере, пока они, судя по всему, пытаются это сделать. Это газета «Идиот Ахронот». Газета «Исраэль Айом». Цель — предотвратить поставку самолетов, современных самолетов, Турции. Премьер-министр дал понять Трампу и напомнил, что Эрдоган призывает уничтожить Израиль. Нельзя такой стране предоставлять самолеты F-35, об этом на 8-й странице издания. Дональд Трамп не останавливается перед красным сигналом светофора, но в известном смысле это игра слов, учитывая красную карточку, отмены которой добился Дональд Трамп, то, о чем мы говорили с Димой Мирским. На самом деле потрясающая история, то есть как человек, который следит за футболом не один десяток лет, я не могу вспомнить даже близко ситуации, при которой глава государства навязывал Международной Федерации Футбола те или иные профессиональные решения, причем открыто, без, не пытаясь что-то скрыть, не за кулисами, а публично и так далее. Очень трудно найти даже эпитеты для того, чтобы эту историю описать. И есть определенного рода справедливость в том, что сборная США, которая приобрела такого вмешательства Дональда Трампа, больше не играет на чемпионате мира. Это в газете «Исраэль Айом» на 4-й странице. На Западе полагают, что соглашение между Ираном и США отдаляется, об этом пишет Дани Закин. Унижение посланников Трампа и призывы убить американского президента приводят к тому, что переговоры сталкиваются с все большими и большими сложностями. Тем временем Иран получает привилегии и, так сказать, наслаждается тем, что снята блокада Ормузского пролива, собирает деньги, богатеет и восстанавливается одновременно с вот таким вот восстановлением военного потенциала своей страны. В Тегеране ставят условием переговоров завершение израильских действий в Южном Ливане. Пока, по крайней мере, Трамп от Израиля этого не потребовал, однако это не значит, что этого не последует в ближайшем или отдаленном будущем. И еще один материал. Иранская ось обосновывается в Йемене. Это статья Шахара Клеймана на 6-й странице газеты «Исраэль Айом». Дислокация ракет и беспилотников, попытки восстановить воздушное сообщение между Тегераном и Саной и угрозы, возобновление угроз в адрес Саудовской Аравии, все это свидетельствует об усилении хуситов. На Ближнем Востоке опасаются возобновления вспышки войны в регионе. И, собственно говоря, Израиль также должен чувствовать себя под угрозой. Об этом Шахар Клейман. Ну и, разумеется, здесь же о конференции НАТО. Израиль предпринимает попытки не допустить продажи Турции самолетов F-35. Немного, разумеется, о политике. В отсутствие оппозиции закон о создании политической следственной комиссии был утвержден в первом чтении. Коалиция сможет сама назначить членов комиссии, членов следственной комиссии. Ну, на самом деле, как? Коалиция сможет назначить, потому что оппозиция не принимает участие в этом процессе. У оппозиции есть возможность принять участие и назначить сама, однако в оппозиции предпочитают не играть в эту игру, оставляя ее полностью коалиции. Различные юридические источники предупредили в Кнессете, что основной закон об изучении Торы даст учащимся ешив статус, практически полный иммунитет от юридического уголовного преследования. Ультраортодоксы, уклонисты получат статус выше, чем резервисты, которые служат в армии. И еще несколько материалов. Обо всем этом писал Бини Ашкенази, еще несколько материалов. Главный раввинат разрешил организации ЦОР выдавать удостоверение кашрута. В свою очередь, один из советников Рабанута постановил, что это утверждение недействительно. Об этом, это эксклюзивный материал Йотама Деши. Не было дискуссий в последнее время по поводу кашрута, но вот сейчас вот мы видим возвращение. С одной стороны, попытку отменить реформу, которую провел в свое время Матан Каана, будучи министром по делам религий, а сейчас и в Рабануте пытаются, в Равинате пытаются ее отменить. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Маариф», точнее говоря, сайт газеты «Маариф». 38 миллиардов, это уже дискуссия уже не о деньгах. В Вашингтоне идет бой за израильское оружие. По сообщению в арабских СМИ, новый параграф в законе о национальной безопасности Соединенных Штатов Америки пробуждает дискуссию в Вашингтоне вокруг интеграции израильских военных концернов в исследовательской деятельности, разработке и создании американского оружия. Иными словами, в США идет дискуссия о том, продолжать ли или поддерживать ли дальше контакты между США и израильскими военными концернами. Группа израильтян пыталась проникнуть на территорию Сирии, и были они остановлены, разумеется, солдатами армии обороны Израиля. А израильский гражданин был эвакуирован из Калькилии после того, как пытался вернуть себе похищенный велосипед. Уважаемые радиослушатели, простите, не велосипед, а мотороллер. Простите, уважаемые радиослушатели, должен вам сказать, что при всей важности мотоцикла и мотороллера жизнь все-таки дороже. И поэтому ехать в Калькилию, чтобы вернуть себе похищенное, я не думаю, что это разумно. Уже не говоря о том, что это попросту нарушение закона въезжать на территорию населенных пунктов палестинской автономии запрещено. Об этом также на сайте газеты «Маарив», и здесь же, разумеется, и о политике. Второй опрос подряд показывает равенство числа мандатов Нетаньяу и Айзенкота по 23 мандата в опросе 12-го канала. Набирают эти партии. Партия «Блок Бьяхад» во главе с Нафтали Беннетом набирает 16 мандатов. Демократы Яира Гулана набирают 10. И так далее. И еще несколько материалов. Партия Виктора Либермана, да, набирает. И вот СМА «Иудит» набирают по 9 мандатов и так далее. В общем и целом 52 мандата набирает партия коалиции, 58 мандатов набирает партия оппозиции и 10 мандатов набирают арабские партии. Что еще можно здесь прочитать? Комиссия создана, которую создает правительство по расследованию событий 7 октября, утверждена в первом чтении. Это комиссия по размазыванию, как называет ее газета «Маариф». Нетаньяу, ты боишься, и справедливо, обоснованно. У тебя есть основания, пишут, заявляют противники создания этой комиссии. Это газета «Маариф», точнее говоря, сайт газеты «Маариф», а мы посмотрим несколько заголовков сайта газеты «Гаарец». Осведомленные источники сообщают, что глава Шабака Давид Зини заинтересован сменить главу следственного отдела из-за его отношения к подозреваемым в насилии, в националистическом насилии со стороны евреев. Иными словами, смена главы следственного отдела. Джеки Хури публикует статью «Хамас не торопится отказываться от власти», а также Израиль и Соединенные Штаты Америки останавливают или тормозят процесс его замены. Суд во Франции сегодня примет решение о судьбе Марин Ле Пен, а также, возможно, и примет решение о судьбе выборов. Об этом Сефи Эндлер. Суд во Франции сегодня, судя по всему, примет решение по апелляции Марин Ле Пен, лидера ультраправой партии во Франции, и примет решение о ее политическом будущем. Коррумпированный союз Дональда Трампа и Международной федерации футбола просто раздавил законы и разрушил чемпионат мира. Ну, я бы не стал, об этом пишет Зидан, я бы не стал говорить о разрушении чемпионата мира. В конечном счете, сборная США уже не там, и те сборные, которые остались, они прошли благодаря спортивным результатам, а не вмешательству политиков. Исторический позор. Об этом также пишет Узидан. Удаление сборной, вернее говоря, вылет сборной Бразилии в 1/8 финала не должен никого удивлять. Об этом в газете «Гаарец». А мы, прежде чем продолжить программу, посмотрим немного заголовков сайта газеты «Макор Ришон», о чем пишет сегодня это издание. Что можно здесь прочитать? Здесь сообщается о запуске ракет из Ирана. Идет ли речь о срыве прекращения огня? Нефтяная платформа подверглась атаке со стороны неизвестного объекта неподалеку от Омана и загорелась. В Axios сообщается, что Иран запустил ракеты в сторону торговых судов. Об этом агентство France Press и некоторые другие издания пишут и перепечатывает газета Макор Ришон. Еще немного заголовков издания. Порт в Хайфе, Эльбит и район падения ракет. Есть очень много случаев шпионажа в пользу Ирана. И вот Айелит Каан публикует статью о нелегале, который находился в Израиле, гражданине Таджикистана, который шпионил в пользу Ирана. И еще один материал. Министр обороны пообещал мощные удары по Ливану, однако он просто не понимает Ливан. Об этом пишет доктор Ран Барац, авторский материал на сайте газеты Макор Ришон. Сейчас 7 часов 46 минут. Мы продолжаем программу и поговорим о новом повороте в деле «Рука моет руку». Это дело о коррупции в гистодруте. На счетах компании «Минурай», на счетах высокопоставленных сотрудников этой компании обнаружены и арестованы десятки миллионов шекелей. Ефрат Форшер с нами в эфире. Корреспондент портала «Вала» по вопросам деятельности полиции. Ефрат Форшер, шалом. Ма хадаш бейнян яд лухецет яд?
1: בעצם אנחנו מדברים על התפתחות בחקירה שכבר דיברנו עליה די הרבה בשנה האחרונה. החקירה הרי עסקה בחשד שסוכן הביטוח עזרא גבאי נתן הטבות של בדמות מזומן וכל מיני הטבות לבחירים בהסתדרות ובחברות ציבוריות כדי שהוא יוכל לקדם פוליסות בריאות. בעצם הפרשה החדשה הזו זה התפתחות של החקירה על פי החשד עזרא גבאי שימש כבעצם מעין מאחר שתיווך בין ההסתדרות לחברת מנורה ביטוח, חברה אחת הגדולות במשק שמעניקה שירותי ביטוח, ובעצם החשד הוא שההסתדרות שילמה עבור פוליסה שהיא לא כדאית, זה פוליסה של תרופות מחוץ לסל בריאות, היא שילמה למנורה כדי שיהיה לעובדים, 300 אלף עובדים בהסתדרות, את הפוליסה הזאת, ובעצם גבאי הוא זה שתיווך כדי שהפוליסה הזאת תימשך מאז 2018, ובתמורה הוא קיבל כסף ממנורה.
0: ומה קיבל הסתדרות בעניין הזה? אני פשוט מנסה להבין את השיטה.
1: חלק של ההסתדרות.
0: כן.
1: החשד הוא שארנון בר דוד, זה יו"ר ההסתדרות, קיבל מעזרא גבאי עטבות, דמות מזומן וכל מיני דברים נחמדים. בעצם מי שקיבל את עיקר הכספים, על פי החשד, זה אותו עזרא גבאי, שהוא קיבל ממנורה.
0: איפה כרגע נמצאת החקירה הזאת, אפרת? זה בתהליך סיום? זה הולך ומסתעף? מה קורה שם?
1: אז אם אנחנו מדברים על כל חקירת יד לוחצת יד, כן. זו חקירה מאוד מאוד מורכבת, נחקרו בה מאות אנשים כבר, יש בה איזה 20 תתי פרשיות, אז היא לא לקראת סיום, היא גם ככל הנראה תיקח עוד זמן, וצריך לזכור שזה באמת תיק דגל של יחה בעיניו 433, אבל בתקופה הקרובה הם גם צריכים להתמקד בלסגור או לקדם חקירות נוספות, בעיקר כלפי אנשי ציבור ופוליטיקאים, כי אנחנו לפני בחירות, אז החקירה הזאת היא לא לקראת סיום.
0: ארנון בר דוד לא מנהל כרגע את ההסתדרות, למרות שהיו כל מיני פרסומים שאולי הוא יחזור, לא יחזור, לא ברור היה.
1: לא, הוא מנהל את ההסתדרות, יש לו כל מיני מגבלות שהוצלו עליו, אסור לו להתעסק בענייני הביטוח, אבל הוא עדיין יו"ר ההסתדרות, כן.
0: זה יימשך ככה? זאת אומרת, זה יהיה ההסדר? הוא תחת חקירה, הוא הרי דמות המרכזית יחד עם עזרא גבאי בפרשה הזאת, ובמקביל הוא ינהל את ההסתדרות.
1: נכון, הוא ממשיך לנהל את ההסתדרות, יש בחירות, לא? בקרוב, גם בהסתדרות.
0: מתי?
1: בהסתדרות, אני לא זוכרת, עוד כמה חודשים.
0: עוד כמה חודשים? ומה שאת אומרת בעצם שזה תיק הדגל של יחש, שזה פרשה הכי גדולה לפחות בשנים האחרונות.
1: בשנים האחרונות, פרשה גדולה ומאוד מורכבת, כן.
0: כשבעצם המהות עזרא גבאי מול ארנון בר דוד ובחירים בהסתדרות.
1: המהות זה חשד שעזרא גבאי כסוכן ביטוח שלהם נתן שוחד כדי שעובדים גם בהסתדרות וגם בארגונים וגם במועצות המקומיות למיניהן יקבלו ביטוחי בריאות שהוא קידם.
0: עכשיו, ההסתעפות החדשה וסיפור של כמה עשרות אלפי שקלים שהוקפאו שם, עשרות מיליוני שקלים שהוקפאו שם בחשבונות של מנורה, זה מערב את האנשים של החברה הזאת גם בפרשה הזאת?
1: כן, בגדול, בעיקרון, המשטרה חילטה אתמול 93 מיליון שקלים, אלה הכספים שמנורה הרוויחה מההסכם הזה עם עזרא גבאי, היא חילטה, היא הקפיאה את החשבונות, היא גם חילטה והקפיאה את החשבונות של חמישה בכירים במנורה, בסכום גם מצטבר של כ-90 מיליון, אז בסך הכל אנחנו מדברים על 180 מיליון שקלים שהוקפאו, וכן, הם ממשיכים להיחקר, והם גם, מנורה גם צריכה לדווח לבורסה, על הדבר הזה, אני חושבת שהם עדיין לא דיווחו.
0: יהיו השלכות
1: לסיפור הזה. זה גם ישפיע בהחלט.
0: כן, יהיו השלכות.
1: חברה אחת הגדולות במשק.
0: אפרת פורשר, וואלה, המון תודה לך. בוקר טוב.
1: בשמחה, בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב. Я спросил нашу собеседницу о новом развитии событий в деле о коррупционном скандале в Гистадруте. Одно из самых крупных дел, по крайней мере, за последние годы, говорит наша собеседница, суть нового развития событий заключается в том, что на счетах компании «Менора» и 5 ее сотрудников арестованы порядка 180 миллионов шекелей. Подозрение заключается в том, что страховой агент Эзра Габай, который является главной фигурой, главным подозреваемым по этому делу, заключал сделки с компанией и с Гистадрутом таким образом, чтобы получать свои, так сказать, они продвигали его интересы, и взамен за это он предоставлял выгодные для них, но не самые выгодные для их компаний предложения, сделки и так далее. Все это часть большого дела, которое рассматривается, которое расследуется сейчас Центральным отделом полиции по расследованию дел о коррупции, дело Яха. До сих пор это расследование продолжается. Оно началось, собственно говоря, как расследование дела об отношениях между Эзрой Габаем и Всеизраильской Федерацией, руководством Всеизраильской Федерации профсоюзов Гистадрут. В то время, когда, судя по подозрениям, Габай получал взятки от глав Гистадрута. С другой стороны, и одновременно так сказать, в ходе расследования стали возникать все новые и новые подробности этого дела. И сейчас есть не менее 20 новых дел, фактически, которые возникли по ходу расследования. И вот одно из таких новых дел касается того, что происходило между Эзрой Габаем и руководством, и, вернее, сотрудниками, высокопоставленными сотрудниками компании Менура, одной из крупнейших страховых компаний в Израиле. 93 миллиона шекелей были арестованы на счетах компании и еще почти 90 миллионов шекелей на счетах высокопоставленных сотрудников. Таким образом, почти 180 миллионов шекелей арестованы. И расследование продолжается. В ближайшее время те люди, на чьих счетах были арестованы деньги, и в отношении которых есть подозрение, что они контактировали с Эзрой Габаем, будут допрошены. Пока не ясно, когда будут поданы обвинительные заключения и каким образом полиция намерена завершать это расследование. Однако, как говорит Эфрат Поршер, корреспондент портала Уала по вопросам полиции, по делам полиции, это одно из наиболее крупных дел и такое флагманское расследование с точки зрения отдела по борьбе с мошенничеством. И оно продолжается, тем более, что сейчас есть у них немало и других, других дел, связанных с политиками, общественными деятелями и так далее. И так или иначе, это расследование продолжается. Арнон Бар-Давид, глава Всеизраильской Федерации Гистадрут, остается пока в своей должности. На него наложены те или иные ограничения, которые... которые он вынужден соблюдать. В ближайшее время состоятся выборы главы Гистадрута через несколько месяцев, и, вероятнее всего, будет избран другой человек на эту должность, а Арнон Бар-Давид останется в качестве подозреваемого в рамках этого коррупционного скандала. Эфрат Форшер с нами была в эфире, корреспондент портала Уала по вопросам полиции. Сейчас 7 часов 56 минут в Израиле. Прежде чем закончить этот час программы, еще немного заголовков. Заголовки, например, корпорации Кан, новостной ленты корпорации Кан, о чем сообщается здесь. Сообщение в Иране. Платформа, которая, нефтяная платформа, которая не ответила на предупреждение, проигнорировала предупреждение, подверглась атаке в Ормузском проливе. Трамп повторил свои угрозы: если не будет сделки с Ираном, мы закончим работу. Об этом пишет корпорация Кан, сообщает корпорация Кан, сообщают журналисты корпорации Кан. Верет Пельман и Хаим Гольдич сообщают, что бойцы Магав, пограничники Магав, подверглись нападению на КПП Каландия и нейтрализовали нападавших. И еще несколько сообщений, которые публикуются сейчас. Да, закон о создании политической следственной комиссии утвержден в первом чтении. И еще одно сообщение. Гили Коэн и Рой Кейс сообщают о кризисе в отношениях между Израилем и Иорданией. Израиль отказывается возобновить соглашение о предоставлении дополнительных квот воды Иордании. Это вызывает, разумеется, кризис. 10 израильтян въехали на территорию Калькилии для того, чтобы вернуть похищенный мотоцикл, и были оттуда эвакуированы. И еще один материал. Президент Франции Макрон прибыл с визита, с историческим визитом в Сирию. И вот здесь же о скандале в компании «Менора» и коррупционном скандале в Гистадруте. Десятки миллионов шекелей были арестованы по сообщению полиции. Эти деньги были арестованы на счетах сотрудников компании Менора. Сейчас 7 часов 58 минут в Израиле. Латви Венте за пультом в студии. Лена Черкасова и Вацлав Проченко продюсер. Олег Луц редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8 часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрек.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад поступили сведения о том, что Иран атаковал два нефтеналивных танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на американские источники. Средства массовой информации Исламской Республики указали, что суда были атакованы после того, как члены их команд проигнорировали сразу несколько предупреждений иранской стороны о том, что они должны изменить маршрут. Корреспондент корпорации «Канрам» Брандес передает, что в руководстве режима «Аятолл» утверждают, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанном между Вашингтоном и Тегераном, именно на Иране лежит ответственность за надзор за судоходством в Ормузском проливе. К другим темам. В ходе оперативных действий полиции в районе населенного пункта Тель-Шева в Негеве тяжелое ранение получил молодой человек 20 лет. В полиции указали, что сотрудники правоохранительных органов заметили, что происходят насильственные столкновения, сопровождаемые стрельбой, между членами двух противоборствующих семейных кланов. В сторону полицейского джипа также был открыт огонь. Полицейские ответили огнем по стрелявшим. Служба «Маген Давида Дом» доставила пострадавшего молодого человека в больницу «Сорока» в Бер-Шеве. Инцидент, произошедший на контрольно-пропускном пункте «Каландия» на севере Иерусалима. Двое гражданских охранников получили легкие ранения огнем, открытым по ним сотрудниками погранохраны. В полиции указывают, что гражданская автомашина прибыла в район КПП из Самарии, и ее водитель пытался проехать через ворота, которые предназначены только для сотрудников сил безопасности. Служащие погранохраны приблизились к машине, чтобы произвести проверку находившихся в ней пассажиров. Из машины вышли несколько подозрительных человек и напали на пограничников. Они также попытались отобрать у пограничников оружие. Сотрудники погранохраны открыли огонь в воздух, а один из пограничников, подвергшийся нападению, открыл огонь по ногам двоих нападавших. Позже выяснилось, что этими нападавшими также оказались охранники из гражданской службы. Об этом сообщает корреспондентка КАН Верет Пельман. Как мы уже передавали ранее, пленарное заседание Кнессета утвердило вчера вечером в первом чтении предложение по законопроекту о создании государственно-национальной комиссии по расследованию трагических событий 7 октября. Это предложение было инициировано депутатом Кнессета от партии Ликуд Ариэлем Кельнером. Парламентская оппозиция бойкотировала голосование. Ее лидер Яир Лапид заявил, что оппозиция не станет частью той инициативы, которая в действительности призвана предотвратить подлинное расследование обстоятельств крупнейшей трагедии, постигшей еврейский народ с момента катастрофы. Корреспондент КАН Шахар Глик передает, что глава правительства Биньямин Нетаньяху не участвовал в голосовании. Израиль отказывается от возобновления действия соглашения, которое предусматривало увеличение поставок воды Иордании. Это вызвало гнев в Хашимитском королевстве. Корреспондентка КАН Гили Коэн передает, что до настоящего момента соглашение не было подписано, что было предусмотрено как один из пунктов мирного договора между нашими двумя странами. В рамках договоренности Иордания должна была получать дополнительные поставки воды со скидкой. По словам осведомленных источников, в ближайшее время подписание соглашения не предусмотрено. Ожидается соответствующая реакция на это со стороны Омана. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, завтра температура еще немного понизится, в четверг небольшое потепление. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 6 сотых агуры, курс евро 3 шекеля 43 и 1 десятая агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: הקואליציה מקדמת דברים שהם מנוגדים לאינטרס של הבייס שלה, נכון. של בייס הליכודי, גם בציונות דתית לא מתלהבים. נתניהו עד כדי כך חושש שחרדים ינטשו אותו?
1: קודם כל, זה, זה, זה, זה, זה באמת, אתה יודע, השאלה הגדולה. ויש פה, ממה שאני, אתה יודע, עושה שכל לעצמי, יש פה שני אירועים. אחד, קודם כל, יש לו גם את אירוע של פיצול היועמה, שיש חוק התקשורת. אנחנו יודעים שנתניהו והתקשורת זה איזשהו אירוע של שנים. ובסוף הוא צריך להרוויח זמן, אז אפשר, אז הוא מרוויח זמן איתם ככל שהוא, אתה יודע, מושך איתם את הזמן, הוא מצליח להעביר חוקים עד לסוף הקדנציה בהם פיצול תפקיד היועמ"ש, התקשורת, ועדת החקירה שאתמול ראינו, חוק מאוד מאוד חשוב לקואליציה, כן. צריך לומר. ולכן, אתה יודע, ככל שהוא נותן להם, הוא מרוויח זמן. מהצד השני, כמו שאתה אומר, הוא באמת מחזיק את החרדים קרוב. זאת אומרת, לא רק את החרדים, אלא גם את הרחוב החרדי. לא רק את ההנהגה החרדית והמפלגות, אלא גם את הרחוב החרדי. הוא נותן להם תחושה שהוא נותן להם הכל. יכול להיות שבסקרים הפנימיים שלו הוא מבין שיכול להיות שאין רוב לא ולא לאייזנקוט, ובמקרה כזה שמענו מאייזנקוט כבר דיבורים על ממשלת מיעוט, והוא אומר, אני מחזיק את החרדים הכי צמוד, הכי קרוב. אנחנו מכירים אותו שהוא מונע לפעמים מהפחדים הללו, וצריך לומר שבצדק מבחינתו, כי החרדים, האירוע הזה של הפסקת מעצרים, או האירוע הזה שנתניהו היום ברחוב החרדי, כבר פחות חזק ממה שהיה בעבר, כי יש להם את המצוקות הפנימיות שהם בפנים צריכים לפתור, ולכן הוא מחזיק אותם קרוב מאוד.
0: עוד 10 ימים פיזור, נכון?
1: לגמרי. כן.
0: אבי סולומון, כתב פרלמנטרי של וואלה, המון המון תודה. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, законе о комиссии, расследовательной комиссии, закон, который был утвержден накануне в первом чтении. Да, говорит наш собеседник, этот закон был утвержден без оппозиции. Оппозиция не принимала участия в голосовании. Я только скажу, что позже в нашем эфире мы побеседуем с представителем оппозиции и спросим его, что они игнорируют эту работу. Так или иначе, закон утвержден в первом чтении, и таким образом коалиция получила возможность в следующем Кнессете, если эта коалиция останется, или если она, или если та коалиция, которая будет создана, захочет, она сможет дать непрерывность этому закону и продолжить работу над ним с того места, в котором оно прервано. Не начинать все сначала. Разумеется, если будет другая коалиция, или если будет другая комиссия, то можно будет все изменить. С этой точки зрения это утверждение было важно. Это только один из законов, который сейчас на повестке дня. Комиссия Кнессета по регламенту продолжает рассматривать основной закон ценности изучения Торы. Это закон, который крайне важен для ультраортодоксов, и потому что он признает ценность изучения Торы и дает им юридическую защиту в случае исков по вопросу о непризыве. А кроме того, они надеются на то, что этот закон даст им возможность получить и дополнительные экономические льготы в том, что касается скидок на ясли и так далее. Все те льготы, которые были заморожены по решению Верховного суда и по распоряжению юридического советника правительства, они надеются на то, что этот закон позволит эти ограничения отменить. Пока непонятно, насколько это соответствует действительности, но такие попытки будут предприняты. Пока что этот закон не утвержден. Накануне был юридический советник Министерства строительства на заседании комиссии, объяснял финансовую стоимость такого закона. Всем понятно, какие экономические последствия этот закон может иметь, и поэтому пока, по крайней мере, этот закон не продвигается. Но, тем не менее, в коалиции, судя по всему, намерены его утверждать. Мы не знаем действительных намерений Нетаньяу, то есть реально ли он готов намерен его утверждать, или он пока что ведет дело только о какой-то попытки продемонстрировать ультраортодоксам свои намерения, но тем не менее, когда он хочет, мы видели, как он в состоянии продвигать законопроекты, которые для него важны. Кроме того, есть еще один законопроект, который вызывал вчера бурное обсуждение. Это законопроект о

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Сегодня на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне должно состояться голосование по поводу предложения об отмене закона об арестах уклонистов от воинской службы. Речь идет о студентах ультрарелигиозных ешив. Корреспондент Кан Шахар Глик передает, что в правящей коалиции планируют утвердить данный законопроект на следующей неделе во втором и в третьем чтениях. Подразделения сил безопасности эвакуировали вчера вечером 10 молодых людей из Эль-Ада, которые заехали в палестинский город Калькилия, вопреки существующим запретам. Они пытались вернуть угнанный мотоцикл. Местные палестинские жители обступили их транспортное средство, и молодые люди вызвали полицию. Корреспондент Кан Хаим Голдич передает, что эвакуированные из Калькилии молодые израильтяне были доставлены в полицию на допрос. В результате ДТП в Нижней Галилее минувшей ночью погиб молодой человек 25 лет. Он столкнулся с полицейским джипом. Из первоначального расследования выясняется, что он был причастен к аварии на шоссе между развязкой Амувиль и развязкой Зарзир. В попытке уйти от преследования он прорвался на своей автомашине на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством полиции. Прибывшая к месту бригада «Маген Давида Дом» была вынуждена констатировать его смерть. Мирав Свирский, чьи родители Рафи и Орит были убиты 7 октября, а брат Итай был похищен и убит в плену боевиками Хамаса, заявила, что те, чьи действия подлежат расследованию, не могут назначать членов комиссии, которая и будет заниматься расследованием их действий. «Я хочу напомнить, что Саада является председателем парламентской фракции «Ликуд», партии, которая находится у власти и находилась также у власти во время трагедии 7 октября. В этой страшной бойне были убиты мои родители, мой брат был похищен и убит. Как это возможно, чтобы те, чьи действия предстоит расследовать, сами назначали членов Следственной комиссии? Где это видано, в каком правовом государстве возможно такое? Я считаю, что парламентская оппозиция не случайно бойкотировала голосование по созданию государственно-национальной комиссии, которая была инициирована правящей коалиции, отметила она. Как мы уже передавали ранее, некоторое время назад поступили сведения о том, что Иран атаковал 2 нефтеналивных танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на американские источники. Средства массовой информации Исламской Республики указали, что суда были атакованы после того, как члены их команд проигнорировали сразу несколько предупреждений иранской стороны о том, что они должны изменить свой маршрут. Корреспондент корпорации Кан Рам Брандес передает, что в руководстве режима Аятолл утверждают, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Вашингтоном и Тегераном, именно на Иране лежит ответственность за надзор за судоходством в Ормузском проливе. О спорте. На чемпионате мира по футболу в рамках 1/8 финала сегодня вечером в 19 часов по израильскому времени состоится матч сборных Аргентины и Египта. В 23 часа по израильскому времени сборная Швейцарии встретится со сборной Колумбии. Вчера вечером сборная Испании одержала победу над Португалией со счетом 1-0, а Бельгия разгромила сборную Соединенных Штатов со счетом 4-1. Матчи чемпионата мира транслируются телерадиокорпорацией «Кан». А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, завтра температура еще немного понизится, в четверг небольшое потепление. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 28. В Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 60 до 90 сантиметров. Температура воды 27 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Канрека.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Сегодня обсудим разные волнующие наше общество темы. Поговорим о том, что тысячи израильтян вновь включаются в резервную службу под девизом «Каждый должен внести свой вклад». Поговорим также о том, что ректоры университетов выступили против расширения закона о гендерной сегрегации в вузах. Не можем мы обойти вниманием и тему продолжающегося насилия в арабском секторе. Обсудим состояние общественного здравоохранения. Центральное статистическое бюро Израиля провело социальный опрос для создания более точной картины обслуживания и проблем в системе здравоохранения. Так, из отчета за 2025 год более миллиона израильтян ждали приема к врачу-специалисту более месяца. Почему современная молодежь предпочитает отношения и больше не ищет одноразовый секс? Обсудим также жару и пожары в Европе. Порадуемся, что наше лето, хоть и жаркое, но все же такое, когда хотя бы во второй половине дня можно выйти погулять даже с детьми, и даже пожилые люди могут выйти на улицу. Представитель управления парков и заповедников расскажет нам, в какие парки можно прийти во второй половине дня на каникулах. Это и многое другое ожидает нас в ближайшие два часа. А главные темы этого утра мы обсудим с нашим коллегой Габи Вольфсоном, который уже находится в нашей студии. Габи, здравствуйте.
3: Доброе утро, Саша. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
2: Итак, правительство Хамаса в Газе объявило об отставке, чтобы открыть путь к передаче власти к кабинету технократов. Я понимаю, что вы обсуждали сегодня эту главную тему.
3: Я бы сказал, это правительство Хамас объявило в Газе об отставке, уходит, чтобы остаться. На данный момент, прежде всего, те чиновники, которые были в правительстве Хамаса, остаются у власти. И, судя по всему, вряд ли откажутся от этой самой власти до тех пор, пока не начнет работать правительство технократов. А с другой стороны, как считал наш собеседник, с которым мы сегодня говорили об этом, доктор Мушейль Ад, ни одно правительство технократов не начнет работать до тех пор, пока Хамас не разоружен. И с этой точки зрения, не только, на самом деле, по мнению Мушейль Ада, но и по мнению очень многих комментаторов, эта отставка не имеет особого значения, потому что главный вопрос, кто владеет оружием. А оружием владеет Хамас, никто иной, до тех пор, пока Хамас владеет оружием.
2: Но это не только, еще и джихад.
3: Террористические группировки, но в основном Хамас. Да, в основном Хамас, джихад гораздо меньше организация и по масштабам, и по влиянию, и так далее. И поэтому до тех пор, пока Хамас вооружен и функционирует, решение отказаться от власти, оно гораздо более формальное, нежели практическое. В худшем случае это будет ливанский сценарий, когда с одной стороны есть некая структура, которая формально управляет делами сектора, а за спиной стоят террористы хорошо вооруженные и обученные. Но на данный момент даже этого нет. На данный момент это первый шаг, который Хамас делает. Стоит посмотреть, что будет дальше.
2: Кнессет в первом чтении одобрил закон о создании комиссии по расследованию событий 7 октября.
3: Да, это тот закон, который продвигает коалиция, так называемая, кто-то скажет, паритетная комиссия, кто-то скажет, политическая комиссия. Так или иначе, комиссия, которая не является государственной следственной комиссией, это не Ваадат Хакира Мамлахтит. Вряд ли, как считал сегодня наш собеседник Ави Соломон, корреспондент портала Уалла по делам Кнессета, вряд ли этот закон будет утвержден во втором и третьем чтениях, то есть вряд ли комиссия будет создана до выборов.
2: Из-за оппозиции, да? Из-за несогласия оппозиции?
3: Из-за отсутствия времени просто. Кнессет заканчивает свою работу 16 июля. осталось сколько? 9 дней минус выходные, да, то есть для того, чтобы утвердить во втором и третьем чтении, времени может не хватить. Однако в коалиции ограничится тем, чтобы закон был утвержден в первом чтении и создать так называемую непрерывность этого закона, то есть в следующем Кнессете, если нынешняя коалиция продолжит работать или если будущая коалиция захочет продвигать этот закон, она сможет начать его не сначала, а с первого чтения, в котором оно уже утверждено. Поэтому этот закон был утвержден без оппозиции. Оппозиция проигнорировала голосование.
2: Поэтому не было никого, кто бы проголосовал против, либо воздержался.
3: Именно так. И депутат Настудат Форер от партии «Наш дом Израиль» сказал мне в нашем сегодняшнем эфире, что речь не идет о расследовании. С его точки зрения, с точки зрения оппозиции, речь идет о попытке уйти от ответственности, размазать расследование и так далее. Форер требует, и оппозиция требует создания государственной следственной комиссии в полном объеме, так как это было после войны Судного дня, например, и так далее, или после Первой Ливанской войны. Пока об этом речи не идет, я должен сказать, что большинство лидеров оппозиции, и Нафтали Беннет, и Яир Голан, и Яир Лапид, и Авигдор Либерман, это те, о ком я могу вспомнить, и Гади Айзенкот, заявили, что первым решением их правительства, если они сформируют правительство, первым решением будет решение о создании государственной следственной комиссии.
2: Израиль отказывается продлевать соглашение о дополнительных поставках воды в Иорданию. Это очередной кризис, который нас постиг.
3: Надо сказать, что наш собеседник, профессор Эн Ицхак, сказал, что речь не идет о серьезном кризисе. Он назвал это небольшой напряженностью в отношениях. Израиль поставляет 50 миллионов кубометров воды в Иорданию каждый год. Как нам рассказал наш собеседник, в 2021 году было подписано соглашение об удваивании этого числа. Однако после начала войны и антиизраильской риторики, которая звучит в Иордании, Израиль потребовал ограничить эту риторику, каким-то образом сделать ее чуть более сдержанной. Когда этого не произошло, Израиль заморозил поставки вот этих дополнительных кубометров воды. В Иордании называют это шантажом. И на фоне этого сейчас...
2: А в Израиле это называют?
3: А в Израиле говорят о том, что как только естественным ответом на антиизраильскую риторику, тем более после того, как Израиль подвергся нападению 7 октября. При этом наш собеседник напомнил, что Иордания была страной, которая оказывала Израилю наибольшую помощь во время войны с Ираном. Была единственная страна арабская, которая позволяла США и Израилю действовать с ее территорией. Ни одна другая страна такой возможности не предоставляла.
2: То есть официально Иордания ведет себя таким образом, а на улице вот эта вот риторика, она для публики,
3: да? Я бы сказал, даже скорее наоборот. Официально звучит такая риторика на потребу своему общественному мнению.
2: Да, на общественном
3: мнении. А за кулисами продолжается сотрудничество с Израилем. Угу. Именно поэтому, по мнению нашего собеседника, эта напряженность не приведет ни к обвалу мирного договора с Иорданией, ни к разрыву дипломатических отношений. Будет найдено то или иное решение.
2: Ну и последний вопрос, Габи. Я знаю, что вы следите, очень четко следите за тем, как проходит чемпионат мира по футболу. Ну что там?
3: Острая нехватка сна. Определились практически все четверть финалисты. Вчера сборная Испании обыграла Португалию со счетом 1-0. Буквально в компенсированное время, на 91-й минуте, они забили гол. Последний матч был известного, знаменитого футболиста Роналдо в сборной Португалии на чемпионате.
2: Он объявил об этом официально, что это его последний чемпионат.
3: Его приближенные заявляли. Он нет. Он, более того, там флиртует с идеей о том, что, может быть, продолжит играть. Но понятно, что в 41 год он уже вряд ли будет выступать на чемпионате мира, на еще одном чемпионате мира. Это уже третья звезда, для которой это последний чемпионат. Бразилец Неймар, Модрич из Хорватии и вот Рональдо из Португалии. Остаются аргентинец Месси, которому сегодня предстоит матч со сборной Аргентины. И француз Мбаппе, который уже вышел в 1/4 финала со своей сборной, где встретится со сборной Марокко. В четверг ожидается этот матч. Сегодня, вчера, помимо Испания-Португалия, сборная США проиграла бельгийцам. И все три сборные, принимающие чемпионат мира, закончили участие. Мексика и Канада уже ранее вылетели, сейчас вылетели американцы. Сегодня Аргентина сыграет с Египтом, а позднее Швейцария с Колумбией. И оформятся пары четвертьфиналистов. Чемпионат мира очень интересный, он продолжается.
2: Габи Вольсон, спасибо большое, спасибо. В том числе за то, что вы следите за футболом.
3: Смотрите,
2: спасибо.
3: Кан 11 транслируется на канале Кан 11 Чемпионат мира в прямом эфире.
2: И не спите никогда.
3: Спим, приходится.
2: Спасибо, Габи. Из-за острой нехватки резервистов армия обороны Израиля начала масштабную кампанию по возвращению в резерв бывших военнослужащих, которые после окончания срочной службы по разным причинам не были призваны на резервистскую службу, получили освобождение или были попросту исключены из списков. В армии этот процесс называют процессом реализации потенциала. Только за последний месяц на повторный призыв пригласили 17 тысяч человек, и большинство из них уже получили новые назначения. Как проходит повторный призыв? В течение последнего месяца

0: месяца были проведены 4 специальных дня повторного набора. Прибывшие проходят регистрацию, получают армейский номер, сопровождающий их в течение всего дня. Затем проходят личные собеседования с представителями подразделений, куда могут быть распределены. Распределение производится в соответствии с текущими потребностями армии. Почему это происходит и как на это реагируют резервисты? С этим вопросом мы обратимся к нашему гостю. С нами в эфире сегодня Йогеф Слонимский, член партии «Милуимники». Йогеф, привет.
1: Добрый день, Саша.
0: Добрый день. Итак, насколько остро сегодня ЦАЛ ощущает нехватку резервистов и почему, собственно говоря, такое решение? Почему призывают тех, кто исключен, тех, кто уже давно не служит?
1: Смотри, Саша, начиная с 7 октября ряды армии были загружены милуимниками и, конечно, обычными солдатами, которые проходят срочную службу. Но, конечно, милуимники несли на себе очень тяжелое бремя. Уже практически 3 года, мы вот только несколько дней назад, это был тысячный день войны, начиная с 7 октября, и резервисты несут по 500, 600, 700 дней резервистской службы с этого момента. К сожалению, многие резервисты, и мы это видим, очень устали и морально, и физически. И, конечно, мы видим этот инфлюенс, эту ашпа.
0: Влияние.
1: Это влияние, спасибо, Саша, это влияние и в армии, и в обычной жизни резервистов. Mm-hmm. Человек, который работает на рабочем месте, и его нету 500, 600, 700 дней на протяжении практически 3 лет, рабочее место говорит себе, я не могу его держать, мне
0: собственно,
1: нужно его менять на кого-то другого.
0: Хозяин предприятия, либо работодатель, да, говорит,
1: конечно,
0: себе, ну, мне нужно... Но ведь нельзя уволить резервиста, пока
1: нельзя
0: он несет
1: уволить
0: службу.
1: Резервиста, но мы видим, резервисты находятся в такой проблеме, в палке о двух концах. С одной стороны, они хотят и должны помогать государству и ходить на резервную службу. С другой стороны, они должны кормить свой дом,
0: свою
1: кормить
0: семью,
1: своих детей,
0: да,
1: свою семью. И поэтому такая палка о двух концах, у которой нет решения.
0: Йогеф, а кто может получить повторную повестку? Есть ли какие-то возрастные, профессиональные ограничения? Кто сейчас получил эти повестки? Кто готовится пойти в резерв сейчас?
1: Угу. Значит, я расскажу. Опять же, из-за нехватки резервистов мы все видим, к сожалению, то, что происходит у нас в Кнессете. Мы видим закон «Хок-Есод Лимуд Тора», который тоже отодвигает...
0: Закон об изучении Торы, да?
1: Закон об изучении Торы, который, на мой взгляд, чтобы учить Тору, ни мне, и ни тебе, и никому из наших слушателей не нужен закон. Тот,
0: да,
1: кто хочет учить Тору, может ее учить совершенно спокойно, без всяких законов. Торе не нужен закон. Смотрите, на мой взгляд, еще одно слово о законе. Этот закон только отодвигает тех, кто хочет учить Тору от еврейства. Он отодвигает евреев от еврейства.
0: Uh-huh.
1: Если моя бабушка Ханна Финкельштейн в Ленинграде во время блокады могла разделять халав и бастар, мясное и молочное,
0: uh-huh,
1: ей не нужен был закон. Она это делала, потому что она это хотела сделать.
0: По зову сердца.
1: По зову бедюкаха, так точно. Поэтому, на мой взгляд, такие законы только отдаляют нас от еврейства, к сожалению. И плюс ко всему, они разрешают масти народа, еврейского народа в Израиле, не быть частью государства, к сожалению. Но я возвращаюсь к твоему вопросу.
0: Да. Давайте те, кто все-таки хочет быть частью государства, те, кто говорит, что мы должны дать этой стране все, что нужно. Как, есть ли какие-то возрастные и профессиональные ограничения?
1: Да, значит, начиная с 7 октября ограничения были очень расширены. Если раньше резервист считался до 45 лет, и в 45 лет человека освобождали, сегодня мы видим резервистов и в 55, и 58 лет, которые возвращаются служить, потому что, опять же, есть нехватка.
0: Йогеф, а насколько успешно проходит эта кампания? Какой процент тех, кто действительно возвращается вот в этом возрасте, о котором вы говорите?
1: Процентные отношения не были опубликованы армией.
0: Uh-huh.
1: Что я могу сказать, что армия делает очень много усилий для того, чтобы подобрать для каждого резервиста, который был освобожден и хочет вернуться, точное место и точную должность, в которой он хочет
0: сможет,
1: служить,
0: да?
1: потому
0: сможет
1: что сможет и хочет, потому что желание человека служить и быть частью армии, оно главное в этом смысле. Если человек работает врачом, и он хочет вернуться резервистом как врач, армия делает все возможное, чтобы его вернуть врачом. Если человек работает в инженерной области или в любой другой области электроники, то его делают, то его приближают именно к его стезе, то есть дают ему возможность вернуться резервистом в более ясную ему и известную ему область.
0: А, Йогиф, проясните, пожалуйста, еще один вопрос. Вот вы говорите, хочет прийти, подбирают конкретно для каждого. А те, кто получили сейчас вот такие вот повестки, те, кто уже после возрастного ценза, то есть старше 45 лет, эти люди могут отказаться или нет?
1: Любой... Смотри, я разделю свой ответ на две части.
0: Да.
1: Мы как партия милуемников во главе с Йоазом Энделем считаем, что это наша ответственность служить стране. Вместе с этим мы понимаем, что человек, который не хочет этого делать, у армии есть очень ограниченная возможность на него повлиять. То есть если приходит человек и говорит, я хочу служить, я хочу там быть, то армия делает все возможное, чтобы его включить в ряды резервистов. Если человек говорит, я не хочу, то этого человека 50 лет, 52 лет, 53 лет никто силой не запихнет в армию. Поэтому де-факто возможность армии влиять на таких людей, она очень ограничена.
0: Я понимаю. А, Йогиф, и вот последний вопрос. Насколько эта программа способна снизить нагрузку на тех резервистов, которые служат практически без перерыва с начала войны? Есть ли какие-то цифры? Мы понимаем ли мы, насколько этот шаг решает проблему? То есть если ультраортодоксы, например, не идут в армию служить, насколько эти сегодняшние резервисты, которым далеко за там, 45 лет, смогут помочь армии?
1: Этот шаг, который армия сейчас выполняет, то есть расширение рядов резервистам, которые были освобождены по разным причинам и возвращаются, он относительно новый. Этот процесс только начинается последние месяцы. До этого армия возвращала в ряды только тех, кто хотел лить на ДЭВ. Только тех, кто
0: волонтеры. Добровольно хотел
1: люди,
0: пойти.
1: Которые были освобождены после 45 и шли волонтерами. Последние месяцы армия делает это более активно, поэтому на данный момент данных нет процентных, в процентном соотношении. Но мы понимаем, что в Израиле немало людей, которые были освобождены по старому критерию. 45 лет, выходишь на как заслуженный отдых из резервистского движения. Вот. Поэтому сейчас, я думаю, что на протяжении еще нескольких месяцев, когда мы увидим продолжение этого процесса, мы сможем понять уже в процентном соотношении,
0: о каких цифрах идет речь.
1: Конечно, без сомнения, каждый человек, каждый резервист, который дополняет ряды армии, он идет в плюс, а не в минус, и он идет в плюс тех молодых резервистов, которые уже служат и 500, и 600 дней, как я объяснил, с молодыми семьями, из... Дом, работа, армия. То есть тут получается такой тройник, который надо как-то решать и разгружать.
0: Да. Йогиф, спасибо вам большое за это интервью. Доброго дня и легкой службы.
1: Большое спасибо, Саша.
0: Всего хорошего. Напоминаю, с нами был Йогиф Слонимский, член партии «Милуимники». Главы университетов Израиля выступили против расширения закона о гендерном разделении в вузах. Совет глав университетов Израиля выступил с предупреждением. В срочном письме, которое Совет направил в Кнессет, руководители всех университетов страны просят остановить расширение закона о гендерном разделении в академической системе. По их мнению, если раздельное обучение распространится не только на отдельные программы, но и на первую степень, на работу в лабораториях, библиотеках, библиотеках и другие общественные пространства кампусов, это может привести к снижению академических стандартов, нанести ущерб научным исследованиям и фактически создать для женщин дипломы второго сорта, создать огромную дополнительную финансовую нагрузку на систему высшего образования. Если раньше речь шла об отдельных образовательных программах

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Высший суд справедливости Багац отреагировал на решение правительства не подчиняться постановлениям суда касательно вопроса о втором управлении телерадиовещания. В заявлении, опубликованном председателем Верховного суда Ицхаком Амитом, а также судьями Алексом Штайном и Рут Рунен, говорится, что речь идет о попытке поколебать сами основы правовой системы в стране. Корреспондент КАН Тамар Альмок передает, что судьи в частности подчеркнули, что в правовом государстве все должны подчиняться указам, издаваемым судебной властью. Без этого, отметили они, будет подорван сам принцип существования страны и ее правовых основ. Отсюда, заявили они, остается лишь один шаг до анархии. Кроме того, корреспондентка КАН передает, что судьи Багаца не исключили возможность того, что при подобном сценарии развития событий, если действия государственных служащих вступают в противоречие с решениями суда, то в определенных случаях и при определенных условиях с них может быть снята неприкосновенность. Депутат Кнессет Эфрат Райт

0: От партии демократам заявила, что Государственная следственная комиссия – это наивысший орган страны, который должен заняться расследованием всех обстоятельств трагедии 7 октября. «Необходимо признать, — подчеркнула она, — что законопроект, который инициируется в настоящее время, правящая коалиция носит исключительно политический характер, и он направлен прежде всего на то, чтобы скрыть правду. Недопустима ситуация, при которой председатель Кнессета будет заниматься назначением членов такой комиссии. Совершенно неприемлемо, чтобы те, на ком лежит ответственность за произошедшую катастрофу, самую страшную со времен Холокоста, занимались расследованием своих собственных действий», указала депутат Кнессета от партии «Демократим» и добавила, что, по ее мнению, кровь израильтян лежит и на членах нынешнего правительства. Как мы уже передавали ранее, Мейрав Свирский, чьи родители Рафи и Орит были убиты 7 октября, а брат Итай был похищен и убит в плену боевиками Хамаса, заявила, что те, чьи действия подлежат расследованию, не могут назначать членов комиссии, которая и будет заниматься расследованием их действий. «Я хочу напомнить, что Саада является председателем парламентской фракции «Ликуд», партии, которая находится у власти и находилась также у власти во время трагедии 7 октября. В этой страшной бойне были убиты мои родители. Мой брат был похищен и убит. Как это возможно, чтобы те, чьи действия предстоит расследовать, сами назначали членов следственной комиссии? Где это видано? В каком правовом государстве такое возможно? Я считаю, что парламентская оппозиция не случайно бойкотировала голосование по созданию государственно-национальной комиссии, которая была инициирована правящей коалицией», — отметила она. Сегодня на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне должно состояться голосование по поводу предложения об отмене закона об арестах уклонистов от воинской службы. Речь идет о студентах ультрарелигиозных ешив. Корреспондент Кан Шахар Глик передает, что в правящей коалиции планируют утвердить данный законопроект на следующей неделе во втором и в третьем чтениях. О спорте. На чемпионате мира по футболу в рамках 1/8 финала сегодня вечером в 19 часов по израильскому времени состоится матч сборных Аргентины и Египта. В 23 часа по израильскому времени сборная Швейцарии встретится со сборной Колумбии. Вчера вечером сборная Испании одержала победу над Португалией со счетом 1-0, а Бельгия разгромила сборную Соединенных Штатов со счетом 4-1. Матчи чемпионата мира транслируются телерадиокорпорацией «Кан». А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
0: Сегодня небольшое понижение температуры, завтра температура еще немного понизится, в четверг небольшое потепление. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 60 до 90 сантиметров, температура воды 27 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган. На Кан Река.

Здравствуйте. Мы начинаем второй час программы «Доброе утро». В этом часе поговорим о состоянии общественного здравоохранения, о том, почему современная молодежь предпочитает отношения и больше не ищет одноразовый секс, обсудим жару и пожары в Европе, порадуемся, что наше лето хоть и жаркое, но все же не такое, когда хотя бы во второй половине дня можно выйти и погулять.

0: эпоху постоянных войн. А для того, чтобы захотеть иметь отношения, для того, чтобы захотеть секса, нужно обязательно определенную свободу чувствовать. И я спросила Рахели, вернется ли вот этот вот инстинкт, вернется ли желание молодых людей заниматься сексом. Она сказала, что, в общем-то, она видит, что за много лет, конечно, это такая цикличная история, которая возвращается на круги своя, и очень может быть, что в скором времени, если у нас будет тихо и спокойно, если мы вернемся к нормальной жизни, то молодые люди захотят секса так же, как они когда-то хотели его раньше, и, конечно, не нужно бояться, что у нас с вами здесь, в Израиле, не будут рождаться новые дети. Они будут. Обязательно. Напомню, что с нами на связи была Рахели Айзенберг, семейный консультант, сексолог, лектор и ведущий образовательных программ по здоровой сексуальности. Летние каникулы в самом разгаре, и многие родители, и даже бабушки с дедушками ищут, куда можно выбраться с детьми во второй половине дня, когда жара уже спадает. Национальные парки и заповедники Израиля предлагают маршруты, смотровые площадки, места для пикников, прогулки у воды и вечерние мероприятия, которые подходят для семейного отдыха. Сегодня мы поговорим о том, какие парки особенно стоит посетить в июле, где можно гулять вечером, что нового подготовило нам Управление природы и парков, на что стоит обратить внимание перед поездкой. И наш гость сегодня Дина Розенталь, бренд-менеджер Управления природой и парков Израиля. Дина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Итак, если семья хочет выбраться на природу после обеда, что вы нам порекомендуете?
1: На самом деле важно сказать, что опций просто миллион, и очень важно понимать, да, в какую часть страны хочется поехать, если это рядом с домом или это куда-то подальше, и заранее проверить, конечно, всю информацию у нас на сайте. И в этом году мы подготовили мероприятие, которое под большим заголовком «Лето, как в кино». И у нас в июле, например, да, можно будет посетить крепость Кохав-Ярден, где uh-huh. будет уже прямо вот, на самом деле, на этой неделе, 9 июля, будет концерт французского шансона, который, на самом деле, не только взрослые полюбят, может, но и дети.
0: Но еще это будет вечерние как в кино, часы. Там будет работать кондиционер, да, будет прохладно.
1: Конечно, природный кондиционер работает всегда. На самом деле, без шуток, вечером я даже сама надеваю иногда кофточки, потому что в основном, то есть, опять же, зависит от места, но Кохав-Ярден, например, находится на горе, поэтому там, правда, ветерок,
0: да.
1: И природный кондиционер работает много где, и вечером просто, особенно закате, да, и в вечерние часы очень приятно. На самом деле у нас есть мероприятия и в утренние часы для тех, кто любит рано встать, можно и подняться на Масаду с утра, и Арбель, есть йога,
0: гора Арбель.
1: Есть на горе Арбель, есть много всего. Очень важно, очень интересное мероприятие, которое я не хочу пропустить и сказать еще на севере, это концерты в национальном парке Бейт-Шеарим. Это целая несколько концертов, да, которые проходят и в июле, и в августе. Уже прошло несколько, и просто мы получили очень много хороших отзывов. И вот 15 июля будет следующий концерт рок-группы, называется «Колмус», и можно будет и также перед концертом попить вина, поесть сыров, тоже такое приятное дополнение.
0: Но это, наверное, конечно, скорее для взрослых, да, такое?
1: Конечно, больше для взрослых. Если мы говорим про мероприятия для прямо всей семьи, то есть, например, опера также в Бейт-Шеарим в конце августа, которая специально предназначена для семей с детьми, что можно и послушать и классическую музыку, и при этом это специально сделано так, что детям тоже будет интересно и классно.
0: А вот расскажите, какие места особенно подходят для отдыха с маленькими детьми, чтобы прогулка была не слишком длинной, не слишком сложной, и, может быть, чтобы не держать ребенка на протяжении нескольких часов на концерте, потому что это не всегда получается, как мы знаем.
1: Наш концерт, я могу сразу сказать, что предусмотрен для того, что дети могут уходить, вставать, да, гулять, бегать, кричать, это не проблема, да, и в этом как раз плюс. И как раз возвращаются, например, концерты в Тель-Афе, которые любят, а дети обожают.
0: Да.
1: Это на озеро, на закате, да, и поэтому мы точно знаем, что и с детьми это прямо самое то.
0: И там если можно даже совместить прогулку с водой, да, то есть ты можешь там посидеть
1: до концерта, да, конечно, и погулять, и потом уже насладиться концертом. Если мы говорим еще про маленьких детей, которые любят купаться, то есть, конечно же, национальный парк Ган-а-Шлуша, который будет открыт в определенные дни, и уже вот

0: тоже в этот четверг, и еще будет в конце июля, до 7 вечера. То есть можно будет приехать и остаться там прямо практически допоздна и насладиться закатом. Ну, в общем, это очень-очень красиво и очень приятно, да, когда можно продлить купание. И также в Ганш-Лоша будет концерт уже в августе, то есть тоже не пропустите. Если мы говорим еще про мероприятие именно для детей, то я бы очень посоветовала не пропустить кино, которое мы делаем под открытым небом, конечно же, и будет и Зоотрополис, и... Ой, не помню, как называется, «Ночь», что-то там, да, детское какое-то кино. В общем, «Том и Джерри» будет в «Шамруне», то будет «Зоотрополис 2», кстати. Да, в общем, классные фильмы детские, которые подходят под открытым небом. Будет и на севере, и рядом с Иерусалимом. Да. В общем, нужно, главное, проверить, где записаться заранее.
1: Да-да-да, я вот как раз хочу спросить вас. Ну, столько всего интересного и на севере, и на юге, и возле Иерусалима. Как не пропустить, куда зайти, где посмотреть точно, что, когда, в какой час?
0: Важно, можно написать просто в поиске, да, «Кайц Масратим Рашутутеу Ваганим», сразу
1: выйдет страница. Как в кино.
0: «Кайц Масратим» на иврите, да, да, лето как в кино, на иврите поиск.
1: Управление парков и заповедников.
0: Все мероприятия. Да, обязательно, конечно же, записываться заранее. Есть места, где нужно покупать билеты заранее, есть места, где просто записаться, да, чтобы место было однозначно забронировано. И я обязана сказать про еще одно мероприятие, которое просто невозможно не рассказать. Конечно, про него в центре страны, в национальном парке Бейт-Гуврин. Это что-то очень уникальное, что никогда до этого не было. То есть у нас были раньше разные выставки, да, в Бейт-Гуврин и с видеоартом, но в этом году мы подготовили что-то особенное. Не знаю, если вы знаете, но это очень известный исполнитель Эуд Банай, который вместе с потрясающим художником, да, Ронен Танхум, который известен на самом деле достаточно в мировом масштабе, подготовил видеоарт, и они вместе сделали проект, который называется «Восьмой звук».
1: Да, мы про него говорили, про этот проект. Да, это очень здорово. Обязательно посмотрим и посетим. Дина Розенталь, бренд-менеджер управления природой и парков Израиля, спасибо вам большое за этот рассказ. Вам. А мы все войдем на сайт, посмотрим, где, когда, с кем, в какое время можно погулять и насладиться вечерней прохладой. Европа в целом и Франция в частности снова переживает сильную волну жары. Всего неделю назад страна оправилась после исторического периода экстремально высоких температур, который, по оценкам специалистов, мог привести к смерти более 2000 человек. Теперь на юге страны вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Температура поднимается до 40 градусов, а уже завтра жара распространится на север. Это уже третья волна жары во Франции с начала лета. На фоне жары власти предупреждают о высоком риске лесных пожаров, особенно в районах Средиземноморского побережья. И тем временем с огнем уже борются в других странах Европы. В Португалии более 1200 пожарных в третий день пытаются остановить крупный лесной пожар. А в Греции из-за пожара под Салониками жители некоторых районов попросили не выходить из дома и закрыть окна из-за токсичного дыма. Ученые отмечают, что подобные экстремальные явления становятся все более частыми из-за изменения климата. А Европа, как это ни странно, сегодня считается самым быстро нагревающимся континентом в мире. И с нами на связи сегодня Гелия Певзнер, журналист и писательница, ну а также жительница Франции. Гелия, здравствуйте. Гелия, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Итак, ну, кроме того, что вы представитель творческой профессии, вы еще просто живете во Франции, о которой мы сегодня будем говорить. Как у вас сейчас ситуация в вашем регионе? Насколько тяжело переносится эта новая волна жары?
2: Ну, мне отчасти повезло, потому что у меня начался отпуск, и я уехала из Парижа в горы. В горах, конечно, не так холодно, как в городе, потому что в Париже просто очень сильно даже повысилась смертность.
1: Не так жарко, наверное, вы имеете в виду, да?
2: Да, простите, да, не так жарко, да. Да, вот. Здесь как-то можно жить. Но в Париже я пережила первую волну жары, и это было ужасно. Температура поднималась до 40, и город совершенно не остывает.
1: И вот даже вечером.
2: Даже вечером, да. И то повышение смертности, которое отмечалось во Франции, оно на 64% пришлось на именно Парижский регион.
1: Ой-ой.
2: Потому что, во-первых, потому что город, конечно, не остывает, там асфальт, там битум. Да. Во-вторых, там очень много одиноких людей в городах, и пожилых людей одиноких, и смертность была именно среди них. Вообще, вот эти 64%, о которых я говорю, это на 64% больше, чем во время обычной недели. А всего во Франции было около 2000 смертей, которые приписывают именно жаре. Да, хотя, конечно, жару никогда не указывают как причину смерти, а указывают сопутствующие
1: тепловые удары,
2: заболевания. Да. Ну, все сердечные проблемы и так далее.
1: Ну, а, собственно, мы знаем, что, вот у нас здесь, в Израиле, жарко всегда, поэтому у нас всегда есть кондиционеры, везде есть кондиционеры, и мы знаем, что кондиционеры у вас во Франции есть далеко не в каждом доме. Как вы спасаетесь от жары в такое время?
2: Ну, во Франции практически нигде нету кондиционеров, потому что до сих пор как-то это было не особенно нужно, хотя в последние годы уже некоторые стали задумываться об этом даже в Париже.
1: А в общественных местах, я не знаю, там, в торговых центрах?
2: Ну вот в общественных местах это самая огромная проблема оказалась, которая стала причиной резкой критики правительства, конечно. Но, во-первых, у нас меньше года осталось до президентских выборов, поэтому любой вопрос становится политическим, а вот именно кондиционеры в больницах и в школах стали просто страшным скандалом. Даже не потому, что их нет, а потому, что как-то заранее к этому не приготовилось. Только 7% школ обладают кондиционерами. В больницах этот процент чуть побольше, но все равно достаточно драматичен. Оказалось, что кондиционеры есть, например, только в реанимациях, а в обычных палатах их нет вообще. И здания самих больниц очень старые, и не изолированные. Там, в общем, надо заниматься с самими зданиями даже, а не только кондиционерами. И в школах, например, детям было очень тяжело. Очень многие школы вообще остановили занятия. Вот в моей семье дети ходили только полдня. Родители им сказали, что если вы можете забрать их с середины дня, то лучше забирайте.
1: А разве у вас нет каникул сейчас? Или вы говорите о первой жаре?
2: Нет, у нас каникулы начались 4 июля, а вот первые две недели волны были еще, да.
1: И, в общем, родители забирали детей из школы, потому что было слишком жарко, да?
2: Ну, кто мог, да. Некоторые школы вообще просто остановили занятия.
1: Ну, то есть, как раньше останавливали занятия в минус 42 или там минус 45, сейчас останавливают при плюс 40.
2: Даже в минус 30. Моим детям минус 30 останавливали, да.
1: А чувствуется ли тревога из-за риска лесных пожаров? Есть какие-то ограничения, может быть, для жителей? Как с этим справляются?
2: Вы знаете, пожары у нас есть каждый год на юге. Это такое уже обычное явление, и, в общем, достаточно природное явление. Я даже когда-то разговаривала с пожарными, делала репортаж, и, в общем, считается, что это даже иногда полезно, что старые деревья выгорают. Да. Кроме того, на юге там довольно специфические растения, собственно, сами деревья, эти пробковые дубы, например, они по-другому горят, они лучше предохраняют от этого. Пробка, которая заменяет кору, она предохраняет деревья и позволяет им возрождаться после жары. В общем, это не так страшно, но сейчас пожары пошли гораздо раньше, чем обычно. Все-таки это такое августовское дело, а не июньское. И горит очень сильно. Ну и, конечно, есть какие-то меры предосторожности, там какие-то городки были даже выселены, людей выселили, потом там есть всякие, знаете, летние такие кампусы, где люди стоят с автомобилями, с треками, их тоже попросили уйти. Ну, в общем, конечно, какие-то меры существуют.
1: А скажите, пожалуйста, изменился ли образ жизни парижан и французов вообще за последние годы из-за того, что волны жары стали происходить все чаще?
2: Мне кажется, вот такое положение,
1: вот вы уехали,
2: как в этом году...
1: Вот вы уехали в горы. Вы уехали, потому что планировали заранее или потому что все, жарко, я уезжаю?
2: Нет, я планировала заранее, всегда сюда уезжаю, но я заметила, знаете, вот это место, где я нахожусь, это просто Монблан. То есть выше уже ничего не бывает. И я знаю, что, к с каждым летом становится все жарче и жарче, даже на Монблане. Угу. То есть такого, чтобы нельзя было выйти днем, было жарко, например, невозможно. Все-таки днем люди ходят в походы в горах. Вот сейчас, в этом году, я не могу об этом подумать, потому что я понимаю, что там наверху, конечно, будет дуть ветер, и будет, может быть, эта жара чувствоваться меньше, но все равно это палящее солнце, оно просто сжигает. Это опасно просто.
1: Угу.
2: Да, вот. Но люди, конечно, стараются в этом году больше уезжать, уезжают к Атлантическому побережью, хотя там тоже страшная жара, и даже в некоторых смысле, вот сейчас последняя волна оказалась, что там она оттуда идет, с океана, хотя кто мог бы предположить.
1: Да, кто мог подумать.
2: Нет, как-то, конечно, люди начинают адаптироваться. Ну, во всяком случае, вот вопрос о кондиционерах все перед собой поставили.
1: Ну, вот, кстати, вопрос о кондиционерах, он такой двоякий. Вот, например, мы здесь слышим о том, что в Европе не хотят ставить, или не хотели раньше ставить кондиционеры, потому что, ну, это не очень эстетично, это не очень красиво, висят эти коробочки, Неужели из-за этого нет? Или потому что просто не нужно было? Или, может быть, кондиционеры все-таки это опасно, в том числе для экологии? Вот почему их не ставили до сих пор?
2: Ну, до сих пор они просто не нужны были. Вот я не знаю, как там совсем на юге, да даже и на юге. Они, в общем, не нужны. В Париже они точно были не нужны еще пару лет назад.
1: Угу.
2: Но сейчас, я вот говорю, это стал очень политический вопрос, потому что левые очень против кондиционеров. Они объясняют, что это...
1: Объясняют экологии, наверное,
2: экологии, да?
1: Экологии,
2: да. Экология, энергопотребление. Вот. Ну, а правые говорят наоборот, что надо людьми заниматься, приводят цифры смертности.
1: Конечно,
2: в общем, этот вопрос, да, это вопрос такой на уровне правительства должен как-то решаться. Ну, действительно, в старинных городах очень сложно повесить эти коробочки, потому что, конечно, фасады тоже
1: пострадают.
2: Охраняются, потом непонятно, как вообще в старинных домах эти дырки в стенах сверлить. В общем, это, конечно, все проблема. Но для
1: с другой
2: больницы,
1: стороны,
2: для
1: надо,
2: школ...
1: Да, больницы, школы обязательно, делать. Торговые центры, какие-то общественные мероприятия.
2: В торговых центрах как раз есть. Я вот, да, вот я когда хожу в супермаркет, там холодно, там приятно. Вообще, вот, кстати, вы спросили, как изменилась жизнь парижан. Страшно повысилось посещение музеев. Неожиданно.
1: Ой, ну это же
2: люди
1: здорово.
2: Пошли в музеи.
1: Это же
2: да,
1: так
2: это
1: хорошо.
2: Замечательно. Да. Там очень хорошо, прохладно.
1: То есть в музеях и супермаркетах можно жить. То есть ешьте и смотрите на произведения искусства.
2: Да.
1: Ну, ладно, раз уж мы... Да, хлеба и зрелищ. Ну, раз уж мы так весело заканчиваем, хочу спросить вас лично. Вы представитель творческой профессии. Вы пишете. Как вам в эту жару все-таки? Или в отпуске вы предпочитаете, как у вас там, не дня без строчки, или все-таки да?
2: Нет, ну, здесь в горах все-таки нормально. Здесь можно как-то интеллектуально функционировать. В Париже это было сложнее. Но вообще всех отпустили на дистанционную работу те, кто могут, конечно. Есть профессии, которые не могут себе этого позволить. И мне очень жалко этих людей. Но когда можно писать там на компьютере или ручкой, в общем, нас отпустили по домам, потому что в метро находиться в этот момент невозможно. Просто. Самое страшное, это, конечно... этот транспорт, потому что это, вот там нету ничего, ни кондиционеров, там жара страшная, и даже советовали, в общем...
1: А как туристы вообще выживают? Им совсем негде спрятаться.
2: Да. Ну вот в музее туристы должны быть в музеях.
1: Да, понятно. Гелия Певснер, желаю вам прохладной погоды, хорошо провести это лето. И спасибо вам большое за это интервью. Гелия Певснер, журналист и писательница, жительница Франции.
2: Спасибо большое. Спасибо. Вам тоже чуть-чуть больше прохлады.
1: Спасибо. Впервые за всю историю биеннале искусства и дизайна Тель-Авива ее участникам вручили специальные профессиональные награды. Музей Эрец Исраэль отметил сразу три поколения художников. Признанного мастера, автора с более чем полувековым творческим опытом и молодую художницу, чье имя только начинает звучать в современном искусстве. Среди лауреатов премии находится Мирьям Гамбурт, хорошо известная многим русскоязычным израильтянам, художница, куратор, исследователь, которая работает в Израиле уже почти полвека. Мы сегодня пригласили ее в наш эфир, она находится у нас на связи с нами. Мирьям, здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогая.
1: Итак, почему именно в этом году Биеннале впервые решила учредить собственные профессиональные награды?
3: Ну, этого я, честно говоря, не знаю. Вот так они решили. Они решили, что пришло время, очевидно. А может быть, были участники достойные наград?
1: Скорее всего. А по каким критериям выбирались лауреаты?
3: Понятия не имею. Вот вы меня спрашиваете о работе комиссии, о работе жюри, а я удивлена работой жюри и, конечно, очень довольна тем, что я получила эту премию.
1: Да.
3: Но вот вы знаете, я, когда я прочла заключение как бы жюри, я была потрясена тем, что там абсолютно никаких клише. То есть кто-то очень серьезно изучил мою творческую биографию.
1: Да.
3: И я думаю, даже не обошлось без ИИ.
1: Вы были удостоены специальной награды за выдающиеся достижения. Расскажите о них.
3: Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Выдающиеся достижения. Это звучит немножко патетично. Но дело в том, что все эти выдающиеся достижения в свое время и всеми, и мной были восприняты как неудачи. Вот собираешься, делаешь невероятный какой-то рывок, а он замалчивается, и никакой вообще реакции. И с этим ощущением я жила все эти 50 лет.
1: Ну вот сейчас, сейчас все изменилось?
3: Не знаю, насколько изменилось. Я надеюсь, что изменилось. Но оказывается, что нет, что это было не в песок, что это не были удары в вату, что, оказывается, все это имело смысл. И все это... Это было видно. Оказывается, вот сейчас все это собрано. И, в общем-то, существует. Uh-huh. Там, например, такая фраза замечательная, что 50 лет принимала непрерывное участие, непрерывный вклад, они отмечают, в израильскую культуру и в израильское искусство. Ну, я вообще потрясена. Мне очень это, конечно, приятно.
1: Мирьям, расскажите, пожалуйста, каков ваш художественный язык? Расскажите про него.
3: Я хочу, могу сказать. Я не авангард, я не псевдоавангард, я не ретроавангард. Авангард, он уничтожает традицию. Я традиция. Я получила очень хорошее образование. Я окончила знаменитую МУХУ в Ленинграде.
1: Да.
3: Сейчас это Академия имени барона Штиглица в Санкт-Петербурге. Это одно из самых престижных, одно из самых известных учебных заведений художественных в России. И я была очень молода, когда окончила факультет скульптуры. А в Израиль я потом попала через несколько лет, и со скульптурой дело плохо. Со скульптурой какой бы то ни было, дело очень-очень плохо. Я даже в каком-то своем рассказике, который называется «Свержение диктатора», то есть я сделала скульптуру диктатора, и она была выставлена в музее Герцли.
1: Да.
3: Но потом пришла новая директриса и смела это новой метлой. И я написала такой рассказик «Свержение диктатора», где я говорю о том, что вот не отчаивайтесь, коллеги-скульпторы, не отчаивайтесь, грядут новые диктатуры, вот работы будет, завались. Вот. Дай бог, чтобы это не было прогнозом. В тексте жюри меня очень порадовало о том, что они пишут о моей как бы издательской работе. Издательской. Не знаю, насколько она издательская, но я выпустила много книг. На них всегда были какие-то очень-очень скудные дотации, небольшие гранты. И каждый раз я получала... У меня разгорался огромный аппетит сделать это так, как надо, по самому высокому стандарту. И 15 лет назад вышла моя книга, на которую я возлагала огромные надежды. И, может быть, когда-нибудь они осуществлятся. Не знаю, увижу ли я это. Это 80 рисунков и 5 эссе к Талмуду. к эротическим пассажам в Талмуде, ни больше, ни меньше. Большинство из этих текстов никогда не касался карандаш рисовальщика. Это 8 рисунков и 5 эссе. На иврите, английский был перевод с иврита, и я еще приложила к этому отдельную брошюру на русском. Вот, это ну, как на иврите говорят, «гулата котеры», то есть моя очень важная работа, которая была оценена за границей больше, чем в Израиле. Побоялись дотронуться до этой вещи. 300 экземпляров были мгновенно почти раскуплены. Есть еще несколько, но я их держу зубами. Очень-очень дорогая книга. Не понимаю, как люди покупают книгу за 350 шекелей.
1: Это стоит того.
3: Ну, наверное, в Стематском это так было. Сейчас она стоит еще дороже, превратилась вообще в раритет. Но кроме этого еще мне, что очень серьезно для меня, обе монографии в сотрудничестве с Молдавским национальным художественным музеем. Это монография моего отца, Моисея Гамбурда, который считается классиком бессарабской молдавской живописи, и мамы художника, она была художником по костюмам и работала над Евгения Гамбурд, которая работала над первым, как костюмер, над первым фильмом Параджанова «Андриеш». Вот об этом я сейчас пишу, потому что я помню неизвестного никому Параджанова.
1: Да.
3: Очень-очень юного Параджанова. Тогда они работали у нас дома. Ну, вот такие две монографии. Uh-huh. Кроме этого, еще совсем недавно, а перед ковидом в Петербурге в издательстве журнала «Звезда», я с этим издательством пишу для журнала «Звезда», я была автором, постоянным автором около 20 лет, сейчас уже меньше, конечно. Вышла книга, они выпустили мою книгу на русском «Горгулья». И билеты уже были проданы проданы. Приглашены были люди на презентацию, и начался ковид. Вот такая история.
1: Да. Скажите, пожалуйста, Мирьям, а вот сегодня что смогут увидеть посетители выставки, если придут в музей Эрец Исраэль? Какие ваши работы они смогут увидеть?
3: Они смогут увидеть одну, но очень важную работу, так, которая называется «Четырехликий образ» по книге пророка Йехескеля.
1: Расскажите об этой работе.
3: Я получила, конечно, премию из-за того, что вот удалась мне эта работа. Я над ней, правда, работала год. Я довольна результатом. Это бывает очень-очень редко. Кроме этого, они очень хорошо ее выставили. Книга пророка Йехескеля и Иезекииля. Иезекииль по-русски.
1: Иезекииль, да.
3: Да. Она начинается прямо с первых строчек, начинается с описания невероятной красоты зрелища, панорамного зрелища. Невероятной красоты такой, что ни один из великих художников Возрождения не взялся эту красоту живописать. Но главным героем, главным образом этой панорамы является херувим, четырехглавый херувим. Угу. Вот эти четыре головы его я как раз и изобразила. Одна голова льва, вторая голова человека, третья голова быка и четвертая орла. Вот эти четыре головы я изобразила. Вместе. Это четырехглавый, четырехликий образ.
1: Четырехликий образ в музее Эрец Исраэль. Мирьям
3: вот
1: Гамбурд.
3: Вот так она называется.
1: Да.
3: Да, да.
1: Спасибо вам большое, Мирьям, за это интервью. Наше время подходит к концу. В подготовке программы принимали участие продюсеры Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Шарон Лернер. У микрофона была редактор и ведущая Саша Коган. Спасибо за то, что были с нами.

0: огонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Президент Дональд Трамп, как ожидается, сообщит своему турецкому коллеге Раджепу Тайипу Эрдогану, что Соединенные Штаты готовы к возобновлению сотрудничества с Турцией в деле реализации поставок Вашингтоном Анкаре боевых самолетов F-35. Об этом написала газета «Нью-Йорк Таймс». Сегодня Трамп и Эрдоган должны встретиться в рамках саммита НАТО в Анкаре. Корреспондентка Кангели Коэн передает, что израильское руководство заявило о своем несогласии с поставками Турции суперсовременных боевых самолетов. Посол Израиля в Соединенных Штатах Йехиэль Лайтер сообщил о том, что новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном намечен на 15-16 июля на следующей неделе. В ходе беседы с членами Американского совета по внешним связям в Вашингтоне посол добавил, что очередные контакты между Иерусалимом и Бейрутом должны состояться в Риме. Кроме того, по его словам, встреча президента Дональда Трампа с его ливанским коллегой Жозефом Ауном запланирована на 21 июля. Член ливанского парламента, представляющий в нем Хизбаллу, Эйхаб Хамда, заявил, что для Ирана все, что связано с происходящим в Ливане, не менее важно, чем происходящее в Ормузском проливе. Кроме того, в интервью местному телеканалу Хамда подчеркнул, что Израиль обязан отвести свои войска из Ливана в течение 60 дней. Если же Нетаньяху объявит о том, что он не отведет из Ливана подразделение Цагаля, это сорвет самый первый параграф меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, указал он. Как мы уже передавали ранее, депутат Кнессета Эфрат Райтон от партии «Демократам» заявила, что Государственная следственная комиссия – это наивысший орган страны, который должен заняться расследованием всех обстоятельств трагедии 7 октября. «Необходимо признать», – подчеркнула она, – «что законопроект, который инициирует в настоящее время правящая коалиция, носит исключительно политический характер, и он направлен прежде всего на то, чтобы скрыть правду. Недопустима ситуация, при которой председатель Кнессета будет заниматься назначением членов такой комиссии. Совершенно неприемлемо, чтобы те, на ком лежит ответственность за произошедшую катастрофу, самую страшную со времен Холокоста, занимались расследованием своих собственных действий», указала депутат Кнессета от партии «Адемократим». И добавила, что, по ее мнению, кровь израильтян лежит и на членах нынешнего правительства. Высший суд справедливости Багаса отреагировал на решение правительства не подчиняться постановлениям суда касательно вопроса о втором управлении телерадиовещания. В заявлении, опубликованном председателем Верховного суда Ицхаком Амитом, а также судьями Алексом Штайном и Рут Рунен, говорится, что речь идет о попытке поколебать сами основы правовой системы в стране. Корреспондентка КАН Тамара Альмог передает, что судьи, в частности, подчеркнули, что в правовом государстве все должны подчиняться указам, издаваемым судебной властью. Без этого, отметили они, будет подорван сам принцип существования страны и ее правовых основ. Отсюда, заявили они, остается лишь один шаг до анархии. Кроме того, корреспондентка КАН передает, что судьи Багаца не исключили возможность того, что при подобном сценарии развития событий, если действия государственных служащих вступают в противоречие с решениями суда, то в определенных случаях и при определенных условиях с них может быть снята неприкосновенность. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, завтра температура еще немного понизится, в четверг небольшое потепление. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 60 до 90 сантиметров, температура воды 27 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
2: Одиннадцать часов почти 6 минут в Израиле. Доброе утро или добрый день, кому как больше нравится. На волнах радиостанции Канрека программа «Открытый микрофон». У микрофона я, Олег Клоц. А сегодня на ваши вопросы отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич. Доктор Гдалевич, здравствуйте, доброе утро или добрый
3: день. Здравствуйте, доброе утро.
2: Да, вот сейчас я вас слышу. Можно там немного звук как-то поприличнее сделать, частоту добавить. Это слышно как лучше, в общем, можно сделать.
3: Но да. Вы там...
2: Нет, ну мы у себя тут несколько звук улучшим. Хорошо. Да, потому что у нас тут были некие технические сложности, но мы их преодолеем, как и всегда. Вопрос в прямом эфире можно задавать по телефону 072-280-1003, 072-280-1003. Также вопросы можно оставлять на странице социальной сети Facebook, странице Канрека, в социальной сети Facebook, оставлять комментарии, есть пост с портретом Лены. В общем, можно там писать свои вопросы. Давайте, доктор Гдалевич, начнем с каких-то общих вещей. Жарко. Люди привычные, животные по-разному.
3: Совершенно верно. Жарко, жарко на улице, жарко в помещениях. И, конечно, нам нужно быть очень внимательными к нашим питомцам, потому что мы можем включить себе кондиционер, пойти в тень, одеть шапочку. Они зависят только от нас. Поэтому, если у нас есть животные, которые живут на улице, есть люди, которые держат еще животных во дворе, есть кошечки на улице. И это, конечно, встречается сейчас очень-очень редко, но есть иногда собаки, которые привязаны, или просто у них есть маленькая часть двора. Надо быть уверенными на 100%, что там есть тень, что там продувает, и что у наших питомцев всегда есть чистая, прохладная, ну или просто чистая вода. Потому что обезвоживание происходит довольно быстро, перегрев происходит быстро, и потом начинается каскад очень нехороших явлений, начинается слабость, рвота, ну и все, конечно, представляют себе, что тепловой удар – это очень серьезное состояние, которое обязательно нужно лечить в клинике и лечить срочно. Мы не можем сказать: посмотрим часик-два, что будет. Если мы видим уже животное, которое нам кажется, что плохо себя чувствует, оно слабенькое, оно не реагирует, как обычно, на стимулы, и мы можем даже потрогать, оно может быть горячее, то первое, что мы сделаем, это охладить. Охладить можно самыми простыми способами, то есть облить водой, погрузить в ванночку, если это маленькое животное, с прохладной водой, и потом прямо на это мокрое животное нужно и желательно направить вентилятор, чтобы оно хотя бы понизилось немножко температура. И тогда мы уже можем вести его дальше к врачу на проверку. Очень интересно знать, что температура млекопитающихся и температура птиц отличается. Еще она отличается у млекопитающих в зависимости от размера. У нас температура примерно, скажем, 36,5. Слоны, которых здесь практически нет, только в зоопарке, у них тоже в районе 35-36. Кошки и собаки, их нормальная температура 38-39, даже иногда до 39,5. Поэтому они более чувствительны к высокой температуре. И им легче, как бы, это может быстрее случиться тепловой удар, чем у нас. У птиц нормальная температура в районе 40, и поэтому они очень чувствительны к тепловому удару. Плюс кошки и собаки совершенно не потеют. А единственная возможность для них терять вот эту лишнюю жару, лишнюю теплоту, лишнюю температуру, это только когда они открывают рот и так часто быстро дышат, и вот поверхность языка и поверхность рта, они могут как-то охладиться.
2: У нас, да, доктор Гдалевич, знаете, мы продолжим сейчас беседу, но у нас есть один радиослушатель, давайте ответим на звонок и потом продолжим. Алло, кто на линии?
4: Добрый день, это я на линии. Добрый день, уважаемый доктор. Добрый день, уважаемый ведущий. У меня такой вопрос. У меня такой, даже два вопроса. Первый вопрос. Собачка Чихуахуа. Ей приблизительно 2.5 года. Она... у нее густая шерсть, очень сильно эта шерсть лезет. Понимаете? Очень сильно, очень сильно, очень сильно. У нее очень сильно выпадают волосы. Облучения нет, но все равно это немножко напрягает. Есть какое-то средство?
5: Ну, это первый вопрос, да? А второй вы потом спросите. Смотрите, сейчас очень жарко. Мы с этого начали, все это чувствуют. И в такой жаре, конечно же, волосы всегда растут и всегда выпадают. В принципе, у них это не волосы, а шерсть. И, конечно же, гораздо больше шерсти выпадает, чем зимой. И поскольку чихуахуа есть несколько видов, есть короткошерстные, есть длинношерстные, если ваша длинношерстная.
4: Короткошерстная.
5: То все, что мы можем сделать, это давать самый лучший уход. Что значит лучший уход? Это значит давать ей хорошее, правильное питание, смотреть, что в этом питании есть достаточно и аминокислот, и жировых кислот. Можно иногда добавлять рыбий жир очень маленькими количествами, потому что это маленькая собачка, и это хорошо для кожи и для шерсти. И, конечно же, вычесывать. Я уверена, что у вас есть препараты от блох, потому что летом гораздо больше блох, чем зимой, и это может вызвать зуд, и тогда гораздо больше шерсти выпадает. Чтобы она была чистенькая, обработанная от блох и клещей, вы ее вычесываете и даете правильное, хорошее питание. И всегда будет, конечно, немножко выпадания волос. И если собака себя плохо чувствует, и есть какое-то заболевание, которое мы еще не знаем о нем, то это тоже может начаться с выпадания волос, и тогда нужно пойти к врачу, чтобы он ее проверил.
4: Понятно. У нее выпадают волосы и в холодную погоду, и в жаркую погоду, но не важно. Я вас понял. Второй вопрос. Она у меня, когда ей было полгода, я ее начал выводить на улицу, и она у меня убежала. Мы ее искали 5 часов, наконец нашли ее в районе. Она сидела там в кустах, пряталась. С тех пор она боится ходить на улицу. Она боится любых других собак, любых других людей. Она видит кого-то, и она убегает. Ну, не хочет гулять на улице. Есть какие-то собачьи психологи, которые могут что-то помочь в этом вопросе?
5: А напомните, сколько сейчас вашей собачке? Это было полгода, а сейчас...
4: Два с половиной, около трех лет.
5: Да. Смотрите, скорее всего, что была какая-то травма. И есть... можно советоваться, наверное, у вас есть ваш ветеринар, можно советоваться с ним. Мы нередко получаем в клинике, принимаем случаи животных, которых была травма, которые боятся сейчас после войны, после бомбежек. Таких животных, к сожалению, совсем немало. И можно помочь. Можно помочь ей способы поведенческие, как-то показать, ее приучить. И плюс к этому можно добавить и медицинские. Поскольку я работаю с гомеопатией, то я вижу, что это очень эффективно и может очень хорошо помочь. И есть разные препараты успокаивающие. И, конечно же, молоденькая собачка стоит, чтобы ей нравилось гулять, и чтобы могли с ней гулять. И в это стоит вложить какое-то время и усилия, чтобы там...
4: Понятно.
5: Это может улучшиться, скажем так. У вас есть очень хороший шанс, что это улучшится.
4: Спасибо большое.
5: Пожалуйста.
4: Как ваша фамилия, доктор?
5: Гдалевич. Доктор Лена Гдалевич.
4: Мигдалевич?
6: Гдалевич. Лена Гдалевич у нас в эфире. Да.
4: Спасибо большое.
6: Спасибо за звонок. Большое. Следующий радиослушатель, пожалуйста, кто у нас на линии?
7: Наверное, я на линии, да?
6: Здравствуйте, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Будьте любезны, у меня кошка Рикдол. Ей 4.5 года. И, вы знаете, у нее появились блохи. Я была 21 июня у врача. Я до этого смотрела. Вроде не видела. Она у меня такая светлая немножко. Это столько было блох, когда врач ее посмотрела, это был ужас. Она накапала и на шею, на загривок. Какое-то лекарство, не помню, как называется. Сказала, что это, оно действует 3 месяца. Ну, и это было 21 июня, и вчера сняла у нее блоху такую большую. Это что может быть и что можно сделать?
3: Алло? Да-да, я с вами. Я предполагаю, что, во-первых, блохи, вот как раз мы об этом говорили, что сейчас лето, и летом блохи гораздо быстрее, они размножаются, и это гораздо больше проблемы, чем зимой. А кошечка у вас только дома или она выходит во двор?
7: Только дома.
3: Только дома. А у вас первый этаж или вы...
7: У меня второй этаж, есть балкон, но я боюсь, что она перепрыгнет через балкон.
3: То есть она не выходит? Не выходит на балкон. И у вас только одна кошечка или есть собака? Или есть
7: одна.
3: Еще
7: одна кошечка.
3: Да, скорее всего, что она заразилась блохами с вашей обуви, потому что блохи везде на улице, их яйца могут просто валяться на земле, на тротуаре, мы их не видим, они очень маленькие. Когда мы наступаем на них, мы вот так можем принести на наши обуви, и так домашняя кошка, она же не может заразиться блохами с воздуха. Это потому что как-то к ней попали яйца. Поэтому, во-первых, я советую обувь, если можно, не заносить в дом, насколько это возможно. Во-вторых, я думаю, что ваш ветеринар, скорее всего, накапал ей препарат, который называется Бравекто, который работает на 3 месяца. Он находится 3 месяца в крови, и все блохи, которые кусают кошечку, умирают от этого препарата. Но, наверное, у вас еще просто много блох, и еще не все успели вот так умереть. Я советую, если вы можете, чтобы, во-первых, не было обуви, во-вторых, весь дом, насколько можно, пропылесосить и помыть, потому что все блохи, которые на кошке, они остаются на кошке, но их яйца, опять же, падают, если она на диване, они падают на диван, если она на полу, они падают на пол и так далее. То есть нужно все пропылесосить, эти яйца не приклеиваются, они их легко очень пропылесосить, можно их отмыть. И когда вы пылесосите, то потом или помыть пылесос, или выбросить мешочек. И параллельно, поскольку вы уже дали препарат, то это все улучшится. И, скорее всего, что блох скоро не будет, но через 3 месяца, может быть, стоит повторить. И то же самое следующим летом. Еще что-то, что вам стоит подумать, это глисты. Потому что блохи переносят глистов. И проверите, получила ли кошечка что-то от глистов. Если нет, то ей стоит сделать. Скорее всего, что у нее сейчас есть глисты.
7: Да, она дала ей лекарство, таблеточку какую-то от глистов. Через полгода надо сделать.
3: Очень хорошо. Так теперь просто вам нужно обработать дом, почистить желательно весь дом, помыть все водой, пропылесосить, и все должно нормализоваться уже скоро.
7: Скажите, пожалуйста, у меня еще несколько вопросов. Вот с едой. Она с детства привыкла, вот покушает немножко, походит, опять придет, покушает. Я уже вот так намучилась с ней, я уже убираю, чтобы все время не стоял этот корм. Она кушает вот консервы, там курица, соломон, туна. Я стараюсь давать ей одну баночку 85 грамм на целый день, но 2 раза. Иногда додаю. И ставлю я вот этот сухой корм, потому что там много витаминов. Как неправильно ее кормить?
3: Вы все правильно делаете. Сухой корм может стоять 1 день, 1.5 дня. Летом лучше не больше дня. И если вы кладете ей эти консервы, то это тоже хорошо. Можно 2-3 раза в день положить немножко консервов. И с кошечкой желательно играть, потому что сейчас ей 4,5 года, она еще молоденькая, игривая, она, наверное, стерилизованная.
7: Да.
3: И чтобы у нее не было склонности к полноте, желательно ее приучить, что вы с ней играете, бросаете ей мячики, как-то, что она немножко прыгает, бегает, чтобы она не располнела.
7: Этого мало. Мы недавно переехали на другой город, и с переездом, и с войной у нее большие стрессы. Да. Она так всего боится. И есть какие-нибудь капельки, я не знаю, или что-то...
3: Ну, разговаривали с вот был радиослушатель маленькой Чихуахуа, которая тоже всего боится, как раз до вас. И да, есть средства и для кошек, и для собак, и, чтобы помочь, чтобы они не были в таком стрессе. Очень много животных после войны, и людей, и животных находятся в неоптимальном состоянии и в стрессе. Конечно, можно помочь, можно дать препараты. Я уже рассказывала, что мы в нашей клинике работаем с гомеопатией. Это натуральные препараты, которые могут помочь и вернуть ее в более здоровое, сбалансированное и спокойное состояние.
7: А где можно обратиться? Вот я живу в Хайфе, там тоже есть... Где купить?
3: Я не знаю, можно ли мне в эфире, но я могу сказать имя очень хорошего врача. Его зовут доктор Давид Мельцер, и он замечательный врач. Можно к нему обратиться.
2: Да, можно поискать в интернете, и, в общем, там есть много рекомендаций. Спасибо за звонок.
7: Я можно еще один важный вопрос задам? Она у меня, вот как я ее взяла... Я не могу ее никогда искупать. Она боится воды, она не купанная у меня ни разу. И она чесаться не любит. Я с таким, она меня всю покусает, чтобы я ее хоть спину и бока почесала. Есть, что можно придумать, чтобы покупать ее?
3: Ну, во-первых, для ваших там знакомых, еще радиослушателей на будущее, желательно начинать чесать и купать буквально с первого дня, чтобы кошечки привыкли. Те, кто уже не привыкли, сейчас взрослые, то надо потихонечку чем-то вкусным, чем-то интересным сначала поставить воду рядом, потом поиграть с водой, положить на них вот эту, приложить к ним, не знаю, расческу, щетку. И так потихонечку. Очень важно, чтобы это не было страшно и чтобы это не было больно. Потому что потом они тут совсем не нравятся, и это очень долго.
7: Спасибо вам большое.
3: Будьте здоровы, с радостью.
2: Спасибо за звонок. Есть у нас еще радиослушатели? Нет, пока никто не звонит. Давайте напомним телефон в студии. Секунду, сейчас я его напомню. Телефон в студии следующий 072-280-1003, 072-280-1003. У нас в эфире сегодня ветеринарный врач Лена Гдалевич. Мы отвечаем на вопросы, касающиеся домашних животных. Ну и, разумеется, можно также вопросы задавать на странице РЭКа, КанРЭКа в Фейсбуке под постом с портретом доктор Гдалевич. Давайте мы продолжим ту тему, с которой начали, пока у нас нет радиослушателей, по поводу перегрева и ухода в такой климатический период. У меня вопрос, такой человек со стороны, когда идешь по улице и видишь, как по улице ведут такую какую-нибудь большую пушистую собаку, ей вообще в такую погоду как?
3: Ну, ей примерно как нам, только если у нее двойная шерсть, у нее подшерсток и еще вот такие волосы, то ей еще жарче. И, конечно, мы все понимаем, что эти пушистые собаки должны жить на севере, и они, эти породы, да, они...
2: Да, причем не на севере Израиля, да, в общем, на таком северном севере.
3: На севере тут есть сибирские лайки, которые прямо по названию, да, они в Сибири, и Аляска Маламут, который с Аляски, это все понятно. Но поскольку тут эти животные уже есть, тут есть еще очень пушистые персидские кошки, это все есть, то мы просто должны, насколько можно, им помочь пережить этот период, эти полгода. Ну
2: вот их иногда стригут, это верная тактика, да, или их не надо?
3: А? Ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что с ними нужно гулять только утром и вечером. Днем в жару в любом случае с собаками гулять не стоит. Если уже люди выходят, так только в туалет и желательно в тени, потому что и очень жарко, и асфальт очень нагревается, и могут быть ожоги на лапах. Так утром и вечером. Стрижки – это такое немножечко controversial, как сказать, неоднозначные.
2: Да,
3: потому что люди, которые держат очень породистых собак, и они берут специально пушистых собак, то в клубах им говорят, ни в коем случае этих собак не стригут. Никогда. Это с одной стороны. С другой стороны, им действительно очень жарко. Теперь и настоящие израильские собаки, пустынные собаки, они или короткошерстные, или у них есть шерсть, которая их защищает, она как бы как ну, между жарой и собакой, да, и находится эта шерсть, и тогда это, может быть, даже немножко помогает, но очень пушистые, очень длинношерстные. Я, скажем, скажу про мою собаку, которая тоже длинношерстная. Я вижу, что когда я ее стригу в начале лета, не брею, но стригу, чтобы она была просто короче, то ей гораздо легче. Она начинает прыгать, она такая веселая. Или нужно очень много все время вычесывать, вычесывать, вычесывать, вычесывать, и ни в коем случае не выходить днем. И все, конечно же, я очень-очень прошу сказать, и чтобы все обратили внимание, что ни в коем случае нельзя оставлять, конечно же, людей, но и собак, в машине, потому что иногда люди везут в машине собаку.
2: О, да, собаки в этом, ну, кошки убегут просто, а собаки могут сидеть, да, это тоже
3: конечно, не на пользу. Я выйду на несколько минут, а потом их кто-то задерживает, и даже в тени ни в коем случае мы не оставляем в машине, там невозможно охладиться, и это очень-очень-очень опасно.
2: Хорошо, понятно. Давайте еще со следующими радиослушателями нашими побеседуем. У нас тут звонки. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
8: Алло.
2: Да, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
2: Добрый день.
8: Я хотел бы спросить у доктора, у моей дочки собаки есть проблема. Вот. Называется грибок в костях. Она уже второй месяц находится со своей собакой в ветеринарной клинике. Туда она приехала, собака хромала. Сейчас собака лежит, у нее катетер, у нее капельница, она не встает, она не реагирует практически глазами только. Дочка возле нее ночует.

0: совершенно избавить организм от грибка. И эти препараты, как правило, очень-очень сильные, очень токсичные, у них много побочных явлений. Обычно мы видим грибок снаружи, то есть мы видим его на коже, это по-русски называется стригущий лишай, мы это видим на кошках, на собаках, на людях. Мы видим этот грибок иногда в ушах, это немножко другой вид грибка, обычно там дрожжи, но это тоже грибок. Если действительно есть заражение грибковое в костях, это, во-первых, значит, что иммунная система какая-то слабенькая, там проблемы с иммунной системой, потому что грибки не должны быть в костях. Это очень редкое состояние, практически не встречающееся в собаках. И если это такое состояние, то это очень тяжело, это очень плохо, это очень тяжело вылечить. И я надеюсь, что там хорошие врачи в клинике, которые стараются делать все правильно и помочь. Это все, что я могу сказать.
1: Хорошо, спасибо за консультацию.
2: Спасибо за звонок. Всего спасибо. Доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня кот мочится на пол. Я недавно прочитал, что таурин может помочь в этом. Расскажите, пожалуйста, как использовать, сколько?
4: Что, я не расслышала. Что может помочь?
3: Таурин.
4: Таурин, окей. Окей. Таурин – это аминокислота, которая обязательно должна быть в диете. Кошки, они должны кушать все, то есть они должны получать в своей еде все аминокислоты, в отличие от собак, от нас, которые могут синтезировать часть аминокислот. И таурин – это одна из важных аминокислот. Но прямой связи между мочеиспусканием на полу и таурином, в принципе, нигде не описано. Если кот... Это кот или кошка?
3: Кот. Кот.
4: Кот. Кот молоденький?
3: Нет, ему 6-7 лет.
4: 6-7 лет, и он кастрированный?
3: Да.
4: Да, а есть еще коты дома или только он один?
3: Много есть.
4: Много котов. Окей, окей. Тогда первое, о чем мы думаем, если кот писает не в ящик, и он писал в ящик, это что, если есть несколько котов...
3: Извините, он с самого детства, он был, у него было много гноя в глазах, видимо, в мозг попало, он немножко не в порядке. То есть он с самого детства не ходил на коробку.
4: С самого детства, я поняла. Окей, тогда, может быть, это действительно связано просто вот с таким непонятием, где, куда нужно и что нужно. На всякий случай все-таки я бы проверила, что у него нет проблем с мочой, потому что у котов, мальчиков стерилизованных, к сожалению, часто бывают проблемы с кристаллами, которые образуются в мочевых путях, тогда им больно, неприятно, и они писают не в ящик, а где-то рядом или вокруг. Потому что они связывают эту боль с ясиком. Можно попробовать проверить мочу. Если все нормально, то если это поведение, и это у него какая-то такая проблема чисто вот с тех пор, как он маленький и не все понимает, то это сложно будет, наверное, решить. Таурин можно добавлять в любом случае, потому что хуже не будет. Максимум он просто выйдет в моче.
3: Ну, продаются вкусняшки, продают, и там написано, да, скажем, таурин. Этого достаточно или, может быть...
4: Я думаю, на для начала достаточно, потому что он же ест, наверное, хорошую сбалансированную диету, и, скорее всего, что и там немало таурина. Там тоже. Так это будет еще добавка, вы можете попробовать и посмотреть. И проверьте, подумайте насчет мочи.
3: Я понял. Спасибо вам большое.
2: Спасибо за звонок. У нас нет пока радиослушателей. Ждем следующих звонивших. Пока давайте продолжим. Я только телефон напомню. Номер наш в эфире 072-280-072-280-1003. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас есть, по-моему, еще один радиослушатель, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас посмотрим, звонит ли он. Да, пожалуйста. Кто у нас на линии? Алло.
5: Я, наверное, да?
2: Да, вы, пожалуйста.
5: Ага, хорошо. Александр с Мигдалевника. У меня такой вопрос.

0: коту 6 лет и кошке 5 лет. Недавно заметили, что на полу остаются пятна крови. Мы не могли понять, от кого. Но сегодня я уже заметил, потому что кошка утром спала, а кот здесь по залу прошелся, и остались пятна. В кале и в моче никакой крови нет. Внешний осмотр, мы все осмотрели, ничего не видно. Какие могут быть причины? Я не знаю, мы его, их все время кормим ориджином. Недавно поменяли, там взяли новый ориджин. Может быть, от корма, может быть... К ветеринару мы пойдем по-любому. Ну, просто хотя бы знать примерно, что это может быть.
1: Да, Александр, здравствуйте. Ориджин, во-первых, хороший корм. Я так, честно говоря, не могу сказать, потому что вы уже вот все причины такие простые, ну, которые явно видно, типа моча, кал, посмотреть лапу.
0: Это мы все проверили, ничего нет, все чисто.
1: Смотрите, если это точно котик, посмотрите, что это не из уретры, что у него нет там капельки крови, да, вот там, где у него выходит половой член. Посмотрите, что это не из носа. И что это не рот, и что там нет какой-то проблемы с зубом, хотя молоденький кот, скорее всего, что нет. Ну и в любом случае взять ветеринару. Они кушают, пьют, они тебя, в принципе, нормально чувствуют?
0: Ну, нормально, он себя ведет вполне нормально. С кошкой они тут гоняют друг друга постоянно, такой активный, ничего такого. Ну, внешне осмотрели, ничего не нашли.
1: Нет, ну, значит, пусть надо, чтобы ветеринар посмотрел более глубоко и все-все-все проверил. Надеюсь, что это что-то несерьезное, что все будет хорошо.
0: Потому что Origin просто мы взяли недавно новую формулу, и оно вот как-то после этого началось. Но у кошки же ничего нет, у кошка тоже кушает.
1: Нет, это, скорее всего, что никак не должно быть связано. Просто яркий алая кровь или такая темная?
0: Нет, она не темная, и она не лужами, а вот он прошелся по полу, и прям такие, как капельки кругом пооставались, не знаю. Но внешне осмотрели, ничего не нашли.
1: А это капли крови или это маленькие, как точечки? То есть, потому что иногда...
0: Нет, это кровь, выглядит как кровь.
1: Потому что иногда, когда блохи, если падают вот эти блошиные выделения, то и с водой они так... какая-то кровь, которая была.
0: Я не думаю, что блохи, они у нас постоянно носят ремешки, антиблохи. Значит... такие самые термины. Вот. Не думаю. И на улице они не бывают, они все время дома.
1: Ну, только осмотреть лапы, нос, осмотреть вот где моча и посмотреть во рту. И пусть дальше врач проверяет.
0: Хорошо.
1: Здорово. Давайте, спасибо.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
3: Алло, добрый день.
2: Здравствуйте, пожалуйста.
3: Где вопрос к доктору Лене? Я подкармливаю дворовых кошек, бездомных, бескостных. И, ну, как могу, так я помогаю животным. Мне подкинули одну кошечку. Которая, ну, она очень злая, она писается, она кидается. Ну, не в этом дело. Вопрос такой, можно ли кошкам давать кисломолочные продукты?
1: В принципе, можно. Есть кошки, которые к этому чувствительны, поскольку кисломолочные это обычно на коровьем молоке, то у них может быть понос, немножко расстройство. Но многие кошки кушают кисломолочные продукты, и есть кошки, которые пьют молоко, желательно козье. Есть даже люди, я знаю, ветеринары, которые выкармливают на козьем молоке. Если нет формулы, иногда в Израиле не хватает формул. Сейчас, скажем, очень сложно купить кошачью формулу для новорожденных котят. Козье молоко тоже может быть хорошо, так что надо попробовать дать немножко, небольшое количество и посмотреть.
3: Ну, я даю, потому что они с удовольствием из холодильника лакаются, там гвина ливана, или там кокотрица, или там гиль, эшель. Я вижу, настроение у них от этого только улучшается. Как они упражняются, я, к сожалению, не всегда вижу, потому что это не домашние кошки.
1: Звучит нормально, звучит.
3: Все, большое спасибо, доктор. До
1: свидания.
3: Хорошего дня вам. До свидания.
2: Спасибо. Если у нас кто-то нет, пока у нас радиослушатели на линии, давайте продолжим нашу беседу про жару и такой уход вот. текущий, скажем так.
1: Да, да. Так я бы тогда сейчас поговорила о клещах.
2: Давайте.
1: Клещи – это такие животные, они семейство пауков. Это не насекомые, они как пауки, они сосут кровь. Они обычно зимой, они более такие сонные, и они просто где-то поджидают, они могут быть на стенах, могут быть на растениях так сидеть, и когда становится теплее, они становятся более активны, и когда рядом проходит животное, обычно млекопитающееся, они сразу на него прыгают и начинают сосать кровь, что неприятно, вызывает, там получается рана. Но главная проблема, что эти клещи собак переносят очень тяжелый вид лихорадки, который называется эрлихия. Это паразит, который поражает костный мозг, и постепенно у собаки все меньше и меньше и меньше тромбоцитов и эритроцитов. Тромбоциты – это то, что помогает нам сворачиваемость крови, нам и всем животным. И красных клеток, и если вылечить, если не понять, то животное болеет, а болезнь очень медленная, она может протекать несколько недель, иногда даже несколько месяцев, она все хуже, немножко слабее, немножко не такое веселое. Если это не понять вовремя, то мы ничего, мы уже не сможем помочь. Есть очень эффективное лечение, в начале болезни есть антибиотик, группа тетрациклинов, который убивает этого паразита. Но самое правильное, конечно, лечение – это до того, как на наших животных появляются клещи, обработать их специальными препаратами. Есть печеньки или таблетки, которые можно принимать, есть ошейники, пропитанные препаратом от клещей, есть капли, и очень важно, чтобы ваше животное, и чтобы на нем не было клещей, и желательно в любом случае после каждой прогулки проверять, смотреть, и если клещи есть, их просто сразу выбрасывать, вынимать, выбрасывать. Так у нас все будет хорошо.
2: Хорошо. Нет, есть у нас радиослушатель. Пожалуйста.
4: Алло. Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
4: Меня зовут Ирина. У меня коту 13 лет, и у него постоянно болит одно ухо. Ну как болит? Вот раз в месяц начинает ухо болеть, потом два дня поболит, и потом, когда выскочит какая-то пробка коричневая, жесткая, вот тогда проходит. И так раз в месяц. Что это может быть?
1: Здравствуйте, Ирина. И смотрите, кот в таком возрасте, он выходит на улицу или он все время дома?
4: Нет, дома все время.
1: Только дома. То есть он не может ничем заразиться. Я думаю, что стоит проверить, потому что у него может быть полип. У котов в усах бывают полипы. Эти полипы могут быть доброкачественные, но иногда они могут быть и потом не совсем доброкачественные. И я советую проверить. Проверить – это значит пойти к врачу, посмотреть ухо и, скорее всего, под наркозом сделать снимок и проверить, есть ли там полип. Если он действительно очень мешает, то, может быть, нужно подумать о операции. А может быть, там...
4: Клещ.
1: Теоретически может быть, но поскольку он не выходит, скорее всего, что нет. Это может быть воспаление на фоне какой-нибудь аллергии. Это тоже может быть, и поэтому нужно проверить.
4: Он не выходил вообще, да? Но у него были клещи. Я его водила к ветеринару. А ветеринар сделал один укол, сказал прийти на второй. Но мы не пришли, потому что невозможно его тащить.
1: Угу. Это вы имеете в виду ушные клещи? Да, это не совсем то, о чем мы говорили. Мы просто говорили о клещах. Ушные клещи у котов, они их видно только под микроскопом. Обычно они заражаются на улице от других котов. И это очень чешется. Обычно в ушах такое темное-темное выделение, темно-коричневое. И они чешутся. Тогда стоит действительно пролечить. Вы можете купить, если вы совсем его сложно выносить из дома, вы можете купить препарат типа Бровекта, который работает на 3 месяца от блох и вот от этих клещей, или NexGuard Combo, там 3 ампулы каждая на месяц, и они работают и от блох, и от этих ушных клещей. Может быть, этого будет достаточно. А если нет, то вы уже пойдете к врачу.
4: Палку вот эту вот, да?
1: И что?
4: Я не... ампулы эти в холку.
1: Ампулы, да, ампулы на холку, совершенно верно.
4: Холку. Ага. Три ампулы?
1: Три ампулы, это называется Nexgard Combo, или одна ампула на три месяца называется Bravecto. Это идет по весу, так что вы должны примерно понять, сколько он весит, и тогда уже купить.
4: Угу. Хорошо, спасибо.
2: Спасибо за звонок. Есть у нас кто-то еще? Еще один радиослушатель, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня вопрос к ветеринару. У меня есть кот, которому больше 18 лет. И вот последние несколько лет он плачет ночью, встает. Проверили у ветеринара, и он сказал, что это у него деменция такая, как у котов бывает. И дала ему пантин, какое-то успокаивающее. Но поначалу она ему помогала, и сейчас нет. Он ночью стоит раза 3-4, то пьет, то кушает. Просто кушает, как бы он не голодный, но проест. Но он беспокойный и встает, и днем тоже он плачет иногда. Плачет, ищет, я даю еду, он как бы успокаивается. Или воду откручиваем, он тоже пьет. Но дело в том, врач сказал, что больше нечем лечить. Именно вот это. Если это не помогает, просто увеличить дозу и все. Может, еще что-то есть, чтобы он тоже спал. То, что я уже не сплю, а то он тоже себя будет сам. Я и свет ему оставляю, все, чтобы было ему более спокойно.
1: Здравствуйте. Во-первых, замечательно, что кот уже 18 лет. Это значит, у него был очень хороший уход. И действительно, ему было очень хорошо. И сейчас ему, наверное, хорошо. Если врач проверила и сделала анализы и совсем-совсем ничего не нашла, и точно, что это только поведенческое, то габапентин — это препарат, который снижает боль и немножко так он усыпляет, успокаивает, усыпляет. И есть случаи, когда он помогает. Я, опять же, поскольку я работаю с комплементарной медициной, с гомеопатией, я думаю, что можно попробовать еще какие-то более натуральные препараты, которые могут ему помочь, чтобы он спал и вы могли спать. Это надо попробовать подобрать и подумать. Я думаю, что есть еще выходы, не только габапентин.
5: Я пробовала покупать магний, таблетки в таких магазинах. Потом спреи, которые с розетки вот распыляют, распылители. Угу, и она сказала, может, валерьянку дать. Но валерьянка такая, которая для людей, не кошачья, там есть немножко алкоголь. Тоже никак. Угу. Немножко, может быть. Я не замечала какого-то. А где это можно найти? Это где ваша клиника находится?
2: В интернете можно поискать и все
1: можно
2: найти.
1: Можно в интернете, да. Просто доктор Лена, и можно найти совершенно верно.
5: Еще раз скажите, пожалуйста, доктор...
2: Доктор Лена Гдалевич.
5: А, Лена Гдалевич, спасибо большое. Еще хотела сказать, она ему анализ не проверяла. Его очень тяжело проверить, она его для этого немножко усыпляла, чтобы проверить. И только она его проверила так... снаружи, потому что она говорит, его сейчас лишний раз проверять, делать стресс, он может и как бы и не это сам, не проснуться. Вот. А так его нельзя проверить, он очень агрессивно ведет себя с людьми чужими.
1: Ну, если она не
5: успока... делала... Хорошо.
1: Да, вы говорите? Я говорю, что если она не делала анализы, то мы не можем 100% быть уверены, что там почки, печень, что все 100%.
5: Не проверила она. Она говорит, что это, даже если у него почки, никто ему диализу не будет в таком возрасте делать. Когда-то у него он ест юринарий, потому что у него когда-то делали катетер лет 15 назад. Но он не хочет сейчас ничего кушать, кроме любых консервов. Я ему сейчас даю только консервы, какие все время меняют, потому что ему надоедают.
1: Да, консервы хорошо, влажный корм хорошо.
5: Хорошо, тогда я найду вашу клинику и свяжусь. Спасибо большое.
2: Спасибо за звонок. Спасибо. Пока у нас нет радиослушателей, у нас до конца программы 10 минут примерно. Телефон в студии я напомню 072-280-1003. Доктор Гдалевич, давайте еще вы расскажете о других аспектах. Да, что-нибудь. Да, жизнерадостное.
1: Да. Сейчас лето, и люди начинают ходить на море. Кошек обычно на море не берут, но собак берут. Собаки, в принципе, собаки на море это очень хорошо, это рекомендуется, они там могут бегать, конечно, там, где разрешается. Но опять же, во-первых, проверить, что, ну, обратить внимание, что мы не идем на море в 12 часов дня и сидим там до 5 с собакой на жаре без тени, потому что это опасно, может быть, тепловой удар. И, во-вторых, есть люди, которые иногда забывают приносить воду на море, а собаке нужно пить. И собака тогда или она не пьет, и она обезвоживается, это опасно, или она начинает пить соленую воду. Если собака будет пить соленую воду, то потом у нее будет понос, и у нее будет рвота. И желательно знать это заранее и не давать им пить соленую воду, и просто приносить мисочки всегда, приносить бутылку с водой. И обязательно, чтобы у нас была при себе возможность, чтобы собака могла попить.
2: Ага.
1: Но сейчас это что-то совсем новое, я этого никогда еще не встречала, но сейчас есть объявление из маршрута Тева Ваганим, из парков, израильских парков, что на Хофдор, Хофдор это рядом с Зихрон Яковом, там есть заповедник, и там почему-то прямо на песке лежат несколько рыб, который называется, я посмотрела специально в интернете, называется по-русски иглобрюх. А на иврите абунафха, они такие надуваются.
2: Да, это такая легендарная рыба, от которой один вред. Ну,
1: да,
2: примерно так.
1: Вот эта рыба...
2: Еще экстремалы ее пытаются есть, но это как рыба-фуга примерно. Та же история.
1: Так оказывается, сейчас почему-то, не знаю, может, они заболели или что-то случилось, эти рыбы просто рыбы лежат на берегу, и собаки, которые к ним подходят и пробуют с ними играть там, или что-то хватать, у них есть очень серьезные, очень тяжелые нейротоксины и очень сильное отравление. В общем, ни в коем случае к таким рыбам не подходить. Медузы – это не так опасно, там ожоги, которые тоже, конечно, нежелательно получать, но это все-таки не опасно для жизни. С медузами тоже желательно не играть.
2: Ага.
1: И, так что это про море. А так, конечно, ходите, бегайте по морю, это очень хорошо и полезно. За море.
2: Да, ну я видел, что берут на море котов на прогулку, но это, в общем, достаточно редкое явление. Коты не самое водоплавающее создание.
1: Нет, нет, они не любят. Не любят. И морские свинки тоже это не любят. Потому что они совсем не морские.
2: Ну да, морские свинки, они просто сидят в доме, да, и ждут, когда их покормят, вероятно.
1: Да.
2: Скажите вообще, вот, возвращаясь, так сказать, к пушистым собакам, вы говорите, что гулять с ними два раза в день, утром и вечером, понятно, это все не днем не... Но как вот еще раз определить, что с ними, в общем, все нормально, что им не жарко? Ну, не жарко, как бы всем жарко, но как-то...
1: Да, понятно, что всем жарко. Ну, собаки не потеют, и поэтому, если мы видим, что собака дышит с открытым ртом, то она пробует, она охлаждается, и значит, ей уже немножко жарко. Когда мы видим, что у нее глаза начинают быть более... Глаза и слизистые, вот когда рот открыт, то обычно цвет языка и цвет слизистой, он такой розовый, ну... нежно-розовый, да, он должен быть не бледный, но и не ярко-красный. Когда, вот если мы видим собак, которые бегают на улице, и им очень жарко, у них открытый рот, у них очень уже гораздо более красные, слизистые, глаза иногда такие более блестящие, зрачки расширенные, это уже начало теплового удара. И тогда нужно обязательно сразу взять в тень, облить водой, взять под кондиционер, под вентилятор, потому что это потом может очень быстро все прогрессировать. И все важно заметить, что в Израиле есть много собак, которые совершенно не подходят для этого климата, и это даже не пушистые и не длинношерстные собаки, а это все собаки с таким приплюснутым носом, с коротким черепом, типа боксеры, типа мопсы, типа пекинезы. Ну, пекинезы немножко меньше с ними. Но вот боксеры, например, это собаки, которые очень любят бегать. Они очень интенсивные, очень веселые. И они не обращают внимания на то, что им жарко. Они могут бегать там летом в парке с детьми. И потом просто свалиться, и у них уже тепловой удар. Поэтому все эти короткошерстные и еще в основном белые собаки, Dogo Argentino, есть филе бразильское филе, есть несколько пород, у которых короткий нос, и которым очень тяжело. И так они обычно дышат, и мы слышим это дыхание. И канакорса, вот мастино неаполитано, все эти собачки с кладками, им очень тяжело в жару, и им очень сложно терять эту же, ну, температуру, понижать себе температуру. И поэтому с ними нужно быть особенно осторожными.
2: Да, понятно. Тут еще вопрос от нашего продюсера. Рыбки, которые в бассейнах живут, там вода же прогревается в таких открытых. Им, да. Они как себя чувствуют вообще? В этих...
1: Это хороший вопрос. Я, честно скажу, что я не специалист по рыбам. Он имеет в виду продюсер кой. Правильно, вот эти кой, которые такие красноватые.
2: Да.
1: И обычно в бассейнах, в которых есть рыбки, есть много растительности, и они прячутся под этими листьями. Вода прогревается, но она обычно не очень горячая. То есть я не читала и не слышала о том, что есть какая-то, что они заболевают или там, или мрут того, что, ну, Я надеюсь, что все хорошо.
2: Скажите, кстати, вот вопрос. Вы из своей практики, я понимаю, что, может быть, есть какая-то статистика, не знаю, располагаете вы или нет. Иногда какие-то породы собак становятся суперпопулярными, а про каких-то забывают. Вот что сейчас на пике примерно из того, кто к вам приходит?
1: Да, вы знаете, собак, породы собак — это примерно как юбки. У девочек короткие, длинные, средние, длинные. Это все время меняется.
2: И, мода возвращается, раз уж про юбки.
1: Мода возвращается, это правда. Ну, обычно есть популярные большие, популярные маленькие. Я начала работать, даже немножко страшно сказать, но 30 лет назад. И тогда были очень популярные пинчеры. Маленькие собачки были почти все пинчеры, а большие были в основном ротвейлеры. Ну и немножко овчарки. Сегодня маленькие собачки — это померанский спиц. Люди очень любят спицев, который был вот на пике буквально несколько лет назад. Ага. А сейчас это шицу, которых очень много. Мальтезы и всякие сейчас есть экзотические такие смеси, типа мальти-пу. Пудели, конечно, очень-очень популярны. И пудели со всеми другими маленькими. Шицу из... и с мальтезами супер популярно. Большие сейчас мистер ротвейлеров, которые считаются опасной породой, поэтому их не разрешают разводить. Сейчас есть много бельгийских овчарок, потому что это то-то, что пришло из армии. В армии привозили бельгийских овчарок, очень хорошая рабочая собака. Люди, которые очень часто не знают, как с ними обращаться. Собаки большие, сильные, очень-очень умные, очень энергичны, им все время нужно работать, им все время нужно, чтобы им говорили, что делать и как это делать. Люди это не знают, и эти собаки могут быть очень опасны, потому что они смотрят, и к ним можно подойти, а когда ты хочешь вот протянуть руку или дотронуться до лапы, они могут вдруг укусить иногда часть из них. Я не хочу ни о ком плохо говорить, но из нашего опыта нужно быть очень осторожно с этими малинуа, бельгийскими овчарками, потому что люди просто не знают, часть людей, как с ними обращаться. Конечно, когда с ними обращаются правильно, это замечательные рабочие собаки.
2: Да, хорошо, понятно. Мы на этом, я думаю, нашу программу завершим. У нас буквально пару минут осталось, чтобы спокойно попрощаться, пожелать вам удачи. У нас была в эфире ветеринарный врач Лена Гдареевич в программе «Открытый микрофон». Спасибо, что с нами побеседовали, Лена.
1: Спасибо большое, чтобы все были здоровы. Хорошего лета.
2: Хорошего лета и вам. Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. Ир Нормен за пультом, продюсер Лена Черкасова. Микрофон был я, Олег Клод Ставец, на волнах радиостанции «Канрейка». Всем удачи, всего доброго.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Министр финансов Бецалель Смотрич подверг резкой критике Высший суд справедливости БАГАЦ, обвинив его и всю судебную систему в целом в том, что они перешли к угрозам и шантажу. «Именно этим и занимаются рэкетиры и вымогатели», написал он на своей странице в социальной сети X. Что дальше? Конверты с пулями, поступающие в офисы правительства? Лошадиная голова в постели у кого-то из народных избранников? Или бутылки с зажигательной смесью в автомашинах этих же народных избранников? Заявил Бецалель Смотрич. Министр финансов добавил, что угрозы и вымогательство – это уголовное преступление, и никто не может быть выше власти закона. Ни председатель Верховного суда Ицхак Амид, ни юридическая советница правительства Гали Бахаров Миара. Председатель партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман заявил, что противостояние правящей коалиции действиям судебной системы страны продиктовано исключительно политическими соображениями. Нетаньяху и все его окружение, пронизанное коррупцией, хотят во что бы то ни стало сконцентрировать свою предвыборную кампанию на юридических аспектах. Именно с этой целью они инициируют сейчас кризис в законодательстве, как часть своего избирательного кампейна. Для мобилизации голосов правого лагеря наилучшим образом подходит конфликт с БАГАЦом, отметил Либерман. Некоторое время назад в Дамаске прогремели два взрыва. Это произошло неподалеку от той гостиницы, в которой расположился президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Сирии. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира». По данным этого канала, были взорваны два заряда со взрывчаткой. Корреспондент Кан Шимон Биджан передает, что президент Макрон покинул здание гостиницы за 15 минут до того, как там прогремели взрывы. Только что поступили сообщения о том, что в результате взрыва в Дамаске получили ранения 18 человек. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп, как ожидается, сообщит своему турецкому коллеге Раджипу Таипу Эрдогану, что Соединенные Штаты готовы к возобновлению сотрудничества с Турцией в деле реализации поставок Вашингтоном Анкаре боевых самолетов F-35. Об этом написала газета «Нью-Йорк Таймс». Сегодня Трамп и Эрдоган должны встретиться в рамках саммита НАТО в Анкаре. Корреспондентка Кангели Коэн передает, что израильское руководство заявило о своем несогласии с поставками Турции суперсовременных боевых самолетов. Посол Израиля в Соединенных Штатах Яхиэль Лайтер сообщил о том, что новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном намечен на 15-16 июля на следующей неделе. В ходе беседы с членами Американского совета по внешним связям в Вашингтоне посол добавил, что очередные контакты между Иерусалимом и Бейрутом должны состояться в Риме. Кроме того, по его словам, встреча президента Дональда Трампа с его ливанским коллегой Жозефом Ауном запланировано на 21 июля. Член ливанского парламента, представляющий в нем Хизбаллу, Эйхаб Хамда, заявил, что для Ирана все, что связано с происходящим в Ливане, не менее важно, чем происходящее в Ормузском проливе. Кроме того, в интервью местному телеканалу Хамда подчеркнул, что Израиль обязан отвести свои войска из Ливана в течение 60 дней. Если же Нетаньяху объявит о том, что он не отвезет из Ливана подразделение Цахаля, это сорвет самый первый параграф меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, указал он. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, завтра температура еще понизится, в четверг небольшое потепление. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Два гражданских охранника получили ранения сегодня утром на контрольно-пропускном пункте Каландия на севере Иерусалима в результате огня, открытого бойцами пограничной службы. Корреспондент КАН Хаим Гольдич передает, что 25-летний охранник получил тяжелые ранения и был прооперирован в больнице Адаса Инкаран. Состояние второго охранника оценивается как легкое. Он доставлен в больницу Шаарей Цедек. Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, начал расследование обстоятельств данного инцидента. Министр иностранных дел Гидеон Саар заявил, что Израиль настаивает на точном выполнении плана президента Трампа по Газе, основой которого являются разоружение Хамаса и других террористических группировок, а также полная демилитаризация сектора. По окончании встречи в Иерусалиме с министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефулем, Саар отметил, что Хамас пытается скопировать в Газе модель Хизбаллы. По словам главы МИД, в качестве последней уловки группировка заявляет о готовности уступить место технократическому правительству исключительно ради того, чтобы избежать разоружения. Полиция проводит на этой неделе на севере страны масштабную операцию по борьбе с экономическим крылом преступных группировок в арабском секторе. Многочисленные сотрудники полиции, бойцы пограничной службы и бойцы Национальной гвардии совместно с десятками представителей других ведомств проводят рейды по объектам и коммерческим предприятиям в Галилее. Генеральный инспектор полиции Дани Леви лично прибыл на место, чтобы проконтролировать ход операции. Генинспектор заявил, что победа над террором и преступностью достигается путем изъятия денежных средств и перекрытия экономических каналов. Он подчеркнул, что полиция должна действовать против семей Бакри, Харири и других криминальных авторитетов, которые наживаются на этих деньгах, зарабатывают миллиарды и управляют теневой экономикой. Президент Сирии Ашара заявил, что его страна вернула себе статус ключевого стратегического узла на Ближнем Востоке. На встрече в Дамаске с президентом Франции Эммануэлем Макроном Ашара отметил, что кризис в Ормузском проливе продемонстрировал миру важность стабильных и безопасных транзитных путей. По его словам, сирийская география предлагает незаменимый глобальный коридор, связывающий Средиземное море, Ирак и страны Персидского залива. Ашара добавил, что Дамаск заинтересован в том, чтобы Франция стала главным партнером в этом процессе. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан. Предвыборный дискурс. Председатель фракции «О демократии» Яир Галан призвал к объединению сил в оппозиционном блоке. Понимание необходимости этого шага, по мнению Галана, растет, и он надеется на скорейшие результаты. Яир Галан заявил, что Гади Айзенкот и Нафтали Беннет должны объединиться и создать крупную фракцию, которая придаст импульс предвыборной кампании. Он добавил, что рядом с ней должны находиться демократические фракции, которые продолжат последовательную борьбу за исправление всех упущений нынешнего правительства. Хили Трупер, экс-министр от фракции Кахоль-Лаван и партия резервистов во главе с Юазом Хенделем будут баллотироваться на выборах в Кнессет совместным списком. Два бывших министра объявили о создании объединенной политической силы с целью сформировать широкое сионистское правительство. Об этом сообщает корреспондент КАН Шахар Глик. В результате инцидента со стрельбой в Тамбре в Галилее критические ранения получил 33-летний мужчина. Также тяжело ранен 19-летний молодой человек. Служба скорой помощи Маген Давид Адом эвакуирует обоих пострадавших в больницу в Рамбам в Хайфе. И в завершении выпуска новостей сообщение о погоде. Температура воздуха в настоящее время в Иерусалиме составляет 26 градусов. В Тель-Авиве, в Хайфе и Ашдоде термометр показывает 29, в Бершеве 30, а в Эйлате воздух прогрелся до 37 градусов. Завтра, согласно прогнозу синоптиков, в горных и внутренних районах страны температура снизится. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. на Канрека.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Да, мы в программе «Девять жизней песня». Это значит, что я постараюсь рассказать вам об истории, о жизни некоторых композиций, песен в разных жанрах, появившихся очень разное время, и у которых интересная история. Давайте начнем с классики. Эту песню распознают по первым уже тактам. Она очень красива и посвящена одному из самых популярных и бесспорно талантливейших оперных певцов, мастеру искусства бельканто, тенору Энрико Карузо. Родители его назвали Эрико в соответствии с неаполитанским диалектом, но позже, по совету своего учителя пения, он взял более благозвучное на то время и в тот момент имя Энрико. 1903 год. Энрико Карузо стал главной звездой знаменитого театра Метрополитен Опера. Дебютировал он тогда в опере «Риголетто». Огромный репертуар великого тенора включал главные партии ряда итальянских и французских опер. Что касается песни, о которой мы говорим, и она исполняется до сих пор, очень много есть версий прекрасных голосов, которые поют это, поют вслед за ним, вслед за, разумеется, не Карузо, но тем, кто посвятил эту песню ему. Так вот, оригинальный текст слов песни Карузо написал Лучио Далла. В красивых тонах романтизированно рассказываются о последних днях великого тенора. Вот о чем эта песня. О непростой его любви, о непростой жизни, о любви к прекрасной девушке, которая была на много лет младше его, и о сложной ситуации, в которой оказался сам Карузо незадолго до кончины. Здесь, где мерцает море и воет ветер, на старой террасе, рядом с заливом Сорренто, мужчина обнимает девушку, которая плакала, а потом продолжает песню «Я очень тебя люблю». Так люблю, ты знаешь. Отныне это союз, который гонит кровь. Коллектив «Иль Диво» напоминает нам эту потрясающую песню, на мой взгляд.

Еще одна удивительная история, давайте поговорим о ней. Даже если название песни «Мизерло» ничего вам не говорит, думаю, что вы слышали эту популярнейшую, между прочим, греческую песню, которая спокойно существует сразу в нескольких стилях. Это греческая городская народная музыка, с одной стороны. Это ближневосточный танец живота с другой. Это традиционная еврейская, преимущественно свадебная музыка, и есть версии на идиш, я сегодня вам напомню. Это даже серф-рок, то есть это гитары, гитары, гитары, и даже эстрада. Это удивительно, как одна песня гармонирована, очень гармонично себя чувствует настолько в разных направлениях. Но начиналось все в 1927 году. Песня была написана в Греции Михалисом Патриносом, и он же дал и название «Мизерло». «Мизерло» — это египтянка. Стиль песни определялся, конечно же, традиционными мотивами. Первая запись была сделана через три года, в 1930 году в Греции, годом позже в Нью-Йорке, ну и путешествие началось. В 1941 году греко-американский преподаватель музыки Ник Роубанис записал эту песню уже в джазовой обработке, просто выкинув слова, и она стала хитом танцпола. В 1945 году под нее начинают танцевать греческие народные танцы, конечно, видоизменив. Восточная версия была настолько популярна, а вы, кстати, слышите сейчас такую действительно восточную такую тему, но в исполнении Пола Анки, это Пол Анка. Так вот, восточная версия была настолько популярна, что песню просто стали считать народной. До широкой популярности в США было еще далеко. 1962 год. На одном из концертов кто-то из слушателей спросил у Дика Дейла, короля серф-гитары и одного из основателей этого направления, слабо ли ему сыграть что-то этакое на одной струне. Представьте себе, да? Просто представить себе такую музыку, но так, чтобы это зажгло публику. Дик Дейл, запомните это имя. И он сыграл. Я думаю, что эту тему вы слышали вот в таком виде.

Вот Дик Дейл и сделал то, что сделал. «Мизерлу», который слышал от своего отца ливанца, а тот уже исполнял ее на арабском струнном инструменте под названием «Уд», и превратил ее в известный хит. Вы его слышите именно таким. Серф-хит из «Криминального чтива», из фильма «Криминальное чтиво». Ну и дальше пошло по миру.

то, что называется, просто все понеслось. Кто только не исполнял «Мизерлю» совершенно в разных жанрах, в разных темпах аранжировки. Все было настолько разным, но песня жива. Даже что касается Греции, она, конечно, не забыла одну из самых популярных своих песен и исполняла ее на церемонии закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Но, как я вам и говорила, конечно, еврейская тема присутствует, и об этом, о «Мизерлю» с точки зрения еврейских мотивов никто не забывал. Давайте вспомним, Талила исполняет «Мизерлю».

Вот такая интересная история Мизерлу. По крайней мере, я думаю, вы теперь точно это название не забудете, если познакомились только что. Но я, конечно, этому рада. Мы переходим к следующему путешествию.

маме Blue. Думаю, что многие слышали, так же, думаю, так или иначе, за разные десятилетия, поскольку песни этой очень много лет, слышали, конечно же. Другое дело история. Ее кто только не исполнял. Пол Мариа и его оркестр, и Хулио Иглесиас, Лос Поп Топс на разных языках исполняют в более быстром темпе, в медленном, по-разному. То, что касается этих исполнителей, это, конечно, Soul, Golden Gate Quartet, блестящие исполнители. Что больше в этой песне, грусти, драйва, очень по-разному можно воспринимать. Согласно одной из версий происхождения этой композиции, песню эту в начале 70-х, будучи в дорожной пробке, вот так бывает, написал француз Убер Жиро, разослав нескольким исполнителям из разных стран на разных языках. Оригинальный ход. И среди них были очень разные исполнители, и те же Лос Поп Топс, о которых я сказала выше, и Николетта, и Ивана Спания, очень многие, и Роджер Уитакер даже. Некоторые из них потом исполняли эту песню. Это было впервые в 1971. При этом текст песни каждый умудрился привнести что-то свое. Хоть пару слов, но привнести в текст песни. По другой версии она тоже была. Жиро написал эту песню и прислал ее одному итальянскому продюсеру. В итоге она была записана 16-летней певицей, которую я сказала, ее имя назвала чуть выше, это была Ивана Спани. По третьей версии, представьте, есть и третья. Первой исполнительницей все же считается Николетта, а уже по четвертой версии Lost Pop Tops стали ее настоящими классическими исполнителями, поскольку всемирным хит стал именно в их исполнении, этой группы. В общем, версий много, что вполне нормально. Если говорить о каких-то хитах, сразу появляется очень много историй вокруг них. Есть французский вариант «Mami Blue» в переводе вокалиста из группы Lost Pop Tops «Mami Blue» с буквой «N» посередине. То есть главная песня осталась. Она даже появилась на языках вплоть до японского. Ну и, конечно, говоря об Израиле, мы не можем не вспомнить версию от Израиля «Йорам Гаон».

программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Ничего не напоминает? Нет. А это вот то самое, с чего начиналось будущее Шизгара. Это песня группы The Banjo Song, которую записала группа The Big Three. 1963 год. Песня «Банджо». За 6 лет до Робби Ван Леувена появилась эта песня. Группа Big Three посуществовала недолго. Она играла музыку в стиле фолк. Дала миру вот эту песню, которая переродилась благодаря известному голландскому гитаристу в песню, которая называется вообще-то «Венера», а не «Шизгара». Но об этом чуть-чуть позже напомню. И еще одну песню. Так вот, то, что вы слышите сейчас, стало, конечно же, песней «Venus» в исполнении голландской группы «Shocking Blue».

1969 год. Это песня «Оттуда». Она то, что называется, порвала все возможные хит-парады Европы, США. Тоже автором песни считается гитарист этой группы, группы Shocking Blue, Робби Ван Лювен, который написал практически все хиты для этой группы за разное время. И, конечно, Маришка Рёк, чей голос мы слышим внутри этого исполнения. Но, конечно, очень многие в Советском Союзе эту песню, я думаю, вы как раз это знаете хорошо, стали называть ни в коем случае не «Винус». «Винус» — это для знающих. Но по припеву «She's got it». Она, конечно же, не «She's got it». Это английские слова «She's got it», если буквально. Но кому это было в тот момент важно? Важно было петь, подпевать и танцевать.

Вот еще одно путешествие в далекий 1954 год. Популярнейшая песня, написанная Пэтом Баллардом и выпущенная группой Hordes. Очень разные есть исполнения. Hordes вы услышите чуть-чуть позже. Просто песочный человечек, мистер Сэндмен. Для тех, кто не знает, песочный человечек – это такой фольклорный персонаж, традиционный для современной Западной Европы, и, согласно поверьям, он сыплет заигравшимся допоздна детям в глаза волшебный песочек, заставляя их засыпать. Вот такая история, такая сказка, такая легенда. Что касается текста самой песни, от лица одинокой девушки в этом тексте выражается просьба к мистеру Сэндмену исполнить ее мечту, то есть внушить сновидение о привлекательном юноше. Вскоре после выхода песни Беллард переписал даже текст, назвав ее «Мистер Санта»,

Классика, классика, еще раз классика. Одна из, наверное, самых известных кубинских патриотических, между прочим, песен. Написана она была на основе первых строк одноименной поэмы Хосе Марти. Это был кубинский поэт и писатель 19 века, борец за освобождение Кубы от Испании. Поэма эта была опубликована в его же сборнике под названием «Простые стихи». Это был 1891 год. Учитывая уважение кубинцев Хосе Марти, можно сказать, что после своего возникновения песня стала фактически неофициальным гимном Кубы. Считается, что музыка к песне «Гвантанамера», в переводе на русский «Девушка из Гвантанамо», музыка была написана кубинским музыкантом Хосе Фернандесом Диасом, он же Хосейто, предположительно 1929 год. Он же и написал полный вариант песни, который считают классическим. Конечно, есть очень-очень много версий, что касается темы и истории припева «Гвантанамера», «Гуахира Гвантанамера». «Гвантанамера» — это девушка из Гвантанамо, «Гуахира» — это вообще девушка, то есть примерно так. История припева. Однажды Гарсия Уилсон с друзьями стояли в подворотне, мимо проходит девушка из Гвантанамо, разумеется. И парни сделали необычный комплимент. Девушка ответила достаточно жестко, ушла своей дорогой, обидевшись, обескураженной. Гарсия все думала о ее реакции, пока друзья над ним подшучивали. И, вернувшись домой, он сел за пианино и вместе с друзьями написал вот тот самый знаменитый рефрен «Девушка из Гвантанамо». Так что это, что касается гвахира, вот это крестьянка, кубинский народный ритм, популярный у крестьян Кубы. И вот эта фраза стала естественной. Гвахира Гуантанамера, девушка-крестьянка из Гвантанамо. Именно это и может означать. Но, как я уже сказала, версии исполнения на разных языках есть множество. Давайте услышим хорошо знакомый нам голос, этот тембр Джо Дассен.

слышали и эту песню, которая действительно уже много лет. Вспомним и следующую. Тут те, кто знают румынский, думаю, что эту песню не могли не слышать. Произведение это можно услышать и прочитать. Название в разных версиях: «Луна» или «В окно светит луна». Примерно так. Что касается родного названия, то в переводе на русский означает оно следующее: «Загляни, луна, в окошко». Думаю, что многие из вас, уважаемые радиослушатели, слышали эту песню, знают ее и знают, в частности, эту исполнительницу, для которой румынский был практически родным. Музыку написал Эммануил Ионеску, словарь Гари Негрин и, конечно, Алла Баянова в данном случае.

Песня за два сольди, «Canzoni de due soldi». Эта песня впервые прозвучала именно в этом исполнении на фестивале Sanremo. Это был 1954 год. Тогда она заняла там второе место. На фестивале песню исполняла тогда никому неизвестная Катарина Раньери. Это ее голос в нашем эфире.

0: Катарина Раньери исполнила эту песню, и, как говорят в таких случаях, наутро проснулась знаменитой настолько, что песня очень быстро вылетела из только Италии и стала международным хитом и, конечно, хитом в Советском Союзе. Давайте вспомним версию, которую вы обязательно слышали. Галина Шергова стала автором версии на русском языке, ну а голос, я думаю, не узнать невозможно. Клавдия Шульженко.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: заставит тоже. О твоей беспечной юности она.
1: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.

И по вашим просьбам, конечно, в наших эфирах звучат те или иные песни и композиции, написанные в разное время, по разным причинам. Спасибо, что помните эту песню. Я эту песню, конечно, узнала гораздо позже многих из вас, но она мне очень нравится. Вот эта гармония, эта музыка. И, конечно, огромное количество нас с вами, тех, кто приехали сюда из разных стран, помнят и знают эту песню, которая называется «Ноктюрн», русский текст Горского. Песню эту написали Кублинский и Брежгис. Второе название «В узких улочках Риги», а голоса — это квартет «Аккорд». Думаю, что многие из вас, конечно, узнали исполнение.

Песня «Ноктюрн» он тоже продолжает жить, и хочу предложить вам услышать более современную версию исполнения Линды Лин и Арниса Меднеса.

0: мне, когда поет далекий друг, теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет хороший друг.
1: Мы с вами, конечно, привыкли, тем более вспоминая эти голоса, вспоминая голос Марка Бернеса, что песня должна быть другом, она должна звать, вести, и когда мы слышим фразу «задумчивый голос Монтана», так и хочется услышать ту песню, которая ассоциируется с песней в исполнении Марка Бернеса. Конечно, Ив Монтан. Дословно.

Это слова Франсиса Лемарка. Если буквально переводить первые строчки: «Центр неизвестного города отдается на волю случая улиц. Я был чужаком, иностранцем, приехавшим сюда на вечер. Внезапно я перехватил взгляд. Этого совсем не было видно. И это был не какой-то прохожий. Он просто увидел меня, улыбнулся мне через дорогу, как друг. Я не знаю, почему я до сих пор храню образ его лица, полного

Слава этой песне, ставшей международным тоже хитом, написал гениальный французский певец и поэт Эдди Марни. И написал он это еще в 1967. Он успел научиться делать очень много. Он работал журналистом и сценаристом, помощником режиссера и даже ювелиром, помогая своему отцу. Свой первый большой успех Марне как поэт-песенник связал с именем Эдит Пиаф. Он писал и для многих других музыку к песне «Иван Борис». И я, вы, конечно, ее помните. Написал менее известный в Советском Союзе, я имею в виду, композитор Эмиль Стерн. Но песня «Мари Ла Форе» в ее исполнении стала классической. И, конечно, появились версии. Давайте вспомним «Аллу Ёшпе».

In Other Words. Вот как называлась еще эта популярнейшая песня, джазовый стандарт, написанный Бартом Ховардом в 1954 году, или Fly Me to the Moon. Именно называлась она так. Другими словами, In Other Words в исполнении, конечно, мы слышим сейчас Фрэнка Синатры, это его голос, безусловно. Но сначала ее исполнила Фелисия Сандерс. Именно она была первой исполнительницей этой композиции, причем в кабаре. Ну и потом это просто стало чуть ли не народной песней, потому что тогда ее слышно было отовсюду, кто только ее не исполнял. Она стала известна в народе и как «Fly Me to the Moon» с первого раза, причем и после нескольких лет издатели в итоге сделали это название официальным.

нам с вами пора прощаться с историями песен, композиций, джазовых стандартов. И голос Эллы Фицджеральд сопровождает нас с вами сейчас со знаменитой джазовой темой «Сядь в поезд A», «Take the A-Train». Поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд A, «Take the A-Train», поезд A или маршрут A, джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхерном, исполнявшаяся самим Дюком Эллингтоном, конечно же, это поезд, который идет из центра Нью-Йорка в Гарлем. Идеи витают в воздухе и в эфире. И, кстати, те из вас, кто были поклонниками «Голоса Америки» и пытались услышать этот голос еще из Советского Союза, помнят. Уиллис Конвер speaking. Говорит Уиллис Конвер, это знаменитый джазовый эксперт радиостанции «Голос Америки». И вот на этой музыке все это происходило. С вами была Таня Барская. Слушайте Конрека, не пожалеете.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Силы безопасности ликвидировали в секторе Газа двух террористов Хамаса. Один из них, Хамуда Абудака, являлся командиром военной разведки Хамаса и занимался сбором разведданных о силах ЦААЛЬ с целью нанесения ударов по военнослужащим. В результате другой атаки, произошедшей позавчера на севере сектора, был ликвидирован командир звена Нухбы Ахмед Баташ. В совместном заявлении ЦААЛя и Службы общей безопасности отмечается, что оба террориста были уничтожены, так как представляли непосредственную угрозу для сил, находящихся в секторе. Президент Трамп прибыл в Анкару для участия в саммите лидеров НАТО. В аэропорту его встретил лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обозреватель КАН Тамар Маргалит отмечает, что газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о намерении Трампа проинформировать Эрдогана о готовности его администрации одобрить сделку о продаже истребителей пятого поколения F-35 военно-воздушным силам Турции. Ранее Израиль выражал решительный протест против этой сделки. Заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель заявила, что руководство Турции настроено агрессивно и есть поводы для беспокойства, особенно в свете заявлений и призывов турецкого руководства, министра иностранных дел и президента Эрдогана. По ее словам, эти крайне радикальные и агрессивные высказывания, включая утверждение о том, что евреи стали невыносимы для мира, представляют собой прямое подстрекательство к насилию и уничтожению. Президент Сирии Ашара заявил, что его страна вернула себе статус ключевого стратегического узла на Ближнем Востоке. На встрече в Дамаске с президентом Франции Эммануэлем Макроном Ашара отметил, что кризис в Ормузском проливе продемонстрировал миру важность стабильных и безопасных транзитных путей. По его словам, сирийская география предлагает незаменимый глобальный коридор, связывающий Средиземное море, Ирак и страны Персидского залива. Ашара добавил, что Дамаск заинтересован в том, чтобы Франция стала главным партнером в этом процессе. На фоне предстоящих выборов государственный контролер предупреждает, что Израиль не готов противостоять иностранным кампаниям влияния и дезинформации в интернете. В публикуемом в эти минуты отчете госконтролер Матаньягу Энгельман отмечает, что несмотря на то, что данная угроза известна уже около десятилетия, в этой сфере ничего не было сделано. На сегодня в стране нет ни одного правительственного органа, который бы централизованно занимался этой проблемой. Энгельман заявил, что угроза иностранного влияния в цифровом пространстве вызывает тревогу. По его словам, враждебные силы, включая Иран, используют социальные сети для углубления раскола, сеяния паники и манипулирования восприятием реальности израильским обществом. Госконтролер подчеркнул, что эта угроза обостряется в преддверии выборов 2026 года, в период крайне уязвимой предвыборной кампании, которая представляет собой благодатную почву для злонамеренной деятельности иностранных игроков, вплоть до опасений искажения результатов голосования. Два гражданских охранника получили ранения сегодня утром на КПП «Каландия» на севере Иерусалима в результате огня, открытого бойцами пограничной службы. Корреспондент КАН Хаим Гольдич передает, что 25-летний охранник получил тяжелые ранения и был прооперирован в больнице Адаса-Энкаром. Состояние второго охранника оценивается как легкое, он доставлен в больницу Шаар-Эцедек. Отдел внутренних расследований полиции начал расследование обстоятельств данного инцидента. Полиция проводит на этой неделе на севере страны масштабную операцию по борьбе с экономическим крылом преступных группировок в арабском секторе. Многочисленные сотрудники полиции, бойцы пограничной службы и бойцы Национальной гвардии совместно с десятками представителей других ведомств проводят рейды по объектам и коммерческим предприятиям в Галилее. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет завтра 27 градусов. В Тель-Авиве будет 30, в Хайфе 29, в Бейт-Шеане 36, в Бейершеве 32. В Эйлате ожидается до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
2: Живу себе тихо, как мышь на пороге событий грядущих, поступков отчаянных, и в марше бравурном солдатские ноги. Меня не заметили, стерли случайно. Я сам был солдат.

0: Господа Бога слепые глазницы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и доктор физики, научный консультант Института еврейского наследия Амази Карон Ицхак Фуксон. Я приветствую, Ицхак, тебя. Несколько раз я, ну, довольно спорадически ставил в эфир в программах, связанных с Днем памяти или Днем катастрофы, отдельные песни, сочиненные, созданные руководителем Института Амази Карон Александром Витгопом. Но я считаю, что этот цикл, который потихоньку разрастается, принципиально важен сам по себе, как оригинальное, яркое и очень талантливое произведение, которое впечатляет даже на фоне многообразия поэтического творчества, как говорится, там и здесь. И поэтому я хочу, чтобы все большее количество людей эту песню услышало. Такова главная цель программы. Ну, разумеется, я хочу поговорить и с Ицхаком, который находится в студии, и с Сашей, который, я надеюсь, поднимется на телефонную линию и ответит на какие-то вопросы. Ну, и, наверное, даже я сейчас до вопросов к тебе, Ицхак, поставлю еще одну песню.

0: Я напоминаю, что в студии научный консультант Института еврейского наследия Амоси Карон Ицхак Фуксон, а слушаем мы произведение, созданное Александром Йонатаном Витгопом, руководителем Института Амоси Карон. И у меня такой вопрос, Саш, как, Ицхак, как для тебя открылся вот этот цикл? Я спрашиваю, потому что Саша, тот, который живет внутри меня, он очень разный. Он автор романа, который, мне кажется, в разы мрачнее кавкианских, и при этом организатор сумасшедшей, смешной и шокирующей фотовыставки, и Саша серьезный театральный режиссер, и собиратель коллекции солдатиков со всего мира. Саша замечательный насмешник и автор серьезных исторических философских произведений. Как и когда ты увидел, услышал этот цикл? И удивил ли он тебя? Потому что до этого времени ты, Саша, серьезно научно работал.
1: Цикл меня ошеломил. Связано это с тем, что стихи я, конечно, уже знал. Ну, не конечно, я их знал, читал. Но они как бы были на бумаге. И тут я их услышал. И оказалось, что они производят совершенно другое на меня впечатление. Не побоюсь этого слова, от многих песен я просто плакал. Связано это с тем, что они как бы, ну, я как бы много действительно думаю о том, как бы, насколько мои переживания разделяют остальные евреи. Я умышленно в данном случае говорю евреи. Я занимаюсь, как ты уже упомянул, институтом Амоси Карон, попыткой воскрешения исторической памяти евреев, я бы сказал, попыткой воскресить еврейское мироощущение. И эти песни, с моей точки зрения, они про это, и они воздействуют на меня сильнее, чем стихи, написанные до бумаги. Это сугубо, совершенно субъективная вещь. Но, услышав их, я совершенно иначе к ним отнесся, и очень, ну, я бы сказал, что я, эти стихи стали настолько моими, что я, если можно сказать, так их напеваю, или я бы сказал, готов процитировать, их, они как бы сами легли так, что я их могу наизусть сейчас многие цитировать, чего на бумаге просто не было.
0: Спасибо. Спасибо. Мы ставим следующую композицию. Я попробую пока связаться с Сашей, чтобы продолжить наш разговор. Наш общий разговор, я бы сказал так.

отсутствие родного языка измучило меня до немоты. Я бы родился в Германии,

0: каком языке придется мне умереть. Но вот глупое времечко, я родился в империи и матерюсь по-русски, прикидывая, как велик и могуч язык, на котором национальный гений, ликуя, воспел еврейский погром. Я мечтаю, чтобы губы мои успели раскрыться. Шма Исраэль.
1: Ну вот, на линии с нами сейчас Александр Йонатан Витгуб, руководитель Института еврейского наследия Амози Карон. Саш, привет.
2: Привет.
1: Ну что, мы будем, я буду спрашивать, задавать свои вопросы. Если что, к нам присоединится Ицхак, он находится в студии здесь напротив меня. Разговор мы начали, и я хочу спросить прежде всего, в какой момент это возникло, как, почему, вообще, когда пришла идея этого цикла? Или она пришла как идея только одного стихотворения или одной песни? Расскажи, пожалуйста, последовательность.
2: Вообще это случайно было, потому что вдруг я подумал, что хорошо бы что-нибудь спеть, но так как петь я не умею, то я подумал, почему не взять какое-нибудь свое стихотворение и что-нибудь с ним сделать. Вообще эта идея была не так моя, как у Цхака. Попробовать взять и сделать из этого песню.
1: А вот как, потому что Ицхак скромно умолчал о своей роли в этом деле.
2: Он очень скромен, очень.
1: Ну что ж, это недостаток, конечно, по нынешнему времени, но как-то с ним надо бороться. Так, хорошо. Но сначала были стихи, значит, потом они превратились в песни. Музыка, исполнение. Здесь есть место для AI? Или есть кто живой, например, еще?
2: Живых нету.
1: Ну, не ты первый, не ты последний сочиняешь, как бы, с помощью AI. Главное же слова, в конце концов. Музыка здесь вторична, хотя очень хорошо звучит. Вот мне очень нравится. Она подобрана в каждом случае очень здорово.
2: Ну да, дело в том, что я вообще не верил в это дело. В том, что это можно сделать. Но в конце концов, во-первых, Ицхак меня уговорил, а во-вторых, дал послушать разные варианты. И я понял, что очень можно где-то за неделю каждое стихотворение найти ему подлежащее соответствующее
1: музыку и голос,
2: звучание, да.
1: Ну, да. Я не впервые, в общем, вижу плоды такого сотрудничества, но поскольку здесь все-таки первоосновы — это тексты, то, ну, как нормально, очень хорошо, что оно зазвучало. Ицхаку большой респект. Да. Цикл продолжается, как бы, значит, он, в общем, можно сказать, что он представляет видимую тобой цель, допустим, там 10, 15, 20, или ты над ним не властен и будешь продолжать в любой момент.
2: Ну, пока, посмотри, пока получилось 10 песен, и, в общем, я остановился, потому что как бы был, в общем, удовлетворен, в принципе, результатом.
1: Еще бы.
2: И пока мне что-то еще не захотелось. Подумал, вот пусть будет 10 песен.
1: Да. Ну, вот я надеюсь, что если у нас получится, то мы 10 попробуем прослушать. Во всяком случае, около того мы сделаем их 10, да. То есть ты оставляешь за собой право вернуться к этому?
2: Ну, в принципе, да.
1: Окей. Да. Так, значит, я не могу не побыть адвокатом дьявола. Ицхак знает, как бы, мои, в кавычках, претензии, мои вопросы. Значит, ну, понятно, что цикл невероятно талантливый, но...
2: Спасибо.
1: Хорошо. Саш, ну я ж тебя знаю, как бы, да. Он очень резкий. Возможно, ты задеваешь, я так деликатно выскажусь, какие-то лишние цели. То есть, ну, мне не нравится слово «гой». Мне не нравится фраза «город Гоев», поэтому эти песни мы слушали. Мне не нравится, что абсолютно справедливые и жестокие слова клеймят не только виновных тогда и сейчас, а и невинных, ну, сейчас во всяком случае. Там много, очень много боли, и это замечательно, это правда феноменально здорово, но с лихвой хватает ненависти. И вот что-то здесь мешает принять его мне абсолютно. То есть по части таланта и того, как это сделано, ну, как говорится, даже смешно спорить. Это настолько необычно, не похоже на то, что я слушаю, как правило, а слушаю очень много и очень разного. что тут, как говорится, это блеск. Но почему, почему так резко, почему не разбирая как бы правых и виноватых, почему так... понимаешь, как бы я могу себе представить, как в моем детстве, да, то есть как бы кто-то из старшего поколения, извини, говорил, огой блаб тагой. И это было как бы нормально, понятно, потому что такова была атмосфера. А зачем нам делиться на нас и на гоев? Потому что тот, кто произносит гой, цхаку я уже говорил, тот рискует в ответ получить жид. Вот мой вопрос тебе.
2: Ну, окей, по порядку.
1: Да.
2: Если он поляк и говорит слово жид, то на него не стоит обижаться, потому что...
1: Так называется, да, да.
2: Да, так называется. Точно так же, когда евреи говорят гоем или не евреи, а Шауф поет «Я гой», то обижаться не на что, потому что это просто народ, другой народ. Вот, вот собственно, все содержание этого слова, как его не перекручивать.
1: Да, но в него вкладывается определенная интонация и определенный смысл в твоих песнях.
2: Ну, в моих песнях, да, это вкладывается, что это
1: да.
2: другой народ, да. А по поводу ненависти или не ненависти, смотри, если тебя хотят уничтожить, то ты должен чем-то отвечать. Это как Хамас в Газе. Хамас же тоже не прилетел с Марса и опустился в Газу. Они хотят нас уничтожить. Нам ничего не остается делать, как уничтожать их.
1: Это совершенно справедливо по поводу Хамаса. Но ты в этой песне специально поставил сразу перед твоим включением вот, отсутствие родного языка. Ты там покрыл большую территорию. И понятно, с какой болью, но и с каким, но и с какой издевкой ты говоришь о пшекающих по-польски, о раскатывающих «Р» по-французски. То есть ты припоминаешь всех, кто, как говорится, да, и Литву, и усташей. В общем, да. Понятно. С одной стороны, да, но с другой стороны, там во многих из этих мест уже давно не мечтают нас уничтожить. Там выросли другое поколение. Там выросли...
2: Послушай, да. Я должен тебя перебить.
1: Перебивай, да.
2: Во-первых, мы это население этой территории видели, собственно говоря, не так давно, во время Второй мировой войны. Во-вторых, мы видим то, что происходит сейчас. И в-третьих, это по поводу выросшего
1: да.
2: населения
1: да.
2: нынешнего. И в-третьих, это как бы ничего не меняет. Все осталось точно так же, как и во время Второй мировой войны.
1: Подожди, для меня Германия давно уже олицетворена Бёлем, Борхертом, Грассом и многими другими. Теми, кто это переосмыслил.
2: Игорь, это такие единицы по сравнению с огромным населением, что даже, ну, как бы вот это как раз исключение. Те исключения, которые подтверждают правила. Если ты сосчитаешь просто, даже статистически, если сосчитать эти единицы по сравнению с общим населением, которое там приветствовал, например, Гитлера в слезах от радости,
1: Гитлера...
2: то как нам не о чем даже говорить.
1: Да, Саш, но ведь, понимаешь, как бы сегодняшняя, возьмем в кавычки, ненависть всюду к евреям, она тоже преувеличена. Политики ее сеют, безусловно, потому что у них есть свой электоральный слой, который они должны обслуживать. Но мне не кажется, и я расспрашивал многих, кто бывал за границей сейчас в Европе, да нет, среднее население, средний слой населения вообще никак к нам в этом плане не относится, он не ненавидит нас. Он не должен нас любить, но...
2: Мы во время Второй мировой войны...
1: Да, но война прошла, самое. Саш.
2: Да, но люди не изменились. Я глубоко убежден в этом.
1: Ты хочешь сказать, что прям вот они остались с тем же уровнем антисемитизма, какой был накануне и во время Второй мировой?
2: Без всякого сомнения.
1: Ну, не знаю, я с этим не соглашусь.
2: Послушай, если, например, из Зернистки, да, родители Шамира... Убили его соседи, которые долго жили вместе. Если это самое, если арабы из Газа, которые приходили работать, и которых лечили, и помогали, и прочее, составляли списки этих домов и расположение их, О чем ты говоришь?
1: Ну, Саш, но количество праведников мира в Польше, например, больше всего. Я знаю очень... Я просто знаю людей, которые на Украине спасали... Простые украинские люди спасали евреев. Ну, так нельзя одной краской.
2: Ты прав. Но теперь сравни количество этих простых украинских людей с остальными украинскими людьми. Которыми, например, я служил в армии, вот, например. Даже мне не надо далеко ходить. Я с ними служил в армии. На весь призыв, как называлась советская армия, из 50 где-то человек было два неантисемита. Эти двое были неантисемиты, действительно.
1: Армия – это крайний пример, где вообще все в человеке худшее, в советской армии проявляло себя. Как бы, вот я...
2: Ну да, можно так сказать.
1: Да. Я не знаю. Я прожил, в конце концов, да, это была русскоязычная Украина, город Одесса. Я не помню ничего, что у меня... Да, я помню, что в шестом классе мне сказал кто-то уезжать в Израиль, я подрался с этим парнем. Вот, собственно, и все. Ты можешь возразить, что Одесса нетипичный город. Ну, наверное. В других городах я был очень мало, я не чувствовал, например, я чувствовал антисемитизм сверху, он был колоссален, в квотах, дозах и так далее. Снизу я его не чувствовал, я не знаю. Это...
2: Слушай, да. Я на это могу сказать, что я как бы долгое время был среди, в гуще русского народа, так, потому что я был так. В армии, я был слесарем, работал целый год, потом работал в экспедициях и прочее. И это... Безусловно, сильнейший антисемитизм. Он как бы, он впитан, он на уровне, даже не знаю чего, даже не на уровне осмысления. Он просто впитан. Конечно, русский.
1: Он впитан во весь народ. Мир, по-твоему, как бы, получается так?
2: Ну да, вообще-то да. Вообще-то да.
1: Так, теперь я хочу сказать, что у меня нет цели спорить. Мы обменялись мнениями. Пусть слушатель, так сказать, реагирует, рефлексирует. Я бы этого очень хотел, потому что я хочу, чтобы песни эти были услышаны. Я знаю, что... это, понимаешь, цель, чтобы эти песни столь... Не знаю, я довольно много читаю поэзии. Это очень необычно. И в сочетании с музыкой, спасибо Ицхаку, это стало еще более необычно, странно, потому что эти странные вещи, которые иногда даже музыка царапает, как бы, да, но вместе получается какая-то удивительная, даже не гармония, это не гармония, это боль через гармонию или наоборот, я не знаю. Я хочу Ицхаку предоставить слово. Он сказал, что, во-первых, вот скажи как раз сейчас, что там в этом цикле явлен Бог.
3: Да, мне кажется, это чрезвычайно просто необходимо обратить на это внимание. Дело в том, что в свое время, благодаря Саше, я узнал, что обратил внимание на довольно очевидный факт, что есть такая книга Тора, и в ней Бог является действующим лицом, а после этого Бог перестал быть действующим лицом в книгах. И в стихах Йонатана Витгопа, это его литературное имя, поэтому так говорю, Бог – действующее лицо, и к своему удивлению я обнаружил, что я понимаю как конкретную реальность, что там Бог делает. Это меня, да, ошеломило совершенно, я опять использую слово, потому что, да, то, что мы слушаем, если к этому присоединиться, просто услышать, это ошеломляет, потому что это говорит в самое, ну, мне кажется, нутро еврея, в данном случае я... Опять говорю это слово, потому что, с моей точки зрения, евреи отличаются от других народов. Как написано в Торе, живет народ среди других и среди народов не числится. Прошу прощения за цитату.
1: Так, ну что ж, Саш, я думаю, что ты как хочешь дополнить, возразить, согласиться.
2: Я могу согласиться.
1: Да, окей. Смотри, Саша, я не знаю, я, честно, вот, когда я первый раз услышал, мне, собственно, Ицхак показал, просто сказал, а что ты думаешь по этому поводу? Автор не был назван. Я послушал, сказал, мне не нравится слово «гой», а вообще замечательно. С тех пор я, в общем, пребываю примерно в этом же настроении и состоянии, как ты мог заметить. Я тебя благодарю от лица слушателей, тех, которым это зайдет, я абсолютно уверен, или уже зашло. Спасибо тебе огромное. Дальше мы будем сейчас просто слушать нам еще

мечтающий стать официантом в маленьком ресторанчике Тель-Авива, улицы Гринберг, бредущий в Иерусалим. Разве есть кто-нибудь, кто одинок более чем Моше? Если есть кто-нибудь, это Бог.

0: где я был, когда отдавали. Где ты был, когда мы отдали?
1: Ну, мы продолжаем разговор. Хорошо, я задам еще один вопрос. Может быть, ему нужно было задать Саше, но ты же как бы ты ответственный, ты разделяешь полномочия. Я хотел сначала спросить, что как человек вот, разделяешь Сашину позицию. Скажи, что, как тебе это все так сказать, читается, слушается и так далее. Но это, в принципе, не вопрос. Это, ответ на него мы уже получили. Я спрошу тебя так. А как объяснить тогда, что сегодня половина евреев настроена против другой половины евреев? И вот тут как бы все какие-то существовали. Пока единый против. Ну, вот был спор, который мы с Сашей, так сказать... Ну, как, это не спор, это просто разные точки зрения, и пусть выскажутся... В меня прилетит, я думаю, как бы, но я говорил честно то, что думал. Как оценить нынешнюю ситуацию? Я такого, ну, за пребывание, время пребывания здесь не знал. Как последние годы, когда половина плюс-минус ненавидит другую половину.
2: Я бы сказал так. Эта ситуация совершенно не нова. Она с евреями, ну, более-менее всю их историю. Достаточно вспомнить историю Хануки, о которой мы с тобой говорили, или историю падения Иерусалима, когда евреи не смогли договориться, и мы потеряли свою землю исключительно из-за самих себя. Я надеюсь, что больше никогда это не произойдет. Что касается того, что с этим делать, я думаю, что эта ситуация закономерна. Я не вижу, как она могла бы быть иной. Причина здесь в том, что мы не можем игнорировать, то есть мы можем игнорировать, но подсознательно мы знаем, что вот в данном случае это касается тебя, ты высказал свое мнение, я с радостью услышу еще дальше. Мы не можем, на мой взгляд, уйти от вопроса, как мы оказались в Израиле, что мы здесь делаем. Это вообще на самом деле совершенно сумасшедшее изменение наших жизнях. То есть в этом смысле мы даже в более выгодной ситуации, чем цабры, на мой взгляд, потому что они тут родились, и они, в общем, перед ними этот вопрос просто не стоит. То есть они все равно обязаны к нему, с моей точки зрения, присоединиться, но перед нами он стоит. Мы родились каждый в своих городах, ты в Одессе, я в Ленинграде, и оказались, ну, совершенно там, где наше сознание не могло предвидеть. Как я здесь оказался? Что я здесь делаю, как бы? И это ведет нас к некому надисторическому существованию. То есть, как бы, в наших жизнях произошло действительно то, что не должно было происходить по всем законам. И означает

0: это, что в Израиле необходима какая-то идеология того, как народ здесь оказался. То есть идеология сначала была сохранение еврейского народа. Это условно было признано ООН. Там была чаша весов. Это отдельная история. Многие из нее ее так знают. Но дальше как бы нам нужно решить, как жить. И тут оказывается, что на самом-то деле у нас нет никакой идеи народа на сегодняшний день, как нам жить. У меня, безусловно, есть какие-то ответы, иначе бы я не был в институте Амази Корон. Я с удовольствием поделюсь своими, с радостью поделюсь своими мыслями об этом. Но универсальное состояние народа заключается в том, что нет идеи. Когда нет общей идеи, которая всех объединяет, начинаются конфликты. Конфликты, потому что сегодня более чем когда-либо каждый волен думать и поступать, как ему приходит в голову. Это узаконено сейчас настолько, что, ну, вот мы видим это в Америке, то есть человек может даже утверждать, что он кошечка, и, в общем, все беседер, и я даже с точки зрения этих людей был бы, наверное, каким-то там расистом, считая, что это абсурдно. Ну, как бы в Израиле пока что еще можно так говорить. То есть каждый человек стал богом. В этом смысле, как бы, конфликты неизбежны, потому что бог один на всех, а не каждый бог. Это вот короткий ответ.
1: Тут мне подмывает, конечно, спросить тогда, а если мы сами ненавидим себя, то почему мы так бросаем проклятие в адрес других, ненавидящих нас?
0: Ну, это, к сожалению, то, что нас еще как-то объединяет. Это очень, ну, я даже не знаю, как сказать, грустно, печально, что 7 октября нас объединило на какой-то короткий миг, потому что, ну, что может быть хуже того, что произошло, в том смысле, что и того, что произошло буквально, и того, что народ на день где-то объединился из-за таких событий. То есть, ну, вообще говоря, это уже за пределами, как бы, ну, нечего здесь говорить даже больше.
1: Не буду я тебя мучить. Я хочу, чтобы эти вопросы подвесились в воздухе просто, и слушатель отвечали бы на них. А мы будем слушать. А мы, извините за тавтологию, следующая композиция.

0: Вообще, что меня невероятно удивляет, уже, так сказать, как говорится, с секундомером в руках, в этих композициях, как, вот мы с тобой говорили об этом, невероятная концентрация текста на единицу времени. И такой, ты знаешь, удивительный эффект возникает. И как много сказано за минуту, например, или иногда там даже и минуты нет, за какие-то секунды, и вот уже мне кажется, что время останавливается. И это такой какой-то удивительный... Я просто как-то обратил внимание, столько слов, столько замечательных фраз, столько точных, емких метафор, а время почти не идет, оно... Минута-полторы. Концентрация совершенно фантастическая. Я ее... вот, ты знаешь, я очень много песен прослушиваю. Ну, каждую неделю. Потому что во всех программах есть какие-то музыкальные вещи. И мне кажется, что это исключение. Ты согласен?
1: Да, безусловно, я согласен. Если можно, я более хотел бы рассказать про то... Мы тут обсуждаем отличия между евреями и гоями, национальную нашу проблему, идею. Я бы хотел сказать совершенно явно, что различие, оно очень конкретно. Оно состоит в том, что у евреев есть союз со Всевышним, а у других народов нет. Это и есть избранность со всеми ее преимуществами и недостатками. И главное, что я бы хотел сказать, что это не является... В данном случае я сейчас беру на себя ответственность сказать, что я имею некое представление, как это согласуется с, если можно так выразиться, наукой. То есть я не хочу звучать в данном случае как мистик. Слово «Бог» я использую в совершенно конкретном смысле. Благодаря книге Йонатана Витгопа «Этнос тысячелетий» это понятие в итоге, я думаю, что я смог сформулировать. Это корректно. Можно, и отсюда проистекает, безусловно, в каком-то смысле ненависть к себе, которую ты упомянул у евреев, потому что не так-то просто принять, что ты действительно отличаешься со всем тем, что за этим стоит. Потому что за этим союзом стоит очень много...
0: А скажи, на уровне индивидуальном, почему я должен чувствовать конкретный личностный союз? Почему я конкретный должен быть избранным? Я не кажусь себе избранным. Я кажусь себе человеком со всеми недостатками, человеку присущими. Ну, наверное, с какими-то достоинствами. Но меня пугает слово «избранность». Во-первых, оно накладывает какую-то несоразмерную человеку ответственность, а во-вторых, оно собственно, ведет уже к словам «гой» и «гой».
1: Еще раз, гой — это другой народ, просто это иврит. Избранность — это... Я бы не сказал, что это радость. Это в каком-то смысле счастье, в каком-то смысле горе. В определенные моменты это счастье, в определенные моменты это горе. Нет другого народа, который бы так ненавидели. Про антисемитизм сегодня... Ну вот я сегодня узнал, что в Канаде их научное общество совершенно легитимно выпустило пресс-релиз, в котором одно из исследований называется «Являются ли евреи Homo sapiens?». Это то, как о нас действительно думают другие народы. Они действительно нас не считают за людей, и регулярно это прорывается в самых невероятных контекстах. Теперь, что здесь ирония заключается в том, что и евреи, в принципе, считают себя отличающимися от других народов.
0: Совершенно верно, да.
1: Теперь, является ли это поводом для того, что ты имеешь в виду, ты под избранностью, так или иначе, извини, что я вкладываю в твои уста свои слова, но я думаю, что ты имеешь в виду лучше-хуже. Это не категория лучше-хуже. Это все равно, что, я не знаю, там один человек делает одну миссию, а другой совершенно другую. Нагрузка на том, у кого тяжелее миссия, еще тяжелее. Сказать, что ему легче? Нет. Сказать, что он счастливее, когда ее выполнит? Да.
0: Но ты же понимаешь, что задачу избранности выполнить, во-первых, невозможно. Она всегда стоит перед тобой. Она не заканчивается. А во-вторых, где миссии других народов?
1: Ну, для начала избранность, в первую очередь, ну, нагло, наверное, так утверждать, но я так думаю, она состоит в том, что нам необходимо установить связь с, как угодно это называем, с тем, с кем у нас союз. С ничто, с которым у нас союз. Я использую, опять же, слова Йонатана. Ничто — это то, что вот в представлении других народов предстало перед ними в святая святых, когда они разрушили наш храм. Теперь я как бы не выступаю в данном случае догматично. Я выступаю на основе того, что, мне кажется, реально существует. Реально существует народ, который как целое находится в союзе со Всевышним. Это означает, что каждый конкретный еврей не обязательно этого Всевышнего чувствует, с ним разговаривает и прочее. Скажем, в Торе очевидным образом с Богом разговаривал Моше. Собственно, никто особенно кроме него. Но да, на нас лежит ответственность в том, чтобы признать это и постараться сделать так, чтобы Моше мог заговорить с Богом и быть услышанным в ответ. Это, да, наша ответственность.
0: Следующая композиция. Это очень причудливо и прихотливо переплетается. Город Гоев. Слушай.
2: Город Гоев. Замерзшей геометрией любовно уложенных улиц крестами. Петербург, Рим, Прага, Берлин.

0: Сейчас как Фуксон в студии. Ну, Александр Йонатан Витго был с нами на линии. Я надеюсь, что вы еще посетите нас все-таки как-то совместно. Не буду рассчитывать на новые встречи. Вообще, скажи, ты выделяешь для себя какие-то отдельные песни здесь, или этот цикл просто вот в общем врезается тебе, или есть те, которые ты переслушиваешь, например, которые тебе больше нравятся? Как ты воспринимаешь?
1: Да, есть те песни, которые мне ближе, безусловно. Они все мне близки. Ну, скажем, баллады отъезда для меня очень, ну, насколько серьезно что-то может быть, потому что...
0: Эти имя закончим, кстати, сегодня. Да.
1: Потому что она, не знаю, говорит мне прямо в нутро, то есть заставляет меня переживать, что означает факт моего рождения в России. Конечно же, песня «Живу себе тихо» ближе мне. Началось, как ни странно, с той песни, которую я тебе послал.
0: «Скультяжек день».
1: Да. Потому что эта песня для меня стала как бы, ну, как тот же Саша говорит, подчеркивает, это моя интерпретация, но для меня она стала как бы совершенным откровением, что кто-то смог высказать то, на что я бы, честно, просто не решился. Вот я, как бы смешно сказать, что вот я не слышу, да, это там можно сказать, что главное, с моей точки зрения. И предположить, что я на самом деле должен слышать. И это как бы нехорошо, что я должен слышать и не слышу. Я рад, что кто-то это сказал.
0: Спасибо. Давай слушать дальше. У нас время потихонечку приближается к финалу. Давай две песни сейчас послушаем. «Пели один на свете», и потом «Мне слез не хватает». Поехали.
2: «Пели один на свете». Была такая детская книжка. Один на свете, на всем свете один.

0: вся улица. Вот бы проснуться однажды.
1: И следующая композиция. Следующая «Мне слез не хватает». Тоже замечательная. Все они замечательные. Слушаем.

0: Скажи, пожалуйста, Ицхак, а вообще где можно услышать эти песни? Я сейчас от имени, так сказать, рядового радиослушателя задаю этот вопрос, потому что кто-то прослушает нашу программу, кто-то, может, кому-то порекомендует, и тогда будет здорово, если люди будут знать.
1: В первую очередь, это сайт Саши. Называется он vidgop.coil, vidgop.co.il. Это его писательский сайт, Сашин. Угу. И там представлена рубрика «Композиции», в которой они все находятся. Сайт я горячо рекомендую. Он очень красиво оформлен, на нем можно читать. И там, в общем, можно довольно долго жить, и это будет хорошая жизнь. YouTube. Есть канал Vidgop'а. Легко найти, просто сделав поиск на Vidgop. И на данный момент есть еще Spotify и что-то в Инстаграме.
0: Спасибо. Вообще, я вынужден был, так сказать, какие-то песни переставлять местами, потому что и под разговор с Сашей, и под какие-то вопросы к тебе. Но существует какая-то определенная последовательность жесткая, или вот так как они там находятся, это единственный возможный способ, или, в общем, нет? Внутри цикла можно слушать их, так сказать, в любой последовательности.
1: Я думаю, что их можно слушать в любой последовательности. Единственное, что, может быть, начать надо с той же песни, с которой ты начал, «Сколь тяжек день».
0: Хорошо. Следующая композиция. Слушаем.
2: Камень, летевший в чужое окно, попал в мою голову. Что сожалеть о разбитом стекле?

0: Gustav.
1: И не могу еще раз не сказать, что, по-моему, замечательная работа была проведена в плане подбора музыки, звуков, вообще какого-то музыкального и общего сопровождения, да, для этих стихов. Я не знаю, тут, наверное, больше тебя хвалить.
2: Ну, не знаю, как насчет там... Спасибо, естественно. Ну, как бы... Я бы хотел сказать, что, как бы, ну... У этих песен есть и более такой, как бы, удивительный уровень, о котором мы даже не начали говорить. Песня, скажем, «Живу себе тихо» написана в 1988 году, и там есть слова «Лишь мышь-недомерок со взором свирепым, мышиной ордой». То есть, как бы, удивительным образом там какие-то вещи, созвучные современному периоду. Баллада «Отъезда», она, безусловно, я уверен, что она очень будет близка Алие 90-х. Ну, возможно, и современная Алия, мне даже интересно.
1: Смотреть. Я думаю, что современной-то она должна быть близка еще больше, мне кажется. Потому что по отношению к... Я бы сказал, что тут есть перебор, а вот относительно нынешнего состояния, я думаю, что это почти так. Ну... Я не хочу свои индивидуальные ощущения навешивать, я просто вот, с сожалением, хотя трудная песня, честно, не очень, и больно слушать, но я рад, что эта программа состоялась, и вот здесь как раз мне остается сказать, что время ее подходит к завершению. Я очень хочу, чтобы вы бесценно услышали и оценили сделанное Александром Витгопом, во-первых, ну и во-вторых, я хотел поделиться своими какими-то ощущениями. Огромное спасибо доктору физики, научному консультанту Института еврейского наследия Амази Карон Ицхаку Фуксону, ну уж, конечно, автору, который, как выясняется, ну, полжизни, наверное, сочинял, если начинать с 80 какого-то года. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, и мы слушаем заключительную композицию. Это, собственно, вот та композиция, которую только что Исхак упомянул. Это «Баллада отъезда», еще одна очень впечатляющая и жесткая композиция. Ну, не знаю, кому она ближе, кому нет, просто слушаем. И, в общем, она сегодня завершает этот цикл.

безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Президент Трамп встречается в эти минуты со своим турецким коллегой Эрдоганом в президентском дворце в Анкаре. В начале встречи лидеры выступили с заявлением для прессы, и американский президент затронул тему возможной сделки, в рамках которой Турция приобретет истребители пятого поколения F-35. Трамп отметил, что это решение еще предстоит принять, добавив, что стороны связывают очень хорошие отношения. По словам американского лидера, многие, включая присутствующих в зале, задаются вопросом, почему бы не пойти на этот шаг. Он подчеркнул, что Турция во многих отношениях проявила гораздо большую лояльность, чем другие государства, на верность которых рассчитывали в Вашингтоне. Президент США резюмировал, что администрация обязательно рассмотрит этот вопрос, и назвал F-35 великолепным самолетом. Премьер-министр Нетаньяху в ходе визита на базу военно-морских сил в Хайфе заявил, что флот играет критически важную роль в охране морских границ и экономических интересов Израиля. Глава правительства отметил, что поставил перед военно-морскими силами страны простую цель – обеспечить безопасность судоходных путей и свободу морской торговли, которые имеют стратегическое значение для государства. Нетаньяху добавил, что впечатлен проделанной к настоящему моменту работой и планами, которые командование ВМС намерено реализовать совместно с другими структурами сил безопасности. Силы безопасности ликвидировали в секторе Газа двух террористов Хамаса. Один из них, Хамуда Абудака, являлся командиром военной разведки Хамаса и занимался сбором разведданных о силах Цааля с целью нанесения ударов по военнослужащим. В результате другой атаки, произошедшей позавчера на севере сектора, был ликвидирован командир звена Нухбы Ахмед Баташ. В совместном заявлении Цааля и Службы общей безопасности отмечается, что оба террориста были уничтожены, так как представляли непосредственную угрозу для сил, действующих в секторе. Новая фракция Йоаза Генделя и Хили Трупера будет управляться ими совместно, и, судя по всему, Трупер займет первое место в предвыборном списке. Корреспондент КАН Декла Аарон Шафран сообщает, что они намерены добиваться создания широкого сионистского правительства и откажутся от участия в коалиции, в состав которой войдут несионистские силы. Корреспондент КАН добавляет, что Трупер и Эндель продолжают рассматривать возможность присоединения к своей фракции других общественных платформ, включая движения Аривон Арвии и Эладегель. Кроме того, окончательно не снят с повестки дня и вариант объединения с фракцией Бенни Ганца и Дэдди Симхи, если странам удастся урегулировать разногласия по поводу участия в коалиции с ультраортодоксальными партиями. На фоне предстоящих выборов государственный контролер предупреждает, что Израиль не готов противостоять иностранным кампаниям влияния и дезинформации в интернете. В публикуемом в эти минуты отчете госконтролер Матаньяху Энгельман отмечает, что, несмотря на то, что данная угроза известна уже около десятилетия, в этой сфере ничего не было сделано, на сегодня в стране нет ни одного правительственного органа, который бы централизованно занимался этой проблемой. Энгельман заявил, что угроза иностранного влияния в цифровом пространстве вызывает тревогу. По его словам, враждебные силы, включая Иран, используют социальные сети для углубления раскола, сеяния паники и манипулирования восприятием реальности израильским обществом. Госконтролер подчеркнул, что эта угроза обостряется в преддверии выборов 2026 года, в период крайне уязвимой предвыборной кампании, которая представляет собой благодатную почву для злонамеренной деятельности иностранных игроков, вплоть до опасений искажения результатов голосования. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет завтра 27 градусов. В Тель-Авиве будет 30, в Хайфе 29, в Бейт-Шеане 36, в Бейершеве 32, а в Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО. Слушайте в 18 часов. Всего доброго. Шалом, Миерушалаим.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Еще одна очень важная тема – помощь пожилым людям, которые уже практически не могут выйти из дома или находятся в состоянии, требующем постоянного ухода. Не все знают, что пациенты, нуждающиеся в уходе, а также люди, прикованные к дому, могут получить услуги отделения непрерывного ухода на дому от больничных касс. И для многих это, и для многих семей это может быть огромной помощью, особенно когда пожилому человеку самому тяжело добираться до поликлиники или пройти какой-то, допустим, сдать анализы или получить какое-то медицинское сопровождение. Об этом мы поговорим с заведующей поликлиникой Пальмах в Бнейбраке, округ Данпетах-Тиква, больничной кассы «Клалит» доктором Светланой Кобзанцев. Доктор Светлана, добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Давайте начнем с самого главного. Кто вообще считается пациентом, не выходящим из дома?
3: Да, значит, мы сегодня поговорим о лежачих больных, прикованных к дому или к постели. Значит, это пациенты, которые утратили способность к самостоятельному передвижению или самообслуживанию из-за болезней, травм или старости, приводящие большую часть времени в постели. Значит, есть нуждающиеся в постоянном постороннем уходе пациенты с полной утратой трудоспособности и способности к самообслуживанию. И есть частично лежачие, которые могут самостоятельно выполнять минимальные гигиенические процедуры, но нуждаются в помощи для передвижения бытовых нужд. Значит, услуги для прикованных к постели, значит, называется «мерутак байт» на иврите, чтобы вы знали. Значит, и дается это не только услуги, но и трудотерапия, это «рипуй бейсук», очень важно знать на иврите эти все, значит, слова. Это дается, например, в больничной кассе «Клалит», предоставляется как на дому, значит, на дому, в общем, значит. И они предоставляются через подразделения по уходу на дому. Это называется «госпитализация на дому». Значит, «типуль байт» или «шпуз байт». Во-первых, до того, как мы используем вот такие, значит, сначала, чтобы вы знали, значит, поликлиническая служба наша, мы, семейные врачи, медсестры, поликлинические, мы, значит, обязательно наблюдаем этих пациентов. Мы все время, значит, проверяем их состояние, приходим на осмотр. И семейные врачи, и я, например, и наша медсестра, наши медсестры, они приходят, проверяют. Во-первых, они, значит, проверяют функциональное состояние пациента.
2: Так.
3: Оценивают их функциональное...
2: Светлана, то есть, секундочку, вот скажите, пожалуйста, вот, допустим, мы семья, да, у нас есть пожилой человек, и мы понимаем, что уже, ну, никак нет возможности привести его к врачу. Что какие наши действия? Позвонить в больничную кассу и пригласить врача на дом или как? Или можно, семья может связаться с семейным врачом, который наблюдает пожилого пациента, родственника, как? Тут правильно действовать.
3: Обязательно нужно связаться, как только есть какие-то ухудшения в состоянии. Угу. Мы уже сразу же начинаем оценивать состояние этого пациента на дому. То есть и семейный врач, в нашей поликлинике, например, и вообще в других поликлиниках, значит, в Клалите, и медсестры, они приходят, оценивают состояние, значит, лабораторные анализы, оцениваются, значит, если есть какие-то, значит, нужды,
2: процедуры,
3: мы все оформляем, быть, да? Да. И, значит, мы можем предоставить все эти услуги на дому. Но если нужны какие-то более продвинутые какие-то обследования, лечения, то мы тогда, значит, пользуемся и другими нашими услугами. Это, значит, во-первых, я еще раз сказала, да, у нас есть подразделение по уходу на дому и госпитализация на дому, которые предоставляют врача, медсестру, значит, физиотерапию, трудотерапию. Трудотерапия называется рипуй-бейсук на дому, и это дает, значит, реабилитацию именно улучшить функциональные способности, чтобы все-таки как-то, помочь пациенту самому как-то научиться себя обслуживать, как он может. Значит, кроме того, у нас есть какие-то острые состояния, как инфекции, как воспаление легких, воспаление мочевыводящих путей, например, воспаление мягких тканей. Тогда у нас есть госпитализация, стационар, даже отделение острого домашнего стационара. И эта услуга тоже предоставляется больничной кассой. Вот. И это приходит тоже, услуга предоставляется врачами, медсестрами, лабораторные анализы, лечение, если есть каких-то ран. Если нужно, можно воспользоваться, приходит тоже социальный работник.
2: Это социальный работник именно больничной
3: кассы,
2: да? Все это
3: делается, чтобы вы поняли, все эти услуги предоставляются абсолютно бесплатно. То есть человек может быть нищий, богатый, нуждающийся очень, среднего класса. Всем это дается абсолютно бесплатно.
2: Вот это очень важно, независимо от того, какая у тебя страховка,
3: абсолютно,
2: да? Базовая или расширенная?
3: Абсолютно. Это именно вот основное, это басис, значит, широты, это услуг, которые даются в Клалите. И вообще в стране это, стационар. Кроме того, можно заказать услуги на дом, как рентген на дому сделать, чтобы вы поняли.
2: От больничной кассы.
3: Да, то есть мы, врачи, направляем, обязательно это дается, естественно, услуги тем, которые они лежачие, больные, они не могут сами выйти и сделать эти анализы. То есть можно сделать снимок легких, снимок тазобедренного сустава и всех ортопедических каких-то рентген. Причем очень продвинутая технология, малогабаритная, с высокой качеством снимков, обеспечивает высокое качество снимков. Результаты приходят в течение 24 часов к семейному врачу. Вот. И услуга тоже покрывается Купатхалим Клалитом. Кроме того, можно заказывать на дом лекарства очень просто. Просто вот есть приложение Клалит, можно туда зайти, онлайн-аптека, и выбрать опцию вот эту, и заказать, лекарства на дом. Есть экспресс, самовывоз из филиалов за 3 часа. В течение 3 часов привозят лекарства. Значит, в каких-то ситуациях, как войны и пандемии, эта услуга предоставляется бесплатно. А так она, за небольшую, небольшая стоимость, невысокая. Кроме того, люди, которые прикованы к постели и плохо слышат.
2: Светлана, я так понимаю, в принципе, для пожилых людей нет возрастных ограничений в такой ситуации. Если человек действительно нуждается в помощи, он прикован к кровати, то независимо уже от возраста он может получить такие услуги на дому.
3: Да, да. Даже я вам скажу, что значит, со всего мира приезжают учиться, как же так вот это. Во-первых, это касса Клолит, это самая одна из крупнейших медицинских организаций в мире. И так вот, вот такие, такое, значит, дается, такие услуги, которые даются на дому, этого нигде нету во всем мире, и приезжают к нам учиться, и мы передаем наш опыт из других стран, причем из европейских приезжают, и хотят понять, как же мы даем вот такое качественное, качественные услуги на дому, да.
2: Ну, на этой прекрасной ноте мы и закончим сегодняшний наш с вами разговор. Светлана, надеюсь, еще мы увидимся в других программах. Давайте. И поговорим о других важных темах, которые касаются не только пожилых людей, но и других возрастных категорий. Спасибо вам огромное за сегодняшний
3: эфир. Спасибо.
4: В данный момент около 90% обращений к нам поступают через наш интернет-сайт, ведомство государственного
2: контроля. Через форму обращения.
4: Да, через онлайн-форму обращения. Там есть несколько языков, в том числе русский. Скорее всего, это самая простая и доступная форма на данный момент, которую предпочитает большинство обращающихся. Тем, кому по каким-то причинам удобнее послать обычное письмо или факс, могут это сделать. Можно обратиться физически, посетить одно из наших отделений в часы приема посетителей и устно рассказать, в чем проблема. Можно также обратиться и через Facebook.
2: Даже Facebook-линия.
4: Даже Facebook у нас есть линия.
2: Спасибо большое, Алекс, за сегодняшний эфир. И я надеюсь, что в следующий раз вы нам принесете тоже очень интересную и поучительную историю.
4: Буду стараться.
2: Хорошего вечера.
4: Вам также.
2: Следующая тема, даже, наверное, история, которая, думаю, может оказаться очень знакомой многим семьям новых репатриантов. Речь пойдет об аттестате зрелости, о возрасте, бюрократии и ощущении, что человек просто выпадает из системы. Вместе с нами на линии Людмила, мама-одиночка, которая расскажет историю своей дочери. Девушка приехала в Израиль почти в 18 лет, готовилась к экзаменам, но, к сожалению, обучение не сложилось. Добрый вечер, Любовь.
5: Татьяна, добрый вечер. Благодарю вас за краткое изложение моей истории. И я немножко дополню, что,
2: конечно,
5: в принципе, вот эту всю нашу историю можно назвать «Багрут» или «Хождение по мукам». В общем, все как по классику. Ситуация следующая. Да, вы правильно сказали, что мы приехали в Израиль 3 года назад. Единственное, что на тот момент дочке было 17 лет. И в стране исхода она закончила 9 классов, то есть тоже у нее не полное среднее образование. Угу. И потом она нигде не училась, ни в колледже, ни в 10 классе, но были на то свои причины. И вот, собственно, когда мы приехали в Израиль, ее определили в 10 класс школы, и потом по таким определенным обстоятельствам, скажем так, мы нашли возможность перевестись в так называемый Кидунор, то есть это заведение, где учатся дети, кому сложно адаптироваться, ну, к школьному балагану, скажем так. Вот. И, в принципе, все было хорошо и благополучно до 1 сентября 2025 года, когда дочке не позвонила ни завуч, ни директора и не сказали, как она будет учиться. Она уже позвонила сама непосредственно завучу и спросила, когда ей приходить на учебу. На что ей сказали, что мы тебя уже учить не можем, потому что уже на тот момент дочке было 19 лет, то есть первая причина, по которой ей отказали в обучении из-за возраста. И вторая причина, что остались только, по их мнению, внешний экзамен, то есть сплошь на иврите, и, по их мнению, дочери внешний экзамен вот на иврите будет очень сложно сдать.
2: Любовь,
5: вот.
2: Скажите, а когда вы устраивались в школу, вас предупреждали о том, что в 19 лет она уже не сможет? Или вообще это было настолько неожиданно, что... Как это?
5: Вот ситуация такова, что когда я ее перевела в Киду-Мор, то ей поставили условие, что за полгода она должна будет там пройти чуть ли не два класса. И дочка уже к этому была готова, потом ей сказали, ну ладно, давай, вот год у тебя еще есть. То есть, в принципе, как вот нам объяснили, ребенку дадут возможность получить багрут. Вот. И, собственно, по этой причине я ее тоже перевела в Киду-Мор, чтобы все-таки местный аттестат зрелости получить, поскольку у дочери цель учиться в университете. Вот. И когда вот нам сообщили обеим, что все, учить мою дочь больше не могут, то директор вот этого Киду-Мор порекомендовала пойти либо на Широт-Леуми, либо, ну, на альтернативную службу, да, либо пойти на подготовительные курсы. И мы стали выяснять по поводу подготовительных курсов, и выяснилось, что мало того, что по каким-то причинам моя дочь не имеет права ни на какую субсидию, и, соответственно, эти курсы должны, ну, вот будем оплачивать мы сами.
2: А вы спрашивали про субсидию в Министерстве Алии Интеграции, правильно?
5: Да, да, да, правильно. И, соответственно, наши кураторы, вот, ну, просто вот мы живем в Вершине, сказали, что именно вот в их Министерстве абсорбции нет разрешения на оплату подготовительных курсов. То есть вроде как в других министерствах есть, но вот непосредственно в Вершине нет. Вот. И теперь, если учиться на вот этих подготовительных курсах, то обучение в год стоит 22 тысячи шекелей. Вот. И, соответственно, ни они покрыть не могут это, ни, по словам там другого куратора, моя дочь никакого права на льготы не имеет. Вот. Поэтому как-то хотелось все-таки понять, что нам делать, да, и как, соответственно, сэкономить и свои нервы. И хотелось бы, конечно, и финансы тоже сберечь. Вот. Потому что, ну, мне кажется, что все-таки дочь на какую-то льготу право имеет. Вот, то есть или на субсидии, или льготу, потому что, ну, ребенок учиться хочет. Вот, и все для этого делает. Ну, вот,
2: Любовь, мы к нашему эфиру пригласили присоединиться Шулу Примак, ведущего советника по связям с общинами округа Тель-Авив при Министерстве Алии Интеграции. Возможно, мы вместе с ней сможем понять, какие возможности все-таки существуют сегодня для подростков и молодых людей, которые приехали в Израиль уже в старшем возрасте и не успели получить аттестат зрелости. Шула, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Спасибо большое за возможность встретиться, так сказать, в эфире. И, во-первых, я хочу сказать девушке, которая сейчас рассказывала историю, что ей совершенно правильно и абсолютно правду сказали. Министерство абсорбции, к сожалению, или не к сожалению, но так по закону работает, не имеет возможности просубсидировать все, что касается багруйот, все, что касается аттестата зрелости. Но если девочка, а девочка, я, мама находится с нами, я могу задавать вопросы?
5: Да-да-да, я здесь.
2: Да, здесь, конечно. Да.
6: Девочка пошла в армию или девочка пошла на альтернативную службу, что произошло, происходит?
5: Нет, девочка пока не пошла на альтернативную службу. Я как-то, честно говоря, уповаю, что все-таки она к этому созреет. Вот. Но у нее все-таки пока цель получить.
6: Я поняла. Значит, давайте я вам скажу, что тут история про курицу и яйцо. Как только она идет на альтернативную службу, она немедленно начинает получать все льготы, как, ну, грубо говоря, как солдат, если это армия или альтернативная служба. И у солдат и у представителей альтернативной службы есть субсидии, есть помощь, есть курсы, курсы по подготовке и так далее и тому подобное, и их нет им числа. Иные занимаются НКО, АМУТОТ, которые дают тоже достаточно приличные стипендии на это дело. То есть если она принимает это решение, как только она говорит, я хочу служить Родине, Родина немедленно разворачивается к ней лицом и говорит, давай, мы будем тебе тоже помогать во всем. Это первое. Второе. Есть некоторое количество странных и неочевидных решений, которые тоже мы можем порекомендовать. Во-первых, очень часто есть возможность получить такие льготы или частичную компенсацию или субсидии через Министерство просвещения. Я, когда готовилась к этому эфиру, даже отправила телефоны консультантов Министерства просвещения. Они находятся в редакции. Редакция, надеюсь, с вами поделится этими контактами.
2: Да, конечно, обязательно.
6: И опять же, Иногда они говорят да, иногда они говорят нет. Каждая история, она индивидуальная, но, в принципе, и там тоже есть механизмы, которые помогают человеку получить багрут. Дальше.
2: А мы, Ильшу, во-первых, огромное спасибо за эти контакты. Мы обязательно вместе с Любовью свяжемся с округом, в котором они проживают, и проверим, какая действительно помощь у них есть.
6: Следующая история, которая тоже имеет место быть. Очень часто мэрии разных городов имеют возможность субсидировать жителям этих городов при определенном наборе качеств, что называется, тоже Ашламат Багруйо, тоже возможность пересдать на аттестаты зрелости. Это не все мэрии, это мэрии периферийные. И тут есть смысл побеседовать, пойти в мэрию, сказать, что вот у нас такая вот история, может быть, это соцотдел, который вам поможет с этим делом. И если вы живете больше полугода в городе, в котором такие субсидии имеются, вы можете такую субсидию получить на ребенка. Это не будет полная компенсация, но это будет совершенно другая история, не 20 тысяч или какие-то неподъемные деньги. Есть несколько НКО, которые предоставляют людям, которым уже исполнилось 25 лет, получить субсидию на восстановление багрута. Предполагается, что это люди, эти люди, которые к ним обращаются, это люди, которые уже закончили армию, пытались как-то сами справляться, но не справились. У вас не эта ситуация. У вас ситуация, что жалко, что девочка тратит время, и хочется, чтобы она каким-то образом добралась до университета как можно скорее. Поэтому я предлагаю взвесить и подумать историю про альтернативную службу. И вы будете приятно удивлены всеми теми льготами, которые она получит. Она и время не потеряет, и получит все льготы, и спокойно получит все, что ей положено для того, чтобы закрыть всю эту историю с аттестатом зрелости и идти дальше. Я уже не говорю о том, что те, кто делает альтернативную службу, у них есть и льготы на поступление, и льготы на оплату, и так далее, и тому подобное. Есть огромный комплекс всевозможных историй. В любом случае, я говорю это в эфире, но это не для того, чтобы прорекламировать как-то себя или нас. В любом случае, давайте мы поступим следующим образом. И я буду рада получить ваши контакты и передать их в отдел по делам студентов. Вы знаете, что у нас есть отдел по делам студентов. Они не смогут помочь вам с аттестатом зрелости, но они иногда могут дать хороший совет, кому обращаться за стипендиями в дальнейшем. Поэтому, если вы спрашиваете мое профессиональное и личное мнение, форсируйте историю с альтернативной службой или походом в армию, и каждый день, который вы этого не делаете, отдаляет вас от тех правильных целей, которые вы ставите и вы, и ваша дочка для себя с точки зрения образования. И хотелось бы, чтобы были какие-то другие механизмы, но на сегодня еще раз есть или Министерство просвещения, где можно попросить, попробовать, протолкнуть, продвинуть, попросить комиссию по особым случаям. Кстати, о комиссиях по особым случаям.
2: Это еще интереснее уже.
6: Это общая история. Во всех министерствах есть указания, которые министерство получает, и по ним работают все работники. Но поскольку жизнь штука гораздо более сложная, чем разнарядки, указания и вот инструкции, бывают случаи, которые не предусмотрены инструкцией, бывают случаи индивидуального прокола системы, бывают случаи индивидуального прокола, который случился в интеракции между системой и человеком, и в таких случаях всегда можно просить комиссию по особым случаям. Что это обозначает? Если вам, допустим, в Министерстве просвещения, у нас, к сожалению, мы не можем этим заниматься, у нас нет мандата, но Министерство просвещения есть. Можно подать просьбу, есть возможность обращения общественности, написать письмо, что я прошу. Вот у нас такая индивидуальная ситуация. Мы понимаем, что ребенок попал между тем, как выглядит закон, и тем, как выглядит жизнь. Так получилось. Это наша индивидуальная история. Мы не хотим, чтобы кто-то менял закон, и мы хотим, чтобы вы разобрали наш индивидуальный случай и проверили, можно ли нам в особом случае дать особые права. Еще раз, это имеет место быть во всех государственных организациях. И очень часто, не всегда, это не автоматическая история, вы попросили, вам ответили «да». Реально заседает комиссия, там сидят реально представители министерства и юридического, какие-то консультанты, люди, которые могут принимать решения, имеют на это право и понимают, что это значит с точки зрения закона. И да, это берет время, комиссии не заседают каждый день, это может взять несколько месяцев даже рассмотрение, но иногда бывает и ситуация, где подается на рассмотрение этой комиссии просьба, и просьба удовлетворяется. И тогда, возможно, вы получите какой-то сложно сочиненный ответ на вашу ситуацию, который будет выглядеть не как стандартный, но и ситуация у вас тоже нестандартная. Это я рассказываю к тому, что даже если кто-то из наших радиослушателей в дальнейшем столкнется с нестандартной ситуацией в интеракции с государственными структурами, знаете, что такая опция у вас есть.
2: Она обычно, обычно мы используем эту опцию, когда хотим получить право на помощь на аренду жилья и социальное жилье. Там эта опция,
6: например,
2: да, используется только так в пути.
6: Но она есть во всех
2: министерствах. Да. Это
6: абсолютно.
2: Просто...

0: И я уверена, что именно благодаря таким разговорам люди начинают понимать, что все-таки они не одни в этих ситуациях. И я очень надеюсь, что нас удастся помочь вашей дочери действительно
1: да,
0: закончить и получить
1: важна,
0: аттестат. Да.
1: Благодарю за приглашение. Да, и пусть все сложится наилучшим для всех образом.
0: Хорошего вечера вам. До свидания.
1: Всего доброго. Благодарю.
0: Следующая тема, о которой мы поговорим, это о государственной программе льготной покупки жилья от Министерства строительства. Многие помнят ее еще под старым названием. Она раньше называлась «Мехирли Миштакен», что в переводе на русский язык «цена для новосела». Сегодня программа называется «Дирабе Анаха» – «Квартира со скидкой». Пока она у нас немножко заморожена из-за решения богатца, мы немножко приостановлены. Все-таки обсудим самый важный и, наверное, частый вопрос, который задают люди, которые хотят выиграть квартиру в этой программе. Как считается все-таки первый взнос? От полной рыночной стоимости квартир или от той цены, в которой мы покупаем эту квартиру по программе. Разобраться с нами в этом поможет Олег Куцуба, инвестиционный и ипотечный консультант, а также финансовый эксперт. Олег, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: Олег, давайте все-таки с самого начала начнем. Чем вообще не отличаются эти программы? У них есть отличия Мехирли Миштакен, которые были, которые сейчас Дирабе Анаха?
2: Ну, есть несколько программ, они объединены под одним названием Дирабе Анаха, это Мехир Матара, Мехир Муфхат и так далее. Они отличаются в основном параметром, по которым можно легче и предоставляются льготные шансы на выигрыш, выиграть по этим программам. И все, что касается финансирования, на все эти программы распространяется одно правило, и там действительно есть некоторая льгота, которую регулятор позволил использовать в таких программах. Речь идет о проценте финансирования при покупке обычной квартиры. Как мы знаем, обычно первая квартира можно получить финансирование до 75% от цены квартиры, если это квартира на замену, что, как называется, то есть когда мы продаем прошлую квартиру, чтобы купить...
0: Улучшаем, да, улучшаем условия.
2: Это 70%, если это вторая квартира, 50%. Здесь, в нашем случае, правило 75% для первой квартиры тоже не работает, но есть некоторые послабления. В чем они проявляются? Угу. Зачастую такие квартиры выигрываются по цене ниже рыночной. И регулятор в данном случае позволяет банкам считать больше из двух. То есть или оценочную цену квартиры, либо ее реальную цену покупки.
0: То есть сейчас банк имеет право сам решить для себя, как он будет предоставлять, ну, какой процент от первого взноса
2: получает? Ну, процент он одинаковый в данном случае, 75%. Но сумма, от которой мы отталкиваемся, если мы покупаем обычную квартиру, банк смотрит на оценку, оценочную стоимость или цену фактической сделки, на меньшую из них. Когда мы покупаем квартиру по льготной программе, возможно, ну давайте, может быть, чтобы было проще, немножко на цифрах посмотрим. Например,
0: давайте.
2: Мы выиграли квартиру, которая стоит, мы выиграли ее по цене 1,8 миллиона шекелей,
0: так.
2: И предположим, что она стоит 2,5 миллиона. Здесь в обычном случае банк бы дал нам до 75% от 1,8 миллионов, 70% финансирования. Но из-за того, что цена данной квартиры ниже рыночной, банк может рассмотреть более высокую цену. Здесь регулятор установил верхнюю планку, поэтому это правило в основном можно использовать и выиграть от него. Те, кто покупает квартиры на периферии по цене меньше 2,1 миллиона.
0: Шекелей. То есть еще какой-то определенный порог стоимости квартиры на рынок. То есть если она превышает, то банк уже по-другому будет рассматривать этот первый взнос.
2: Скажем так, в нашем примере квартиру мы купили, выиграли за 1,8 миллиона.
0: Да.
2: Банк, если ее рыночная цена больше 2 миллиона 100 тысяч шекелей, угу. Банк имеет право взять ее как цифру для расчета 75%. В нашем случае, например, 75% от 2,1 миллиона получается 1,575 миллиона. Если вся квартира стоит 1,8 миллиона, получается нам личного капитала достаточно 225 тысяч шекелей всего, то есть меньше 25%.
0: Окей, хорошо. А давайте немножко в другой вариант. Вот, допустим, квартира на рынке стоит, ну, мы маленькую берем, да, мы скромную,
2: давайте,
0: трехкомнатную.
2: Да.
0: Она стоит 1,9 миллиона. То есть до этого порога рыночная цена 1,9 миллиона. И мы по Мехирли Миштакен или по Дирабе Анаха покупаем ее за 1,4 миллиона в такой ситуации.
2: Окей. В этом случае, да, действительно, оценочная цена ниже верхнего порога, и банк может... Здесь очень

0: важно отметить также замечание. Банк имеет право, не обязан. То есть прийти в банк и требовать. Как правило, да, банки берут квартиру по верхней планке, но они рассматривают, как при обычной мошканте, способности семьи выплачивать эту мошканту, финансовое состояние общее, кредитную историю и так далее. Вот. Но если все хорошо, в принципе, банк имеет право взять по верхней планке, как в нашем примере, 1.4 миллиона шекелей. То есть получается 75% от этой суммы миллион шекелей. Да. И если мы выиграли ее за 900, то фактически как будто мы не должны давать денег. Но регулятор это специально оговаривает. В таких случаях есть минимальная сумма, которую необходимо внести личное участие. Это 100 тысяч шекелей.
1: Ну, грубо говоря, 10%, да, получается?
0: Ну, в нашем случае 10%. Да. В зависимости от цены на периферии квартиры бывает и дешевле гораздо. Это может быть в процентном соотношении и выше. Но, кстати, здесь есть еще также гранты по определенным районам, где государство желает поощрить покупку квартир. И бывают дополнительные гранты, например, в 40 тысяч шекелей. То есть в нашем случае понадобится внести не 100 тысяч, а всего 60. Ну. И на периферии это особенно актуально, то есть реально квартиру, скажем, за выиграть за 600 тысяч и 60 тысяч внести и уже иметь квартиру, а все остальное получить как финансирование мошканту.
1: Вот смотрите, Олег, вот все понятно, когда мы покупаем сами на рынке квартиру, там 25% это минимум, который мы обязаны принести в банк. Здесь я вижу то, что вот вы рассказываете, совершенно разные ситуации, в зависимости от стоимости квартиры, от превышает ли она порог, не превышает. В данной ситуации ипотечный консультант, специалист, который занимается мошкантами, может ли помочь, допустим, людям, выигравшим квартиру в такой лотерее, все-таки уменьшить этот взнос так, чтобы было удобнее и комфортнее платить, чем вот... Потому что вот очень часто в последнее время, когда началась программа еще Михаил Ильич Ташкент, которая потом плавно перелилась в дира БНХ, все знали, что нам нужно только 10%, и поэтому все и рассчитывают на эту лотерею, и играют в нее, а потом получается... Вот может ли ипотечный консультант помочь в ситуации...
0: Да, Татьяна. Смотрите, я думаю, что в этом случае очень важно обратиться к специалисту для того, чтобы понять вообще финансовую картину семьи. И не только уменьшить первый взнос, но и понять, как мы будем платить и сколько мы будем платить за квартиру в общем и целом. И потому что, конечно же, есть закон, есть ограничения регуляторные, которые никто не может перейти, неважно, консультант с этим ничего не может сделать, он может помочь, да, спланировать финансово всю сделку, понять, когда понадобятся деньги, найти их источники, посмотреть, какие резервы есть в семье. Есть различные варианты финансирования, которые люди иногда упускают. Можно эти деньги получить не напрямую, как мошканту, а другими способами и так далее. И я думаю, это, кстати, распространяется в последнее время. Стали популярны предложения от кабланов 90-10, если вы слышали, 20-80, когда покупатель должен внести только первоначально небольшую сумму. Да, и мы видим, есть уже проблемы на рынке. Люди вносили небольшую сумму, скажем, покупали квартиру на этапе планирования за квартиру стоимостью 2,5 миллиона, вносили 10%, 250 тысяч, в надежде, в общем-то, не имея финансовой способности выкупить эту квартиру и платить по ней мошканту, а полагаясь на то, что пока достроят дом 3-4 года, цена его вырастет, скажем, на еще 250 тысяч, и они его быстренько продадут, даже не въезжая, не беря мошканту и заработая на этом. И в некоторых случаях люди просто теряют деньги, когда приходит время, покупателей нет, им нужно брать мошканту, банк отказывает в финансировании, и первый взнос, который они носили, он просто сгорает. И это верно и по программам, льготным программам, и при обычной покупке квартиры финансовое планирование самой сделки, это одна из самых крупных сделок в жизни каждого человека, очень необходимо к этому подойти очень взвешенно и проверить и все цифры, доходы, накопления и положение в каждой семье, чтобы не оказалось, что мы внесли первые деньги, и потом мы фактически их потеряем.
1: Олег, ну, наверное, и в заключение вопрос такой больше, наверное, ваш комментарий. Вот раньше действительно программа Михаил Ильич Ташкент помогала людям купить жилье без большого стартового капитала. А сейчас это действительно стало сложнее, чем вот несколько лет назад?
0: Ну, во-первых, цены на квартиры и цена строительства выросла, безусловно, стало тяжелее купить, чем раньше. И, к сожалению, такая ситуация сегодня, да. Рост цен за последние годы, конечно же, отдалил мечту покупки своей квартиры у семей.
1: Ну, будем надеяться все-таки, что ситуация пойдет, будет улучшаться, и мы найдем возможность.
0: Ну, все ждут снижения учетных ставок. Надежда большая. Это, конечно, облегчит возможность взять более крупную мошканту, например, чтобы выплатить и уменьшить ежемесячные платежи. Тем, кто же сегодня платит, есть надежда некоторая на улучшение ситуации на рынке.
1: Олег, спасибо вам большое за этот комментарий и хорошего вам вечера.
0: Спасибо, хорошего вечера.
1: Всего доброго. Следующая тема – изменения в подоходном налоге, которые уже утверждены и будут действовать задним числом с 1 января 2026 года. Речь идет о расширении налоговых ступеней, из-за чего часть работников уже начали платить меньше налога со своей заработной платы. А разобраться в этом нам поможет Алина Урман, бухгалтер и специалист по расчету заработной платы. Алина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, что изменилось в налоговых ступенях? Что нужно знать?
2: Ну, самое главное, что нужно знать, что расширили рамки для налоговых ставок, для налоговых ступеней в 20% и 31%, ага. Что снизило налоговую нагрузку, в принципе, на средние и высокие классы. К сожалению, если человек получает зарплату до 10 061 шекера, это никак не повлияет на его... полученные деньги, скажем так. Потому что, в принципе, как самое главное, что нужно сказать, что наша зарплата ежемесячно, она облагается налогом по нескольким тарифам.
1: Так.
2: То есть сумма зарплаты до 7120 шекелей облагается 10% налога. То, что от 7000 до 10000 61 шекеля облагается, то есть это внутри одной зарплаты, облагается 14% налога, и, соответственно, вот после 10 тысяч только мы добираемся до той суммы, которая попала в эти изменения.
1: То есть правильно я понимаю, что речь идет не о снижении, в принципе, самого налога, который мы платим, а о расширении просто диапазонов дохода, да? Вот
2: абсолютно.
1: Эти...
2: Это расширение ступени 20%. То есть, в принципе, по большому счету, изменения действительно... Те, кто получают от 10 тысяч до 25 тысяч в месяц, главные выигрывающие. Например, диапазон для ставки 20%, он расширяется до 19 тысяч шекелей брутто в месяц, вместо 16 150 шекелей. Что говорит о том, что если раньше, получая зарплату, например, в 18 тысяч шекелей, человек с диапазона от 16 150 до 18 тысяч, на эту сумму он платил уже 31% налога.
1: А теперь будет платить...
2: А теперь он будет платить 20%.
1: Алин, а хорошо, вот в этом месяце, в мае, люди уже начали получать зарплату с уменьшением, с уменьшенным порогом подоходного налога. Как это отразится на их зарплате? Будет ли им возврат? Потому что мы знаем, что этот закон вступил в силу ретроактивно с 1 января 2026 года. То есть, получается, январь, февраль, март, 3 месяца, люди поплатили еще повышенный налог по старым ступени. Как же будет вот сейчас? Что должны были увидеть люди в зарплатной ведомости?
2: На самом деле в зарплатной ведомости за апрель часть людей уже увидела, что они не заплатили подоходный налог. То есть автоматически в зарплатных программах был произведен экзермас. То, для чего обычно нужно подавать... запрос в массах НАСА, делать годовой отчет для того, чтобы государство вернуло переплаченный налог. На самом деле сейчас делают предприятия, это происходит внутри зарплатных программ. Некоторые люди это увидят до конца мая. То есть, в принципе, майская зарплата, она уже будет, в ней уже будет возврат подоходного виден полностью всем.
1: А, то есть сейчас еще только, в принципе, налог рассчитывается по другим ставкам, и поэтому многие сейчас еще могли просто не увидеть, что они получат еще добавку к зарплате за предыдущие месяцы.
2: На самом деле это получится не совсем добавка к зарплате, это просто в Тлусмаскоре у нас есть строки, которые показывают, сколько налога налогов человек заплатил за конкретный месяц, вот за данный месяц, угу. сколько он заплатил налогов, какую сумму сняли с его зарплаты. Если предприятие уже успело загрузить обновление в зарплатные программы, то в ТЛУСе за апрель, в ТЛУС-Москород, уже видно, что человек не платил никаких денег, либо платил значительно меньше, чем в предыдущие месяцы, налога с зарплаты.
1: Окей, а за предыдущие месяцы что будет?
2: Это входит в тот самый экзермас, который, в принципе, начисляется в минус к подоходному налогу, который снимается в месяц.
1: Так, Алина, поправьте меня, я сейчас с вами вместе учусь. Вот, предположим, мой налог должен был бы составить уже по новой налоговой ступени, допустим, 1000 шекелей, да, которые я должна заплатить. Угу. Но с учетом того, что у меня за предыдущие месяцы я налог переплатила, мне эту 1000 шекелей как бы аннулируют, и я ее не плачу. Так получается?
2: Абсолютно. Абсолютно, именно так и получается.
1: И так оно будет идти несколько месяцев, пока все то, что я переплатила за предыдущие 3 месяца, не таким образом не аннулируется. Так я понимаю?
2: Это зависит от предприятия ага. и от зарплатной программы.
1: Окей.
2: Может быть такое, что, например, вот в ту зарплату, в которую, например, возьмем апрельскую зарплату, в которой уже вступили эти изменения, и, по идее, вы должны были бы заплатить 1000 шекелей, но у вас есть возврат, например, 2000 шекелей, угу. возврат налога переплаченного. Есть 2 варианта развития событий.
1: Так.
2: Либо вам возвращают, то есть вы не платите 1000 шекелей, и 1000 вам доплачивают. Либо в следующем месяце у вас из подоходного налога убирают ту 1000, которая осталась.
1: Вот теперь вы сделали мне порядок в голове. Это правда. Я очень надеюсь, что радиослушатели со мной согласятся, потому что действительно есть такие истории, которые мы сейчас начали получать, что люди не понимают, что вроде бы налог уменьшился, а возврата никакого нет. Вот видите, оказывается, у нас есть разные опции, как вот этот вот налог возвращается.
2: Давайте не будем забывать, что не все предприятия успели загрузить обновление до начисления зарплат.
1: То есть это еще, поэтому это может произойти только в следующем
2: безусловно.
1: Месяце?
2: Безусловно. Если человек не увидел в своем, то есть он точно знает, что он достигает порога в 20%, угу. и, по идее, ему должны были бы вернуть деньги, переплаченные в налоговую инспекцию, то, как бы, скорее всего, просто на момент начисления зарплаты в зарплатной программе конкретной фирмы еще не произошли изменения. Угу. Еще не поменяли, собственно, сам порядок налоговых ступеней.
1: Да. Алин, а давайте немножко усложним ситуацию. Предположим, мы говорим о человеке, который работает на 2 работах. И вот у него на одном работе, на первой работе у него действительно там доход. В какой ситуации ему нужно сделать согласование налогов? Нужно ли в связи с этими изменениями налоговых ступеней?
2: Согласование налога вообще действует до марта следующего года за предыдущий. То есть, по большому счету, те люди, у которых есть 2 работы, они в любом случае они обязаны сделать тот самый так называемый ТИУМАС, угу. Для того, чтобы каждый из работодателей точно знал, сколько налога взимать с заработной платы конкретного человека. Потому что если при заполнении, при принятии на работу человек в ТОФИСе 101, это ТОФИС, который позволяет определить налоговый статус человека на данном предприятии.
1: Да, вот это бланк 101, который мы заполняем при трудоустройстве и раз в году, в начале года, и когда у нас и меняется что-то там в семейном положении, дитё, к примеру, рождается и так далее и тому подобное.
2: Верно. В общем, вот, собственно, в этом 101-м ТОФИСе, в нем есть место, которое человек, поступая на 2-ю работу, он обязан отметить, что это, что работа, на которую он поступил, mm-hmm. она не единственная. И в таком случае человек, который рассчитывает зарплату, он видит, что как бы у человека, у работника есть еще работа, но он не знает, какой порог дохода у него на основной работе, скажем так, на предыдущей работе. Поэтому всегда есть вероятность того, что бухгалтер по зарплате перестрахуется, и снимет с человека, ну, как бы полную, даст на человека полную налоговую нагрузку.
1: Максимально, да, который... Ого!
2: Да.
1: И тут уже просто очень многие тоже иногда удивляются. Но у меня же там совсем маленькая зарплата, и она не должна облагаться налогами, а у меня снимают такую почти половину. Очень такое бывает, да.
2: Вот, собственно, да. Если человек отмечает в 101-м ТОФИСе, что эта работа не единственная, то всегда может произойти ситуация, что бухгалтер перестрахуется и снимет 48% налога с зарплаты. Для того, чтобы этого не произошло, собственно, и нужен ТОФИС ТИУМА, согласование налогов. Если человек получает, достигает налоговой, скажем, налоговой ступени в 20%, то, к сожалению, я не думаю, что он сможет получить какой-то возврат на рабочем месте. Скорее всего, в конце года ему придется подавать просьбу на возврат налога.
1: Алин, ну, наверное, и последний в заключение вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на что обратить внимание в ближайших зарплатных ведомостях? До какого периода, там, не знаю, может быть, июль, август, работодатель может вносить изменения, связанные с налоговыми ступенями? Вот когда уже паниковать?
2: Паниковать, если человек находится на ступени выше 20% и не увидел в следующем, то есть в майском расчетном листе никаких изменений в налоге. Тогда можно уже задавать вопросы и просить разъяснений.
1: Понятно. Алин, спасибо вам большое за этот комментарий. Вы мне точно сделали порядок в голове, надеюсь, и нашим радиослушателям тоже. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам.
1: Хорошего вечера. До свидания.
2: До свидания.
1: Ну, дорогие друзья, в завершение нашей программы я напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю...
3: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

огонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Операция «Цаля» на юге Ливана. В ходе поисковых мероприятий в деревне Талуса в спальне одного из домов был обнаружен склад оружия и боеприпасов. В тайнике находились гранатометы, огнестрельное оружие, взрывные устройства, противотанковые ракеты, а также бронежилеты, каски и флаги, аффилированные с Хизбаллой организации. Взрыв двух взрывных устройств в Дамаске, недалеко от отеля, где остановился президент Франции Макрон. Официальный представитель Елисейского дворца сообщил, что жизни Макрона ничто не угрожало, и встреча с президентом Сирии продолжилась по плану. В результате взрыва пострадали 18 человек. Президент Макрон написал в социальной сети X, что ничто не сможет помешать стремлению граждан Сирии жить в суверенном, безопасном и едином государстве. Сирийский президент Ашара заявил на совместной пресс-конференции с Макроном, что Израиль должен отступить с территорий, занятых им на юге Сирии. Премьер-министр Нетаньягу в ходе визита на базу военно-морских сил в Хайфе заявил, что флот играет критически важную роль в охране морских границ и экономических интересов Израиля. Глава правительства отметил, что поставил перед военно-морскими силами страны простую цель – обеспечить безопасность судоходных путей и свободу морской торговли, которые имеют стратегическое значение для государства. Нетаньягу добавил, что впечатлен проделанной к настоящему моменту работой и планами, которые командование ВМС намерено реализовать совместно с другими структурами сил безопасности. Новая фракция Хили Трупера и Йоаза Энделя получит название «Есудот Исраэль». Это следует из заявления на регистрацию, поданного Трупером. Корреспондент КАН Дикла Аарон Шафран сообщает, что Трупер, судя по всему, возглавит предвыборный список, однако руководить фракцией они будут совместно. Они намерены добиваться создания широкого сионистского правительства и откажутся от участия в коалиции, в состав которой войдут несионистские силы. Корреспондент КАН Шахар Глик передает, что с момента полуденного заявления о создании новой фракции стало известно о еще двух кандидатах в списке. Это Шира Шапира, мать старшего сержанта Шапира, который погиб 7 октября, защищая своим телом укрывавшихся в бомбоубежище возле Реим участников фестиваля «Нова», и Элиасав Перец, брат погибших в ходе военной службы лейтенанта Уриэля Переца и майора Элираза Переца. Государственный контролер выявил серьезные упущения в борьбе с торговлей людьми и в соблюдении закона о запрете потребления секс-услуг. В опубликованном отчете госконтролер Матаньягу Энгельман предупредил, что Израилю грозят международные санкции. Энгельман заявил, что спустя 6 лет после вступления закона в силу правоприменительные меры остаются недостаточными. Реализация программ по борьбе с торговлей, защита пострадавших и оказание им помощи осуществляются не в полном объеме. Госконтролер подчеркнул, что полиция и Министерство юстиции обязаны усилить контроль в этой сфере. Корреспондент КАН Яэль Чехановер сообщает, что согласно отчету, с 2014 года число вовлеченных в проституцию несовершеннолетних выросло в 3 раза и составляет от 3 до 5 тысяч подростков. При этом количество штрафов, выписанных потребителям секс-услуг, сократилось примерно на 65% по сравнению с 2022 годом. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет завтра 27 градусов. В Тель-Авиве будет 30, в Хайфе 29, в Бейт-Шеане 36, в Бейт-Шеве 32, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Таковы главные новости к вечеру 7 июля. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
2: Добрый вечер. 18 часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях сегодняшнего дня. В том числе поговорим о том, что Дональд Трамп готов вернуть Турцию в программу по продаже ей истребителей F-35, несмотря на жесткое сопротивление Израиля и вопрос о будущем баланса сил на Ближнем Востоке. Взрывы в Дамаске во время исторического визита туда французского президента. Является ли это случайностью, совпадением, может быть, предупреждением или вообще попыткой сорвать возвращение Сирии на международную арену. Поговорим о законе о создании негосударственной, а особенной, как ее называют законодатели, политической, как ее называют противники, комиссии по расследованию трагедии 7 октября. И борьба вокруг этой комиссии, вокруг ее формата только набирает обороты. И, кроме того, поговорим об отчете госконтролера, который на сей раз в том числе касался цифровой войны накануне выборов. Госконтролер предупреждает, что иностранное вмешательство и дезинформация станут одной из главных угроз на этих выборах. Об этих и других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Так, политика набирает обороты по мере приближения к выборам. Кнессет в первом чтении одобрил сегодня закон о создании специальной комиссии по расследованию событий 7 октября. Это альтернатива государственной комиссии по расследованию, что вызвало острые политические конфликты, не один. Кроме того, духовный лидер партии ШАС Равин Ицхак Юсеф призвал поддержать ключевые законопроекты коалиции ради продвижения основного закона о статусе изучающих Тору. И, кроме того, есть и другие политические новости. Новый политический союз Хилли Трупера и Йоаза Энделя. Обо всем об этом поговорим с Михаилом Пелевертом, политологом и главой форума «За гражданскую солидарность». Михаил, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анна.
2: Чем принципиально отличается предлагаемая комиссия по расследованию от государственной комиссии по расследованию? Давайте еще просто напомним, так сказать, довольно очевидное, возможно, да, что несколько теряется за ломаемыми копьями с обеих сторон, за и против. Так в чем это отличие, по сути?
3: Ну, основное отличие – это кто будет назначать председателя этой комиссии. Оппозиция считает, что это, согласно нынешнему законодательству, должен делать председатель Верховного суда, а Нетаньяху, ну и коалиция предлагают создать так называемую политически паритетную комиссию, в которой будет одинаковое представительство у оппозиции, у коалиции, ну и которая будет более приемлема для них. Ну, так или иначе, мы же понимаем, что речь идет о сегодняшнем решении, которое исключительно декларативно. Оно, комиссия не будет создана, не будет принят закон в третьем чтении. Кнессет продолжает...
2: А, кстати, откуда такая уверенность, что этот закон не пройдет в третьем чтении?
3: Ну, мне кажется, что коалиция просто не собирается его продвигать дальше. У нее нет такой...
2: Не хочет или не может? Есть законы, которые просто не набирают большинства из-за конфликта с ультраортодоксами. Есть законы, которые... Может быть, и не хочет. А почему не хочет? Ведь это, собственно говоря, один из флагов, который над собой несет коалиция, по сути, все это время после 7 октября, обвиняя юридическую систему в предвзятости и так далее. Так почему же не довести до конца?
3: Я предполагаю, что сегодня даже в коалиции нет достаточных голосов, рук, чтобы проголосовать за создание подобной так называемой политической комиссии. Да и религиозные партии, как мы видим, и ШАС, и Ядут Атура, они перестали вести себя ожидаемо, дисциплинированно. Я думаю, что коалиция не будет попытаться рисковать, ударить лицом в грязь и проводить этот закон, который может, повторяю, упасть. Но мне кажется, с самого начала у коалиции не было такой цели. Несколько депутатов от партии Ликуд также достаточно скептически смотрят на такую комиссию. Цель, она, скорее, повторяю, декларативная. Ну и единственное, что мы видим и достаточно стабильно, это то, что Кнессет, вместо того, чтобы быть местом, где вырабатывается национальный какой-то консенсус, это место, где вырабатывается раскол и политические разногласия. Но кроме вопроса «хотят, не хотят» или «могут, не могут», у коалиции осталось очень мало времени, и в конечном итоге есть некие приоритеты политические, и я думаю, что создание этой комиссии это не в приоритете. Кроме того, что надо понимать, что даже если бы комиссия была создана завтра или вчера, пока израильтяне узнают даже первичные какие-то выводы, пройдут долгие-долгие годы.
2: Что касается самой темы к этой комиссии, будьте действительно, вы правы, и комиссия не будет, закон, скажем так, да, не будет проведен в трех чтениях, или правы те, кто, может быть, предполагает, что его как раз приведут. По сути, есть впечатление, что тема расследования обстоятельств трагедии 7 октября, по сути, станет одним из главных вопросов ближайшей избирательной кампании.
3: Ну, вы знаете, это было бы достаточно очевидно, это... Мне кажется, большинство, подавляющее большинство израильтян, за кого бы они ни голосовали, они хотели бы получить ответы о трагических событиях 7 октября и об обстоятельствах, которые привели к этому. Здесь, мне кажется, это вполне национальный консенсус, но мы же видим, сколько длятся у нас как бы разбирательства. И мы же понимаем, что каждый человек, который будет вызван дать свидетельские показания в эту комиссию, он будет приходить с адвокатами, это будут какие-то судебные разбирательства бесконечные. Абсолютно непонятна процедура, да, и по которой, да, вот такое расследование будет проходить, поэтому я сейчас думаю, что это...
2: Ну, то есть, в принципе, Михаил, есть впечатление, что вокруг этой настоящей человеческой трагедии, которая затронула в разной степени, естественно, да, но, по сути, всех, да, в стране, одних в трагической степени, других в несколько меньше, но в любом случае нет здесь тех, кто равнодушен, кого это не касается. По сути, это становится довольно циничным политическим кампейном всех сторон.
3: Да, я абсолютно с вами согласен. В этом-то и состоит кризис системный в Израиле, что мы уже четвертый скоро год живем в ситуации, когда, видимо, самая крупная катастрофа в современной истории Израиля не только не получила какого-то, да, объяснения, и обстоятельства не прояснены, но и правительство напрямую, как бы коалиция в данном случае, отказывается вместе с оппозицией, да, запустить хотя бы какой-то процесс. Мне кажется, что коалиция и оппозиция здесь могли прийти к компромиссу, и для понижения как бы градуса вот этого национального раскола надо было бы запустить хотя бы какую-то проверку. Здесь вопрос не о том, любите ли вы или нет Бениамина Нетаньяху, а о том, что правительство, армия, служба безопасности должны дать ответ израильским гражданам, как такое могло произойти. Но, повторяю, мы здесь как бы мы с вами говорим какие-то очевидные вещи, но эти очевидные вещи абсолютно не, видимо, не очевидны израильским политикам и достаточно большому, видимо, количеству израильтян, которые продолжают голосовать за политиков. Большой раскол в израильском обществе.
2: Да, к сожалению, в конце этой каденции этого правительства мы повторяем, по сути, то, о чем мы говорили в начале этой каденции, о расколе. Я хотела бы, чтобы мы, времени немного, но все-таки вот буквально минуту затронули бы тему союза политического между Йоазом Энделем и Хилли Тропером, казалось бы, немножко на периферии, да, в общем, политической карты. Но вот ваше впечатление, Михаил, есть такое чувство, что мы снова увидим печальный сценарий, когда множатся политические партии в борьбе за, в общем, довольно ограниченное количество мандатов, в данном случае правого центра, и, да, вот, так сказать, и правых, и центристов, говорят, до 10 мандатов. Но если этих списков будет довольно много, а так выглядит, в общем, да, по большому счету, это все может кончиться непрохождением им электорального барьера и сожжением голосов. Вот у вас как есть впечатление, что есть шансы у Энделя с Тропером, у других тех, кто вот пытается на этом поле действовать?
3: Вы знаете, меня не пугает большое количество партий. Я, наоборот, считаю, что на ближайших выборах можно было бы даже понизить электоральный барьер, чтобы дать представительство и относительно небольшим группам в израильском обществе. Проблема скорее в том, что абсолютно, знаете, такие полые, да, абсолютно непонятно о чем партии, люди, да, пытаются, ну вот, играть на разочарование израильского избирателя и пытаются пройти в израильский Кнессет на каких-то, повторяю, абсолютно непонятных обещаниях. Йоаз Энделя, который за последние лет 7 или 8, по-моему, сменил то ли 6, то ли 7 партий, и который, вне сомнения, является человеком фотогеничным, как мы помним из его известной фотографии с Эйлет Шакет. Ну и Хилли Тропер, который, видимо, является очень хорошим сам по себе человеком, потому что говорят, что он пожертвовал почку абсолютно незнакомому человеку. Если в современном Израиле сегодня этого достаточно для того, чтобы как бы служить некой надеждой для израильтян, это говорит о состоянии израильского общества. Кстати, то же самое можно сказать и об Эйзенкоте, то же самое можно сказать об Беннете. Да? Это люди, которые, к сожалению, никакой настоящей идеологической альтернативы Беньямину Нетаньяху нынешней коалиции не представили. Поэтому это я предлагаю к этому относиться как к продолжающему глубокому идеологическому
2: кризису израильского общества.
3: Который, видимо, на ближайших выборах решен не будет.
2: Михаил Пелеверт, я благодарю вас за комментарий. Политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Спасибо вам.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Семьи, которые потеряли своих близких во время событий 7 октября и войны после этого, они видят это по-своему. Они требуют создать именно государственную комиссию по расследованию, независимую, с реальными полномочиями, а не некую альтернативную политическую комиссию, состав которой будет определяться самой политической системой. И есть у них на это, в общем, неотъемлемое право требовать и задавать вопросы. Со мной на связи Нирит Барам, мать сержанта Неты Барама. Зихроной Враха, он погиб во время атаки террористов на базу Нахаль-Оз 7 октября 2023 года. Нете Бараму было 20 лет, когда он погиб. Нирит Барам, шалом.
4: Эфто.
2: Кимат шалош шаним. Кен, ахарей шалу октобер. Ма шалай мерказит шадайн ло кибалт עליה תשובה קונקרטית לגבי נפילתו של הבן שלך?
4: יש הרבה שאלות שלא נענו. העיקרית שבהם, בעצם שתי העיקריות, אחד זה הבן שלי יחד עם עוד אמרו הרבה מאוד זמן שהחמאס מתאמנים למשהו גדול ושתהיה פה מלחמה, ואף אחד לא הקשיב להם ולא התייחס למה שהם אומרים, למרות שהם אמרו את זה. והדבר השני זה המיקום, נחל עוז הוגדר על ידי מדינת ישראל כשטח השמדה של חמאס, ולמרות זאת שמו שם חיילים ללא נשק, חיילים בלי נשק מספיק, לא היה חומה מסביב, לא היה מיגון, וראינו את התוצאות.
2: לגמרי, כן, ראינו את התוצאות. כששמעת שהכנסת, הקואליציה, מקדמת בעצם ועדת חקירה, כפי שזה הוגדר, לאומית, ממלכתית, מיוחדת, בעצם פוליטי. במינוי פוליטי, כן. כן. מה הרגשת? מה עובר לך בראש?
4: קודם כל, הוועדה הזאת הוקמה בעצם איזשהו אקט פוליטי לחלוטין, כדי לתת אפשרות בעצם לעשות איזשהו דיל עם חרדים. אז מה שצריך דילים כדי להקים אותו, כנראה שהוא לא מוקם כדי בעצם לקיים את המטרה שלשמה הוא הוקם, וזה לחקור ולגלות את האמת.
2: כן, זו בעצם הטענה של מקדמי החוק. הם אומרים שכן, אנחנו רוצים לגלות את האמת, והם טוענים בעצם הפוך, כן, שהוועדה הממלכתית היא בעצם כאילו יש לה נטייה מלכתחילה, ולכן בעצם כל מה ששמענו, כן, כל ההסבר הזה.
4: כן.
2: אני לא משכנע אותך.
4: אני אומרת, בן אדם נוהג ברכב, חלילה עושה תאונה, ואז אומרים לו, בוא תחקור את התאונה שאתה עשית. זה לא הגיוני בשום צורה שהיא. מי שצריך לחקור זה מישהו שהוא לא קשור למה שהיה בשבעה באוקטובר. לא מישהו מהממשלה, לא מישהו מהצבא, לא מישהו מהשבק. מישהו שהוא אובייקטיבי, ובשביל זה הוקם חוק ועדת חקירה ממלכתית. יש סיבה למה הוקם החוק הזה כמו שהוא. ועד עכשיו הוא עבד נהדר. Mm-hmm. רק עכשיו פתאום זה לא מתאים, אז מסדרים חוקים אחרים, וזה לא עובד ככה, אנחנו לא ממתאים את החוקים תוך כדי. אז משהו חשוד כאן, משהו לא נראה קשר.
2: מה החשש הכי גדול של הרבה עצם מוועדה שהרכבה היא קבעה על ידי פוליטיקאים?
4: כן, יש בעצם שני חששות. החשש הראשון זה כמובן שלא תתגלה האמת ולא יעשה צדק עם הנופלים והנרצחים. והדבר השני, ואולי אפילו יסלח לי הבן שלי יותר קריטי, זה שברגע שלא באמת יצביעו על הכשלים, אז גם לא יתקנו אותם, ואם לא יתקנו אותם, אז זה לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי אנחנו נחזור על הטעות הזאת עוד פעם. והפעם יכול להיות אותו דבר או אף גרוע מכך, אז זה בעיה.
2: כן. מה את מבקשת לדעת על השעות של המתקפה, שבעצם היו אלה השעות האחרונות של נטע, הבן שלך, ספציפית, קונקרטית,
4: אנחנו לא יודעים הרבה דברים, אנחנו יודעים רק חלק מהם. אני כן מאמינה שיש דברים שעוד לא אמרו לנו ולא סיפרו לנו, כי כל פעם אנחנו מגלים דברים חדשים שמשום מה לא נאמרו לנו. רק עכשיו, למשל, סיפרו לנו על בכלל תהליך הפינוי, שמשום מה לא סיפרו לנו עליו לפני זה, אני לא יודעת למה, עד שמישהו גילה את זה במקרה. וזה גורם לתהות מה עוד לא אומרים ומה עוד לא מספרים.
2: כשאת שואלת ולכן... שאלות, אולי, אני מניחה שאת שואלת כן. שאלות, מדוע עכשיו? איפה הייתם? את מקבלת תשובות?
4: לא, יש את, את התשובה הגדולה של החלק טוענים שהם אמרו, הם אמרו. ולא שמעו אותם. אני לא מקבלת את, את הטענה הזאת, כי אני אומרת שאם ידעתם והתרעתם ולא שמו לכם לב, הייתם צריכים לצאת עם זה החוצה. זה לא פותר אתכם מאחריות. להגיד שמשהו מקולקל ולא לצאת איתו החוצה ולהגיד שהוא מקולקל, זה לא תירוץ. זה עלוב ביותר. ודבר שני, זה התעלמות מוחלטת ממה שבאמת ידעו לצורך... לצורך אישי בעצם, שמירה אישית על, על, על, אם מדובר על הממשלה, זה על הכיסאות שלהם, או הצבא, על מה שהיה לו נוח לעשות. אני לא הבן אדם שצריך לחקור את זה. בשביל זה צריכה לקום בוועדה, ולתת בדיוק את התשובות לשאלה שאת שאלת עכשיו.
2: בהחלט. בואי נקווה באמת שנראה את הקמת הוועדה, שתחקור באמת. נירית ברם, אמא של סמר ראשון, נטע ברם, זיכרונו לברכה, שנפל בשבוע באוקטובר בניר עוז, נחל עוז. תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך.
2: להתראות.
4: ביי ביי.
2: טוב. Моя собеседница, напомню, мать погибшего 7 октября, сержанта Нэты Барама, говорит, что очень много вопросов, которые у нее есть, которые есть у ее семьи, у других семей, остаются без ответов. И два главных вопроса, центральных вопроса, прежде всего, почему, хотя было известно, что Хамас готовится к нападению, что Хамас тренируется, его террористы, и были предупреждения об этом, почему эти предупреждения были проигнорированы, почему ничего не было сделано. И второй вопрос более конкретный относительно того места, где сражался, где погиб Нета, ее сын. Нахаль-Оз была обозначена, определена государством, эта зона, как зона, находящаяся в повышенной опасности нападения Хамаса. Почему, задает вопрос Нирит Барам, несмотря на это, там не было соответствующих сил Цаля? Почему там были столь малые силы, которые, в общем, и привели к той трагедии, которую мы все видели. Слишком много вопросов, говорит она, и далеко не на все мы получаем ответы. На мой вопрос, почему, на ее взгляд, необходимо создать именно государственную комиссию по расследованию, ведь коалиция, которая проводит закон о специальной комиссии по расследованию, как раз говорит, что она хочет узнать всю правду и объясняет, что государственная комиссия будет изначально необъективна и так далее. Моя собеседница говорит, что есть формат, он существует, Государственная комиссия по расследованию, он доказал себя уже в прошлом и не один раз. Почему именно сейчас он не хорош, почему он был достаточно хорош в прошлом, а сейчас вдруг его подозревают в необъективности и так далее. Ну, очевидно совершенно, что в законе, в этом проведении закона о особенной, специальной комиссии по расследованию, есть, конечно, явная политическая составляющая, это политический акт для того, чтобы совершить сделку с ультрадоксальными коалиционными партнерами Ликуда. Но, кроме того, понятно, что, видимо, есть причины у политиков не хотеть создания государственной комиссии по расследованию, хотеть комиссию, назначения в которую будут делаться самими политиками, но очевидно, что есть им чего опасаться и у нас, у семей, говорит она, у других граждан. Есть, прежде всего, опасение, что такая политическая комиссия, она не раскроет всей правды, не предъявит и не узнает, и не предъявит в своем отчете все факты, все обстоятельства. Но второе опасение, которое гораздо более тяжелое даже, чем первое, говорит она, что из-за этого, возможно, не будут сделаны необходимые исправления. Ситуация не будет исправлена, потому что в конечном итоге задача комиссии по расследованию не просто констатировать факты, указать на виновных, но и привести к исправлению. Вот это самое страшное. Нирит говорит, что до сих пор, даже спустя почти 3 года, все еще есть информация, сведения о последних часах ее сына, которые им не сообщали или сообщали совсем недавно, и когда она задает вопрос, а почему только сейчас, или почему есть информация, которую нам не сообщили, она говорит, что мы не получаем полноценных ответов, ответов, которые бы нас удовлетворили. Именно поэтому так важно создать государственную комиссию по расследованию, которая покажет всю картину в целом, будет выявлены виноваты, и главное, просчеты и провалы будут исправлены. Напомню, мы беседовали с Нирит Давид Барам, матерью сержанта Неты Барама, погибшего во время атаки террористов Хамаса на базу Нахалиос 7 октября.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Сегодня разговор идет о сразу двух таких, с одной стороны, юридических, с другой стороны, политических линиях, которые сходятся в итоге в одном вопросе, где проходит граница между политическим решением и правовым пределом. БГАЦ предупредил правительство, что невыполнение судебных решений ведет к анархии. Здесь, естественно, речь идет о решении правительства игнорировать постановление БГАЦ о Рашута Шинья. Параллельно в КНЕСТе обсуждают основной закон об изучении Торы, хотя юридический советник КНЕСТа предупредил, что его нынешняя формулировка может привести к тому, что учащийся ИШИФ получит те льготы, которые предназначены для военнослужащих и для резервистов. Все это обсудим с Максимом Гулером, юридическим обозревателем. Макс, привет.
5: Аня, добрый день, вечер.
2: Да. Насколько необычно, что БГАЦ формулирует предупреждение правительству в таких, я бы сказала, очень жестких терминах? Путь к анархии, в частности.
5: Ну, ожидаемый шаг, хотя я думал, что на это уйдет чуть больше времени, потому что мы все прекрасно понимаем, что политические часы продолжают тикать, и вот-вот должны вроде как бы депутаты КНЕСТа пойти на каникулы, и кому, как вам, Анна Аркадьевна, не знать это лучше, чем многим. Угу. Но да, действительно, БГАЦ идет на некую эскалацию, потому что они тоже слышат, что происходит, они видят заявления депутатов, они видят и читают заявления министров, в первую очередь, конечно, министра связи, из-за чего, в принципе, все и произошло. И они попросту говорят, что, основываясь на предыдущих вердиктах, у нас прецедентное ведь право, английское право, они говорят о том, что если народный избранник не будет подчиняться и не выполнять судебные решения и постановления, то вот этот вот путь тонок как волос, да, до анархии. То есть мы очень близки к анархии. Mm-hmm. И в этом же своем постановлении трое судей, это Рут Ронен, Ицхак Амит и Алекс Штайн, говорят, что в таком случае вот те, кто принимает решение не выполнять судебные вердикты или судебные решения, попросту не будут обладать своим депутатским и не только иммунитетом. Мы знаем, что согласно закону о деликтном праве, то, что называется Диней Мизикин, здесь соответствующий параграф, 7, если не ошибаюсь, который дает освобождение государственному служащему от всевозможных гражданских исков, если в результате его действий кто-то из тех, кто подает в суд, да, понес какие-то убытки или ущерб. В данном случае можно сказать, что тот же Асаф Рапопорт и группа инвесторов, которые собираются приобрести 13-й канал, могут утверждать, что они потратили деньги, и вот благодаря вот таким вот решениям, в частности, министра связи Шломо Кари, сделка сорвалась, и это огромные убытки. И в этом случае БГАЦ говорит выше справедливости, что народные избранники не будут обладать этим самым иммунитетом.
2: Ну, то есть, например, если будет подан иск против министра связи Шлома Кары, то как бы с точки зрения БГАЦ он будет выглядеть...
5: Он не может тогда за покрышку государства. Я прошу прощения.
2: То есть, по сути, это и есть инструмент БГАЦ, если государственный орган фактически не выполняет его решение? Или у БГАЦ есть еще инструменты, в принципе, влияния, так сказать, воздействия?
5: БГАЦ может объявить положение неуважения к суду, то, что называется «безьон бета мишпат».
2: Что это будет практически означать?
5: Это не работает, когда речь идет о разделении ветвей власти, исполнительная, законодательная и судебная. Да? Когда мы говорим о неуважении к суду, можно наказать шекелем, можно применить какие-то штрафные санкции конкретно взятому, не знаю, управлению или какому-то физическому лицу, к частному. Но что касается правительства, невозможно правительство наказать шекелем, и тем более в некоторых особо исключительных случаях одно частное лицо, к примеру, за неуважение к суду, можно посадить в тюрьму. Правительство в тюрьму не посадишь. Кнессет в какой-нибудь тюрьме не закроешь. Поэтому этот инструмент не работает. И в данном случае БГАЦ попросту предупреждает, что вот в противном случае, если будут поданы иски, к примеру, как мы уже говорили, против какого-то министра, он не может воспользоваться услугами государства, и тем более государство не проявляет эмпатию, то есть не влезает в его шкуру и его защищает. Угу. Соответственно, расходы на это ресурсы, к примеру, налогоплательщиков. Ага. И поэтому, да, это вот персональные санкции, которые, это даже не санкции, это профессиональная страшилка для всех тех, которые прячутся за свой либо депутатский мандат, либо за удостоверение государственного служащего.
2: Да. Я коротко хочу, чтобы мы поговорили о другой теме, о второй теме. Это закон, основной закон, но об изучении ценности, так сказать, изучения Торы. Если предположить, что этот основной закон будет принят в трех чтениях, это совершенно не очевидно еще, но, допустим, мы предположим, что это происходит, закон принят, вошел, так сказать, присоединился к своду законов государства Израиль. Сможет ли сможет ли богатц его отменить или ограничить его действия в будущем?
5: Понятно, что речь идет, скорее всего, о неправовом законе. Мы сейчас не будем говорить про сроки. Об этом даже говорим не мы с вами, об этом говорит юридическая совенция Кнессет Кнессет. Дело в том, что то, что пытаются сделать представители ультрарелигиозных партий, это создать себе некий правовой щит. И главная цель, в принципе, да, это приравнять воинскую службу к тем, кто длительное время изучает Тору. Не кто просто выходит и говорит, я Тора Толману то, вот я вот здесь вот учу. Не-не-не. Но речь идет о том, что, во-первых, все мы с вами будем платить очень большие деньги. И проблема заключается в том, что те преференции, да, те льготы, которые получают военнослужащие, они всем будут нам стоить очень и очень много. Во-первых, тот солдат, который служит срочную службу, ему положен так называемый маанак шехрур, это единовременный грант в размере там 20, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше тысяч шекелей, когда он выходит на...
2: В общем, не перечисляя, в принципе, все льготы, их достаточно много, к сожалению, в отличие от нашего эфирного времени. Очень. Просто, да, подведем итог, там действительно есть очень большое поле для вариаций в это время, что закон будет действовать, если он, конечно,
5: закон будет принят, Ань, это, в принципе, богатц должен будет взвешивать в

0: ברף של פרופילים, פרופילים ריקים.
1: בסדר, לפקוח חיים.
0: כן, יש כל מיני סימני מפתח שיכולים לעזור לנו, אבל זה לא לבד.
1: כן, כל אחד מצדו, כן, בכל זאת, כן, ערנות זה כבר מפתח למשהו. תודה רבה, אני מודה לך מאוד, רחלי תשובה, מנהלת ביקורת, בכתיבת ביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון. מודה לך מאוד, תודה.
0: תודה רבה.
1: Иностранное вмешательство в цифровой среде и в социальных сетях – это очень серьезная проблема, которая уже существует. Это некая не абстрактная угроза, говорит моя собеседница. Это то, что существует сейчас. Оно, по сути, уже признано стратегической угрозой, которая способна скрытно, неявно нанести ущерб суверенитету государства, любого государства, Израиля в том числе, особенно в периоды кризисов, в периоды войн и в периоды выборов. Несмотря на то, что это очень актуальная проблема, в Израиле отсутствует единая национальная политика, так следует из отчета госконтролера, нет единого координирующего органа, структуры для того, чтобы ведомства взаимодействовали по этой теме между собой. В нынешней ситуации выявлены серьезные системные проблемы, пробелы, мониторинг, оценка масштабов угрозы, они затруднены, регуляция онлайн-платформ недостаточно, подготовка к кибератакам активизируется лишь накануне выборов непосредственно. Кроме того, программа по медиаграмотности в Министерстве просвещения носит исключительно факультативный характер, а информирование людей, информирование населения об угрозах дезинформации со стороны государства не ведется, хотя очень важно распознавать неаутентичные сообщения, посты в соцсетях, тексты, сообщения и так далее, так далее. Но понятно, что человек, который даже внимательно к этому относится, не воспринимает любую информацию в сетях, как само собой разумеющееся, не может сделать это в полной степени, говорит моя собеседница. И надо отметить, что для устранения этих недостатков, которые очень подробно разобраны в отчете, госконтролер поручил Совету национальной безопасности разработать для премьер-министра единый план по созданию профильного органа, штаба с целевым назначенным для этого бюджетом. Шабаку предписано улучшить меры выявления иностранного вмешательства, прежде всего накануне выборов, но не только, а Министерство просвещения сделать специальные уроки по критическому мышлению, которые должны быть обязательными во всех школах с начальных классов, с раннего возраста, и особенно в преддверии выборов в Кнессет, Центральной избирательной комиссии, госконтролер рекомендует разработать механизмы оперативного реагирования на цифровые угрозы. А правительству, кроме того, необходимо учесть стремительное развитие AI, искусственного интеллекта, и расширить стратегию противодействия, поскольку дезинформация бьет не только по общество, не только по внутреннему сектору, но и подрывает легитимность Израиля на международной арене. Все это следует из отчета госконтролера, о котором мы беседовали с Рахель Тшувой, напомню, руководителем отдела аудита в департаменте аудита правительственных министерств и госучреждений.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 18:40. Сегодня в Анкаре, в столице Турции, открылся саммит НАТО, который может иметь серьезные последствия не только для Европы, но и для Ближнего Востока и для Израиля. В частности, американский президент Дональд Трамп очень тепло повстречался с своим турецким коллегой Режепом Тайпом Эрдоганом и, по сути, и дал понять, что Америка готова вернуть Турцию в программу истребителей пятого поколения F-35. Израиль резко выступает против этого шага. Поговорим об этом и о других выводах из саммита НАТО с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Chatham House в Лондоне и гендиректором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Добрый вечер, Ксения.
3: Добрый вечер, Анна.
1: Ну, Трамп сказал все, кроме, может быть, конкретной фразы. Да, мы продадим самолеты F-35 Турции, да, хотя Эрдоган тут же, так сказать, перекрыл пути к отступлению, он стоял рядом и так сказал, да-да, нам уже обещали 5 самолетов, но насколько вероятно, что в итоге Турция действительно их получит, причем в ближайшее время?
3: Да, это отличный вопрос, потому что когда Эрдоган вот только что на пресс-конференции сказал, что Трамп всегда выполняет свои обещания, то, я думаю, многие...
1: Называется такая региональная мудрость, я бы сказала.
3: Слюну. Вот. И прежде всего, эмиратские лидеры, которые, как мы помним, им были обещаны F-35 аж в 2020 году. На дворе 2026. И я могу с уверенностью сказать, что Эмираты пока что даже не близки к получению этих самолетов. И, конечно же, гораздо менее проблематично поставлять F-35 Эмиратам, нежели исламистской Турции.
1: Но при этом, Ксения, ну вот такие комплименты и дифирамбы, которые расточал сегодня Трамп Эрдогану, я думаю, что, ну я даже не припомню, честно говоря, чтобы, например, в какое-то последнее время такие комплименты расточались какому-то лидеру, тем более из таких лидеров, согласитесь, да, которые, ну, очень недружественны Израилю.
3: Да. Ну я просто, помню, что, да, были очень медовые речи по отношению к Мухаммаду бен Салману, еще один ближневосточный лидер, саудовский наследный принц, который, кстати сказать, тоже очень интересуется самолетами F-35. И похоже на то, что Трамп пока обещает все всем, но на данный момент пока что никто ничего не получает. Так что посмотрим, что будет.
1: Минуточку, то есть даже вот эти все словословия, так сказать, и намеки прозрачные, это все равно еще нереально, так сказать, акт купли-продажи? А что мешает, Ксения, собственно, что стоит на пути?
3: Честно говоря, я не думаю, что Трамп может позволить себе сейчас поставить Турции вот эти самолеты перед тем, как он выполнит свое обещание эмиратцам.
1: Почему бы и нет? Честно говоря, это же Трамп. Что его
3: становится? Во-первых, это, конечно, Трамп, но я просто напомню, что есть немалые финансовые капиталовложения в компанию самого Трампа, в компании его детей, в компании детей Стива Виткова, там и многих других детей, всевозможных людей, где, в общем-то, там уже не просто симпатия или там какие-то даже политические альянсы, а это просто нет-бизнес.
1: Причем очень-очень большие деньги, надо заметить.
3: Поэтому мне кажется, что надо за этим посмотреть, но пока что и в самой Америке, в общем-то, есть разногласия внутри людей самого Трампа в этом отношении. Мы, например, не слышим, что Марко Рубио прыгает от радости и кричит: «Да-да, давайте быстрее поставим самолеты F-35 Турции», потому что он прекрасно как раз-таки понимает и занимает более произраильскую позицию, чем, например, вице-президент Джей Ди Венс. Но в целом там идет вот такая вот борьба сейчас между двумя ключевыми людьми в международной политике. Это и Венс, с одной стороны, и Рубио, и Трамп. Склонен обещать, опять же, все всем. Обещать не значит жениться.
1: Я, кстати, да, Ксения, хочу, чтобы мы проиллюстрировали все-таки наш разговор, потому что мы все время цитируем Трампа. Вот я хочу, чтобы мы послушали небольшой фрагмент того, что он, собственно, по этому поводу и сказал сегодня в Анкаре. Мы собираемся принять решение, говорит Трамп. Он говорит, у нас прекрасные отношения с Турцией. И дальше там всевозможные комплименты следуют Турции. Потом он говорит о том, что это очень хорошие самолеты F-35. Никто бы в этом, собственно, не сомневался. Ну, то есть вот эта формулировка вас не наводит на мысль, что это вот прям обещание. Это скорее что-то вокруг.
3: Тут есть ряд вопросов. И не все они связаны, разумеется, с личными отношениями между Трампом и Эрдоганом. Я просто напомню, что если бы Турция в свое время не приобрела системы воздушной обороны у России С-400, то она бы до сих пор оставалась в программе на приобретение вот этих самолетов F-35, откуда ее, прямо сказать, выкинули после того, как она пошла на этот шаг. Поэтому после того, как Трамп пришел к власти, в Турции там сделали кое-какие какие-то заключения и пообещали американцам, что они, значит, вернут до такой степени, вернут вот эти системы России обратно, если это необходимо для того, чтобы опять встать, значит, в очередь на получение этих прекрасных...
1: Они вернут? Есть впечатление, что они готовы на это?
3: Ну, я вот сомневаюсь, что кто-то что-то вернет, и, это вот звучит легко. На самом деле, если эти системы уже интегрированы в воздушную оборону, то я, плохо представляю, как можно сейчас просто так взять и их вычленить. Но, к примеру, даже если это произойдет, это займет, годы, на все вот эти манипуляции, пока там американцы убедятся, что это действительно так. И опять же, есть люди и в Пентагоне, которые очень скептически к этому относятся. Тем не менее, несмотря на то, что казалось бы, да, то есть тут член НАТО. Но тем не менее, то мы знаем, что с точки зрения именно членства в НАТО, Турция до сих пор себя вела намного более независимо и противоречиво, чем все остальные члены вместе взятые. Это и блокада членства Швеции и Финляндии, присоединение к НАТО, там в течение месяцев-то Эрдоган с ними играл в «хочу-не хочу», «холодно-тепло». И, конечно же, отношения с Россией экономические, очень-очень близкие, которые, Трампу, может быть, это меньше мешает, чем остальным, но европейцам однозначно, да. И я просто хочу сказать, что несмотря на вот такой вот либеральный и такой достаточно Ну, новый подход Дональда Трампа по всем этим вопросам. Ну, есть все еще как бы в Белом доме люди, и в Пентагоне есть люди, которые считают, что торопиться ни к чему. Поэтому этот вопрос, я думаю, что ему не скажут нет, ему скажут, что мы взвешиваем этот вопрос и так далее. Вот, но это все может занять время, очень-очень много времени. И просто я вот напомню, что, ну, например, несколько лет назад Египет решил приобрести российские самолеты Су-35. И уже, значит, была подписана сделка, уже чуть ли не самолеты вот эти летели в Каир. Об этом сообщали российские новостные службы. И в конце они так и не долетели, и оказалось, что американцы все-таки надавили на своих союзников египетских. И взамен пообещали им, ну, не F-35, но F-15. Тоже вполне неплохие добротные машины, проверенные временем и так далее. Опять же, они до сих пор Египту не поставлены. Как бы, да, уже прошло пару лет уже с тех пор. Поэтому обещать это все-таки одно, выполнять это немножко другое. Как бы, и есть огромное количество проблем, связанных с Турцией, с ее поведением.
1: Ну, по крайней мере, была душевная такая картинка сегодня взаимных комплиментов, любви и, так сказать, симпатии. Ксения Светлова, я благодарю вас, старший научный сотрудник Института Chatham House и гендиректор НКО РОПС.
3: Большое спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Французский президент Эммануэль Макрон совершил сегодня исторический визит в Сирию, первый визит лидера ЕС после смены власти в этой стране. Франция вообще пытается закрепить свою роль в восстановлении Сирии, в новой региональной архитектуре, в диалоге с новым руководством во главе с Ахмадом Ашарой. Но визит, надо сказать, прошел на фоне взрывов, которые раздались в Дамаске, и в связи с этим вопросов о стабильности новой Сирии. Об этом и еще об одной внутренней теме. На самом деле, надеюсь, успеем поговорить обо всем этом с Сергеем Жирновым, бывшим старшим офицером службы нелегальной разведки ПГУ КГБ СССР и СВР Российской Федерации, ныне французским писателем и журналистом. Здравствуйте, господин Жирнов.
4: Здравствуйте.
1: Ну, нет, не преувеличение назвать визит Макрона в Сирию историческим?
4: Ну, историческим это история нам скажет. То есть, если он останется в истории, то он будет историческим. Но то, что это важный визит, это совершенно точно. Действительно, это самый, ну, первый крупный западный руководитель, который приехал в Сирию. К нему Ашара уже приезжал во Францию, то есть Макрон его уже принимал во Франции. По-моему, даже не раз, по-моему, чуть не два раза. Вот, то есть, в принципе, Франция была действительно среди первых государств, которые пытались установить и наладить отношения с новым правительством. При всех оговорках, да, потому что мы же понимаем, так сказать, историю людей, которые сейчас руководят Сирией, что они там принадлежали к исламским, в том числе террористическим организациям, то есть это было непросто, но у Франции, в общем, здесь она довольно активно выступила, точно так же, как она на Ближнем Востоке выступает очень активно в отношении Ливана, вот, и Макрона, да, для Макрона это очень важная история, потому что он, так сказать, он хочет показать, что он активный человек, что он активный руководитель. Uh-huh. Вот, и я, кстати, вот эти два взрыва, это, ну, мне кажется, что это не просто так, да, потому что Францию очень не любит сейчас Путин. Франция стала одной из самых активных стран в отношении помощи Украине и обозначается как, ну, вместе с Великобританией такие два главных врага на территории Европейского Союза.
1: То есть вы считаете, что эти взрывы — это не стечение обстоятельств, это такая намеренная попытка нанести удар,
4: да,
1: скажем, по имиджу власти?
4: Да, да, это, конечно, не стечение обстоятельств, это, безусловно, попытка нанести удар. Вот другое дело, какие силы за этим стоят, вот это самое интересное, mm-hmm. да, потому что я не думаю, конечно, что нынешнее сирийское правительство, так сказать, как-то к этому причастно, потому что это совершенно не в его интересах, то есть, безусловно, здесь надо, вот здесь применяется конкретно принцип, кому выгодно, это, безусловно, выгодно врагам Франции, врагам Сирии, в том числе и того правительства, которое пытается нормализировать свои отношения с внешним миром. Вот. И я не исключаю, что за ними могут стоять какие-то российские или пророссийские силы. Потому что Россия очень много потеряла в Сирии. То есть она, так сказать, была с Асадом очень близка. И поэтому, конечно, налаживание связей Сирии с западным миром, это бьет конкретно по интересам России. Тем более, что у них, так сказать, на соплях идет подвешенная история с двумя военными базами, даже с тремя военными базами в Сирии. Вот, и она хотела бы вернуться в Сирию, а, значит, естественно, сотрудничество с западным миром идет в противоположном направлении, поэтому я не исключаю, что это... Ну, во-первых, Ашара, в принципе, он сам, так сказать, у него своих врагов достаточно, да, потому что он как бы боролся с своими конкурентами в исламском мире. Вот, то есть там среди террористических организаций есть много людей, которые ему хотят сделать больно, плюс смена правительства в Сирии, руководство в Сирии, это тоже, так сказать, есть еще асадисты, которые там остались, которые тоже хотят ему досадить. Вот. Но так тень России и Путина за этим маячит довольно прозрачно все-таки. Ага.
1: Еще одна тема, которую хотела коснуться, на сей раз внутрифранцузская. Суд оставил в силе приговор, который был вынесен Марин Ле Пен по делу коррупции, но фактически сохранил ей возможность участвовать в президентских выборах в 2027 году. Вот если говорить об этом, насколько, если Ле Пен формально может участвовать в выборах, но должна при этом носить электронный браслет, и как это будет выглядеть политически, это доставит ей реальные шансы?
4: Ну, здесь это может сыграть в обе стороны. Вы знаете, это как в истории с Трампом. Каждый раз, когда против Трампа были какие-то вполне себе законные преследования, в том числе и юридические, я вам напомню, что это был президент, первый президент Америки, который был избран после того, как американским судом он был признан уголовным преступником по 34 пунктам обвинения. Ему, правда, не назначили потом меру наказания, потому что судья сначала отсрочил, а потом сказал, что его избрали, все, теперь, значит, типа я не могу это сделать. Вот. У Марины Ле Пен, значит, это для нее, конечно, удар большой, потому что она надеялась, что ее либо оправдают, либо снимут с нее вот это вот, значит, это наказание, которое заставляет ее... То есть ее приговорили к 3 годам, в том числе 1 год ношения браслета, 2 года условно. Вот. И она сама перед этим говорила, что если у нее будет вот наказание в виде ношения браслета электронного, то тогда она не пойдет на выборы. То есть она себе сама поставила как бы барьер. Mm-hmm. То есть формального барьера нет, она может идти. Вот, но... Как вы сами понимаете, кандидат, который идет, у которого уголовное наказание и у которого электронный браслет, среди ее сторонников это сыграет, скорее всего, в ее пользу, потому что она выглядит будет в качестве жертвы.
1: Ну, да.
4: Вот видите, такая, значит, макронистская, значит, такая и буржуазная вся Франция, которая ее бедную несчастную, значит, преследует там и так далее и тому подобное. То есть в этом смысле она выигрывает на самом деле, потому что у нее такое наказание. Но зато всем сторонникам, всем противникам она дает аргументы, говорит, что вот, значит, преступница у нас будет президентом. Вы представьте себе, значит, все ситуации, выборы у нас будут последние в апреле месяце. Значит, в мае месяце, если она побеждает, она заезжает в Елисейский дворец, и она еще до июля месяца должна будет носить электронный браслет. То есть президент Франции, который носит электронный браслет. Это, как вы сами понимаете...
1: Репутационно, да, в общем, это так себе. Может ли она все-таки, на ваш взгляд, отказаться от кампании и, по сути, передать это в руки Борделла?
4: Ну, я вам уже сказал, что она сама практически уже сказала, что она откажется. Ну,
1: политики, да, знаете, часто иногда обещают.
4: Да. Кстати, я убежден, что на самом деле... Вот сегодня это решится вечером. У нас сегодня она дает большое интервью на канале TF1, на первом канале французского телевидения. Вот, мы будем, естественно, ждать ее собственного решения. Вот, я не исключаю, кстати, что она пойдет так, потому что я вспоминаю, просто у нас была история с Франсуа Фийоном, который, когда шел на гонку президентскую 16-17 годах, он сначала критиковал Саркози, потому что против Саркози было возбуждено уголовное дело. Это не значит, что оно там дошло бы до суда, хотя оно дошло на самом деле в итоге до суда, его тоже, так сказать, он тоже ходит с электронным браслетом или ходил некоторое время. Вот. И Фион говорил, ну как же президенты Франции идет человек, у которого, значит, уголовное обвинение. А к тому же Фиону в январе 17 года нашли какое-то, значит, дело старое, и его обвинили в уголовном процессе, и он свою кандидатуру не снял таки. Хотя вот критиковался Саркози абсолютно по такому же поводу.
1: Ясно. Так что, в общем, возможны варианты, что называется.
4: Да, возможны варианты, и мы ждем сегодняшнего интервью вечернего в 8 часов по Парижу. Она будет на Первом канале французского телевидения, и, скорее всего, она скажет о своих планах и скажет, идет она или не идет.
1: Я благодарю вас, Сергей Жернов, в прошлом старший офицер службы разведки и Советского Союза, и России, а теперь французский писатель и журналист. Благодарю вас.
4: Спасибо.
1: И мне остается лишь представить тех, кто был со мной этот час, готовил со мной эту программу. Людмила Ермакова, редактор программы, Алексей Демченко, продюсер, Асав Москович, звукорежиссер. Я Нарай Вабарская, мы все желаем вам хорошего продолжения этого вечера и оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. До свидания.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская, и сегодня в ближайшие часы на волнах радио Канрека для вас будет звучать классическая музыка, и по моему желанию, конечно же, и по вашему непосредственному. Мы сегодня слушаем знакомые темы, классические темы в классической музыке, конечно же. А эту совершенно точно знакомую тему вам напоминает такой был дуэт, потрясающий дуэт, на мой взгляд, пианистов, как Марек и Вацек.

Марек Томашевский и Вацлав Киселевский. Дуэт замечательный, польский фортепианный дуэт. Он существовал с 1963 по 1986 год, пока не погиб один из двух участников этого дуэта. А сами по себе Марек и Вацлав познакомились еще в Варшаве, в музыкальной академии, и дебютировали в 1963 году. Выступлением на польском телевидении были более чем популярны, исполняли в своих интересных аранжировках классические произведения Шопена, Бетховена, Грига, Паганини, Монюшко, Листа, польских композиторов, разумеется. В общем, они действительно были очень популярны далеко не только в Польше, но и в Европе. Их очень много слушали и на территории бывшего Советского Союза. Дуэт прекратил свое существование в 1986 году. На пике своей популярности после гибели Вацика, Вацлава Киселевского, в автокатастрофе. Следующая тема. По вашим просьбам, с большим удовольствием слушаем в очередной раз Муслим Магомаев, ария «Фигаро».

Мы продолжаем слушать классику. В данном случае это тоже классика из классики. «Хабанера» — это популярное название арии, которое на самом деле называется в переводе на русский «Любовь мятежная птица» из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Разумеется, тут тоже не все просто. Сама по себе, да, это вступительная ария, главная героиня в данном случае, она исполняется меццо-сопрано или сопрано. Интересно вот, что партитура этой арии была в свое время заимствована из «Хабанеры», которая называлась по-испански «Эль Ариджлито», написал ее испанский композитор Себастьян Ирадьер. Жорж Бизе долгое время считал, что это вообще народная композиция, но ему в какой-то момент стало известно, что музыка эта написана композитором, которого не стало всего лишь 10 лет назад, к тому моменту, когда узнал об этом сам Бизе. И, конечно, тогда Жорж Бизе добавил примечание к вокальной партии «Кармен», где и указал первоисточник. Потом появилась французская либретто к этой опере. Оно было написано Анри Мильяком и Людовиком Малеви. Основано было на нисходящей хроматической гамме с вариациями, естественно, той же самой фразы, сначала на миноре, потом в мажорном ключе. Не хуже меня, вы знаете, эту «Хабанеру». Что касается исполнения, я думаю, что всем будет приятно услышать этот потрясающий голос Мария Каллас.

Мария Каллас. Однажды Фридрих Ницше написал философский роман. Из двух фраз его название было. Вторая фраза, второе предложение звучало так: «Книга для всех и ни для кого». Название первой фразы стало еще и музыкальным произведением. Сам по себе роман начал издаваться в 1883 году. Книга, в общем, состояла из трех отдельных частей. Они были написаны в течение года. Ницше, собственно, хотел написать еще три части, но в итоге закончил только четвертую. И после того, как его не стало, все четыре части были опубликованы уже в одном томе. Что касается музыки, по мотивам этой книги была написана симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра», собственно, так и называется роман, его первое предложение из двух, которые я назвала. И первые аккорды этой поэмы используются в очень большом количестве произведений, кинофильмов, сериалов, отдельных фильмов. В общем, популярнейшая тема стала «Так говорил Заратустра». Короткий фрагмент вот этой темы напоминает нам Лондонский Королевский оркестр.

Думаю, что все вспомнили. Что касается следующей музыкальной темы, это песенка из оперетты Исаака Дунаевского. Оперетта эта была написана им в 1947 году. Интересно, что, в общем, действие оперетты происходит даже в авторской ремарке. Это указано в стране, которой нет на географической карте. И либретто создавалось в то время, 1947 год, в тот период, когда нарастал советско-югославский конфликт и гражданская война в Греции. В итоге это наложило свой отпечаток на даже имена, на сюжет оперетты. И многие персонажи имеют славянские имена, так что, в общем, изображенная страна в этой оперетте, народ, который ведет борьбу против продажной власти, иностранной оккупации, в общем, отождествляется достаточно спокойно и легко с самой Югославией. Песенка Пепиты, ее напоминает современная, востребованная и очень талантливая Полина Гагарина.

Если мы говорим об опереттах, предлагаю вспомнить одну из множества замечательных оперетт Имре Кальмана, которую он посвятил своей молодой жене, русской актрисе Вере Макинской. Само либретто основано на журналистских зарисовках французского писателя Анри Мюрже. И первая постановка прошла в Вене в 1930 году в театре Йоганна Штрауса, выдержала 170 представлений. Давайте слушать, посмотрим. Тоже интересное исполнение, оно современное, и это еще одна российская современная исполнительница Ани Лорак, которая, кстати, скоро приедет в нашу страну с гастролями и с новым шоу своим. А оперетта — это Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». Давайте послушаем.

Следующая тема, тоже классика, нам с вами эта тема хорошо знакома. Интересно, на мой взгляд, само исполнение. Очень много ведь есть вокальных версий тех или иных арий. В данном случае это ария мистера Икс, а исполнитель, победитель одного из проектов «Голос» российской ее версии Сергей Волчков.

Следующее произведение — это Вольфганг Амадей Моцарт. Это «Маленькая ночная серенада». Серенада номер 13, соль мажор, более известная как именно «Маленькая ночная серенада». Одна из, серенада состоит из четырех частей. Написана она была в 1787 году. Наверное, одной из самых узнаваемых на слух публикой, не самой притязательной, самых узнаваемых произведений. Но она была опубликована уже после смерти самого композитора, издательством Иоганна Антона Андре. Причина, которая побудила композитора написать эту серенаду, неизвестна. Историки, те, кто изучают, собственно, творческий путь самого композитора, предполагают, что это всего, скорее всего, она была написана на заказ. И известно, что изначально в этой серенаде было 5 частей, хотя судьба последней 5-й части неизвестна. Слушаем эту маленькую ночную серенаду в исполнении The Swingle Singers.

Графиня Марица Имре Кальман. Эту оперетту заслуженно считают, наверное, все-таки самой венгерской опереттой композитора. Она содержит мощные сольные номера, национальный колорит, вот эти потрясающие чардаши, венгерский танец, который вы слышите сейчас. Красивая оперетта, потрясающе красивое произведение, которые продолжают ставить, экранизировать. Я думаю, мы с вами этому свидетели. Продолжаем и слушаем вновь Муслим Магомаев, Бизе, Кармен, куплеты «Эскамильо».

Но это встреча с вокальным квартетом «Аккорд», который напоминает нам произведение, основанное на пьесе «Пигмалион» Джорджа Бернарда Шоу. Это «Моя прекрасная леди», мюзикл, автором которого стал Алан Джей Лернер, с музыкой Фредерика Лоу.

Следующее произведение принадлежит римскому Корсакову. Кто только в мире его, по-моему, не исполнял. Оно достаточно популярно, если говорить о классической музыке. И эти два музыканта уже экспериментировали в мире классической музыки, объединяясь. Это Йо-Йо Ма и это Бобби Макферрин. Итак, «Полет шмеля».

Вот так. Интересная версия. С одной стороны голос, с другой стороны музыкальный инструмент. Очень интересное у них сочетание. Йо-Йо Ма и Бобби Макферрин. Балетный фрагмент. Второе действие. Опера «Князь Игорь». Александр Порфирьевич Бородин. Конечно, это половецкие пляски. На этот раз мы слушаем Ричард Клайдерман.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня мы на радио Канрека. Этот час хотим посвятить потрясающей певице. Действительно потрясающей. Монсеррат Кабалье. Памяти, к сожалению, уже Монсеррат Кабалье. И в любом случае люди уходят, но в случае с творчеством и с тем, что успела сделать за свою долгую жизнь, это удивительная женщина. Голос действительно останется. Уж очень много всего она успела записать, спеть и сыграть на сценах очень-очень разных театров, оперных мира. Монсеррат Кабалье, ее полное имя Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фолк, родилась там же, где и ушла из жизни, в Барселоне. Испанская оперная певица, которую считают своей очень многие страны, особенно те, для которых испанский язык практически родной, и это естественно. Она, обладая голосом сопрано, прославилась в первую очередь своей техникой бельканто. Она была из лучших исполнительниц с этой техникой, и, конечно, ее роли касались классических итальянских опер Пуччини, Беллини, Доницетти. Мы сегодня, конечно, все это услышим. Репертуар ее был огромен. Около 800 камерных произведений, более 130 оперных партий, серьезных. И за весь период карьеры она исполняла очень и очень разные партии. От Помины до Изольды, от Эльвиры до Турандот. Давайте слушать.

Монсеррат Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне в бедной семье и потом уже обучалась в консерватории при Барселонском театре Лисео. Окончила обучение она в 1954 году, но до этого было ее тяготение, желание заниматься именно музыкой, вокалом. Она постоянно слушала исполнение любимых артистов, и уже действительно в самом раннем возрасте будущая дива являлась ученицей этого лицея. Потом уже Монсеррат начала учиться пению у лучших преподавателей. Чтобы помочь родителям, Монсеррат Кабалье устраивается на работу, и кем только она не работала, чтобы помочь родителям и самой себе на будущее обучение. Продавщица, швея, закройщица. Она все это совмещала с учебой и параллельно обучалась иностранным языкам, французскому и английскому. В итоге она блестяще закончила свою учебу в лицее, золотая медаль была в кармане, и надо было что-то делать дальше. И, учась в лицее, Монсеррат показала себя настолько хорошо, что ее заметили. Заметили манеру исполнения, заметили голос. И ей рекомендовали отправиться в Италию на прослушивание в театр. Но тогда ни у семьи, ни у нее лично не было финансов, чтобы поехать, чтобы жить, чтобы учиться. И вот тогда семья меценатов Бельтран Мата, которые с нисхождением относились к талантливым молодым артистам, написали ей рекомендательное письмо для известного в то время баритона Раймунду Торресу. Бельтран Мата оплатил все расходы этой поездки, по всем рекомендациям ее приняли в театр. И во время ее выступления в итальянском театре зрителем был, все не случайно в этом мире, был директор оперного театра Базеля. Он был просто очарован ее голосом, внешностью, и после выступления ей сразу предложили работать в оперном театре Базеля. Конечно, она согласилась и уехала в Швейцарию на год. Слушаем дальше. Думаю, что эту музыку очень сложно не узнать. Аранхуэсский концерт, музыкальная композиция испанского композитора Хоакина Родриго для классической гитары и оркестра. Но есть, разумеется, и возможность слушать вокальное исполнение. Это наиболее известное его произведение, успех которого закрепил за ним репутацию одного из самых выдающихся испанских композиторов XX века.

Следующая композиция, которую хотелось бы напомнить, это шуточная вокальная пьеса для двух голосов, обычно сопрано, именно сопрано, с сопровождением фортепиано, есть и оркестровки, разумеется, это Россини, это знаменитый кошачий дуэт, дуэто буфо, дидо, гатти, традиционно приписывается Джоаккино Россини, но вообще есть такие факты, что это компиляция из трех частей к кошачьей каватине датского композитора Кристофа Вейса, куда были добавлены два фрагмента из оперы «Россини Отелло», отрывок из дуэта «Отелло и Яго» во втором акте, одна из тем арии «Родриго». Вот такая история, тем не менее, представительницы прекрасного пола, обладающие сопрано голосом, всегда рады поучаствовать в очередных экспериментах. Они образовывают вот такие дуэты, как в свое время сделала Монсеррат Кабалье и Монсеррат Марти.

Монсеррат Кабалье и Монсеррат Марти, мать и дочь, пели вместе сейчас. Вальс Ариетты Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно по знаменитой трагедии Шекспира стал, как становится в джазе, такие композиции стандартами, стал действительно классическим. И, разумеется, певицы, обладающие таким голосом, каким обладала Монсеррат Кабалье, были всегда счастливы петь это. Вероне, сеньор Капулетти дает пышный бал маскарад в честь дня рождения Джульетты. И Капулетти уже планирует ее замужество с графом Парисом. Ее же кормилица Гертруда намекает той про свадьбу, но Джульетта все еще живет своими мечтами и слышать не хочет о замужестве. И вот в этом знаменитом вальсе Ариетти она поет о том, что любовь приносит лишь скорбь, а ей хочется жить в мечтах и наслаждаться жизнью. Но через несколько мгновений, именно тогда, она встречает Ромео из семьи Монтекки.

За свою жизнь Монсеррат Кабалье успела очень многое, кроме того, что она пела свои оперные партии, камерные или партии из опер, которых все знают, и не знать их, по-моему, уже невозможно, это действительно классика. Она очень любила эксперименты и записывалась для синглов, для дисков, для пластинок ранее. Или выступала на одной сцене с такими выдающимися артистами, как Пласидо Доминго, Мерлин Хорн, Альфредо Краус, Лучано Паваротти и многими другими. Чем дальше, тем интереснее были эти эксперименты, когда дело дошло до 92 года, то пришла на помощь действительно замечательная композиция, которую она исполнила вместе с лидером группы Queen Фредди Меркьюри. Запись эта 88 года, и называлась эта песня, и называется, разумеется, «Барселона», заглавная песня, которая была посвящена родному городу Монсеррат Кабалье. И песня эта стала одной из двух официальных песен летних Олимпийских игр 92 года. Ну и вообще она стала просто мировым хитом.

Международная известность пришла к Монсеррат Кабале в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн, замечательной певицы, известность, которая тогда затмевала известность многих других певиц, Кабале заменила эту американскую певицу в партии Лукреции Борджи в одноименной опере Гаэтано Доницетти. Триумф Кабале был столь велик, что публика сразу же после окончания, после того, как затих последний звук, устроила певице 20-минутную овацию. «Нью-Йорк Таймс» потом писали, озаглавив рецензию «Каллас плюс Тибальди равно Кабалье», писала: «Мисс Кабалье достаточно было спеть первый романс». И надо сказать, что это было замечательно. Стало ясно, что она не только обладает чистым и прекрасным голосом, но и превосходно владеет вокальным мастерством. Мисс Кабалье может парить на пианиссимо в высочайшем регистре, полностью контролируя каждую ноту, а при наивысшей громкости голос не теряет ясности и точности контура. Вторили и остальные средства массовой информации, и надо сказать, что это было действительно замечательно. Ну и, конечно, она на этом не остановилась. В театре «Ла Скала» Монсеррат исполнила одну из своих самых прекрасных партий в опере Беллини «Норма». Театр этот потом гастролировал по всему миру. «Каста Дива».

Эта песня, баллада, которую первоначально исполнила испанская группа «Мекано», вошла в репертуар достаточно давно Монсеррат Кабалье, потому что сама песня появилась в 1986 году, довольно быстро ее заметила и оценила, и использовала все свои данные, разумеется, Монсеррат Кабалье. С тех пор песня, которая называется «Сын Луны», «Hijo de la Luna», всегда была в репертуаре, по возможности, разумеется, в репертуаре Монсеррат Кабалье.

К выдающимся вокальным достижениям Монсеррат Кабали относится, конечно, партия «Нормы» в опере Винченцо Беллини. Три спектакля «Нормы» в рамках гастроли театра «Ла Скала» в Москве были, на мой взгляд, совершенно потрясающие. Это был 1974 год, естественно, есть видеозаписи, это можно посмотреть и оценить. Партия «Имоджене» в опере Беллини «Пират» — это партия из репертуара именно эпохи Бельканто, которым, техникой которого так владела замечательно Монсеррат Кабали. И по признанию самой Монсеррат Кабали, это была самая трудная в ее репертуаре за всю карьеру партия. Партия королевы Елизаветы в опере Доницетти Роберто Деверё. Кабали исполнял ее неоднократно в разные периоды своей карьеры. Партия Леоноры в трубадуре Джузеппе Верди считается тоже одним из самых интересных, одной из самых интересных ее работ. Луиза в «Изи Миллер», Леонора в трубадуре, Виолетта, конечно же, в «Травиате», Дездемона в «Отелло». Эти работы, конечно, незабываемы. Мы заговорили о Верди. «Ла пенсьера».

Начиная с примерно 2000 года, Монсеррат Кабале серьезно мешали проблемы со здоровьем, очень по разным причинам возникавшие. Ну, например, в январе 2002 года она вообще сообщила журналистам, что к моменту ее последнего выступления на оперной сцене в Ковенгарден в 1992 году врачи объявили ей, что она неизлечимо больна онкологическим заболеванием, и жить ей осталось всего год-два к тому моменту. Ей предложили срочную операцию, она отказалась, и вот после специального курса лечения ей стало лучше, и снова захотелось, по ее словам, жить, творить, петь, конечно, но тем не менее врачи уже тогда посоветовали Монсеррат Кабалье не подвергать себя стрессам, а на оперной сцене, по ее же словам, она всегда волновалась и переживала. Именно поэтому Монсеррат Кабалье тогда уже решила ограничиваться сольными выступлениями, но напасти продолжались, было повреждено плечо, начались проблемы с ногами после автокатастрофы, потом микроинсульт, повреждение плеча еще раз. Много было всего, но она постоянно работала, она хотела петь, несмотря на то, что в последние 10 лет она передвигалась с помощью костылей или инвалидной коляски. И тем не менее, голос Монсеррат Кабале продолжал звучать со сцены. И, конечно, всегда аншлаги, всегда благодарная публика просила петь на бис, овации стоя. И, разумеется, все это было, безусловно, заслужено. И еще одна песня, именно песня, баллада, которую я хочу вам дать возможность услышать. Бесконечное есть количество того, что хочется услышать еще и еще величайших композиторов, но у нас с вами есть эта возможность в интернете, на дисках слушать голос Монсеррат Кабалье. Эта запись вместе с Эльмутом Лотти необычная и на английском языке.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: Добрый вечер. 18 часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях сегодняшнего дня. В том числе поговорим о том, что Дональд Трамп готов вернуть Турцию в программу по продаже

0: ей истребителей F-35, несмотря на жесткое сопротивление Израиля и вопрос о будущем баланса сил на Ближнем Востоке. Взрывы в Дамаске во время исторического визита туда французского президента. Является ли это случайностью, совпадением, может быть, предупреждением или вообще попыткой сорвать возвращение Сирии на международную арену? Поговорим о законе о создании негосударственной, а особенной, как ее называют законодатели, политической, как ее называют противники, комиссии по расследованию трагедии 7 октября. И борьба вокруг этой комиссии, вокруг ее формата только набирает обороты. И, кроме того, поговорим об отчете госконтролера, который на сей раз в том числе касался цифровой войны накануне выборов. Госконтролер предупреждает, что иностранное вмешательство и дезинформация станут одной из главных угроз на этих выборах. Об этих других событий в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Так, политика набирает обороты по мере приближения к выборам. Кнессет в первом чтении одобрил сегодня закон о создании специальной комиссии по расследованию событий 7 октября. Это альтернатива государственной комиссии по расследованию, что вызвало острый политический конфликт, и не один. Кроме того, духовный лидер партии ШАС Равин Ицхак Юсеф призвал поддержать ключевые законопроекты коалиции ради продвижения основного закона о статусе изучающих Тору. И, кроме того, есть и другие политические новости. Новый политический союз Хилли Трупера и Йоза Энделя. Обо всем об этом поговорим с Михаилом Пелевертом, политологом и главой форума «За гражданскую солидарность». Михаил, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анна.
0: Чем принципиально отличается предлагаемая комиссия по расследованию от государственной комиссии по расследованию? Давайте еще просто напомним, так сказать, довольно очевидное, возможно, да, что несколько теряется за ломаемыми копьями с обеих сторон, за и против. Так в чем это отличие, по сути?
2: Ну, основное отличие — это кто будет назначать председателя этой комиссии. Оппозиция считает, что это, согласно нынешнему законодательству, должен делать председатель Верховного суда, а Нетаньяху, но и коалиция предлагают создать так называемую политически паритетную комиссию, в которой будет одинаковое представительство у оппозиции, у коалиции, ну и которая будет более приемлема для них. Ну, так или иначе, мы же понимаем, что речь идет о сегодняшнем решении, которое исключительно декларативно. Оно, комиссия не будет создана, не будет принят закон в третьем чтении. Кнессет продолжает...
0: А, кстати, откуда такая уверенность, что этот закон не пройдет в третьем чтении?
2: Ну, мне кажется, что коалиция просто не собирается его продвигать дальше. У нее нет такой...
0: Не хочет или не может? Есть законы, которые просто не набирают большинства из-за конфликта с ультраортодоксами. Есть законы, которые... Может быть, и не хочет. А почему не хочет? Ведь это, собственно говоря, один из флагов, который над собой несет коалиция, по сути, все это время после 7 октября, обвиняя юридическую систему в предвзятости и так далее. Так почему же не довести до конца?
2: Я предполагаю, что сегодня даже в коалиции нет достаточных голосов, рук, чтобы проголосовать за создание подобной так называемой политической комиссии. Да и религиозные партии, как мы видим, и ШАС, и Ядут Атура, они перестали вести себя ожидаемо, дисциплинированно. Я думаю, что коалиция не будет попытаться рисковать, ударить лицом в грязь и проводить этот закон, который может, повторяю, упасть. Но мне кажется, с самого начала у коалиции не было такой цели. Несколько депутатов от партии Ликуд также достаточно скептически смотрят на такую комиссию. Цель, она, скорее, повторяю, декларативная. Ну и единственное, что мы видим и достаточно стабильно, это то, что Кнессет, из того, чтобы быть местом, где вырабатывается национальный какой-то консенсус, это место, где вырабатывается раскол и политические разногласия. Но кроме вопроса «хотят, не хотят» или «могут, не могут», у коалиции осталось очень мало времени, и в конечном итоге есть некие приоритеты политические, и я думаю, что создание этой комиссии это не в приоритете. Кроме того, что надо понимать, что даже если бы комиссия была создана завтра или вчера, пока израильтяне узнают даже первичные какие-то выводы, пройдут долгие-долгие годы.
0: Что касается самой темы к этой комиссии, будете действительно, вы правы, и комиссия не будет, закон, скажем так, да, не будет проведен в трех чтениях, или правы те, кто, может быть, предполагает, что его как раз приведут. По сути, есть впечатление, что тема расследования обстоятельств трагедии 7 октября, по сути, станет одним из главных вопросов ближайшей избирательной кампании.
2: Ну, вы знаете, это было бы достаточно очевидно, это... Мне кажется, большинство, подавляющее большинство израильтян, за кого бы они ни голосовали, не хотели бы получить ответы о трагических событиях 7 октября и об обстоятельствах, которые привели к этому. Здесь, мне кажется, это вполне национальный консенсус, но мы же видим, сколько длятся у нас как бы разбирательства. И мы же понимаем, что каждый человек, который будет вызван дать свидетельские показания в эту комиссию, он будет приходить с адвокатами, это будут какие-то судебные разбирательства бесконечные. Абсолютно непонятна процедура, да, и по которой, да, вот такое расследование будет проходить. Поэтому я сейчас думаю, что это...
0: Ну, то есть, в принципе, Михаил, есть впечатление, что вокруг этой настоящей человеческой трагедии, которая затронула в разной степени, естественно, да, но, по сути, всех, да, в стране. Одних в трагической степени, других в несколько меньше, но в любом случае нет здесь тех, кто равнодушен, кого это не касается. По сути, это становится довольно циничным политическим кампейном всех сторон.
2: Да, я абсолютно с вами согласен. В этом-то и состоит кризис системный в Израиле, что мы уже четвертый скоро год живем в ситуации, когда, видимо, самая крупная катастрофа в современной истории Израиля не только не получила какого-то, да, объяснения, и обстоятельства не прояснены, но и правительство напрямую, как бы коалиция в данном случае, отказывается вместе с оппозицией, да, запустить хотя бы какой-то процесс. Мне кажется, что коалиция и оппозиция здесь могли прийти к компромиссу, и для понижения как бы градуса вот этого национального раскола надо было бы запустить хотя бы какую-то проверку. Здесь вопрос не о том, любите ли вы или нет Бениамина Нетаньяху, а о том, что правительство, армия, службы безопасности должны дать ответ израильским гражданам, как такое могло произойти. Но, повторяю, мы здесь как бы мы с вами говорим какие-то очевидные вещи, но эти очевидные вещи абсолютно не, видимо, не очевидны израильским политикам и достаточно большому, видимо, количеству израильтян, которые продолжают голосовать за политиков. Большой раскол в израильском обществе.
0: Да, к сожалению, в конце этой каденции этого правительства мы повторяем, по сути, то, о чем мы говорили в начале этой каденции, о расколе. Я хотела бы, чтобы мы, времени немного, но все-таки вот буквально минуту затронули бы тему союза политического между Йоазом Энделем и Хили Тропером, казалось бы, немножко на периферии, да, в общем, политической карты. Но вот ваше впечатление, Михаил, есть такое чувство, что мы снова увидим печальный сценарий, когда множатся политические партии в борьбе за, в общем, довольно ограниченное количество мандатов, в данном случае правого центра, и, да, вот, так сказать, и правых, и центристов, говорят, до 10 мандатов. Но если этих списков будет довольно много, а так выглядит, в общем, да, по большому счету, это все может кончиться непрохождением им электорального барьера и сожжением голосов. Вот у вас есть впечатление, что есть шансы у Энделя с Тропером, у других тех, кто вот пытается на этом поле действовать?
2: Вы знаете, меня не пугает большое количество партий. Я, наоборот, считаю, что на ближайших выборах можно было бы даже понизить электоральный барьер, чтобы дать представительство и относительно небольшим группам в израильском обществе. Проблема скорее в том, что абсолютно, знаете, такие полые, да, абсолютно непонятно о чем партии, люди, да, пытаются, ну вот, играть на разочарование израильского избирателя и пытаются пройти в израильский Кнессет на каких-то, повторяю, абсолютно непонятных обещаниях. Йоаз Энделя, который за последние лет 7 или 8, по-моему, сменил то ли 6, то ли 7 партий, и который, вне сомнения, является человеком фотогеничным, как мы помним из его известной фотографии с Айлет Шакет. Ну и Хили Тропер, который, видимо, является очень хорошим сам по себе человеком, потому что говорят, что он пожертвовал почку абсолютно незнакомому человеку. Если в современном Израиле сегодня этого достаточно для того, чтобы служить некой надеждой для израильтян, это говорит о состоянии израильского общества. Кстати, то же самое можно сказать и об Эйзенкоте, то же самое можно сказать об Беннете. Да? Это люди, которые, к сожалению, никакой настоящей идеологической альтернативы Бениамину Нетаньяху нынешней коалиции не представили. Поэтому это я предлагаю к этому относиться как к продолжающему глубокому идеологическому
0: кризису израильского общества.
2: Который, видимо, на ближайших выборах решен не будет.
0: Михаил Пелеверт, я благодарю вас за комментарий. Политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Спасибо вам.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Семьи, которые потеряли своих близких во время событий 7 октября и войны после этого, они видят это по-своему. Они требуют создать именно государственную комиссию по расследованию, независимую, с реальными полномочиями, а не некую альтернативную политическую комиссию, состав которой будет определяться самой политической системой. И есть у них на это, в общем, неотъемлемое право требовать и задавать вопросы. Со мной на связи Нирит Барам, мать сержанта Неты Барама. Зихроной Враха, он погиб во время атаки террористов на базу Нахаль-Оз 7 октября 2023 года. Нете Бараму было 20 лет, когда он погиб. Нирит Барам, шалом.
3: Эфто.
0: Кимат шалошаним. Кен, харай шалу октобер. Ма шалай мерказит шадайн ло кибальт алиян тшува кан конкретит лигабай нефилатор шал הבן שלך?
3: יש הרבה שאלות שלא נענו, העיקרית שבהם, בעצם שתי העיקריות, אחד זה, הבן שלי, יחד עם עוד, אמרו הרבה מאוד זמן שהחמאס מתאמנים למשהו גדול ושתהיה פה מלחמה, ואף אחד לא הקשיב להם ולא התייחס למה שהם אומרים, למרות שהם אמרו את זה. והדבר השני זה המיקום, נחל עוז, הוגדר על ידי מדינת ישראל כשטח השמדה של חמאס, ולמרות זאת שמו שם חיילים ללא נשק, חיילים בלי נשק מספיק, לא היה חומה מסביב, לא היה מיגון, וראינו את התוצאות.
0: לגמרי, כן, ראינו את התוצאות. כששמעת שהכנסת, הקואליציה, מקדמת בעצם ועדת חקירה, כפי שזה הוגדר, לאומית, ממלכתית, מיוחדת, בעצם
3: פוליטי.
0: במינוי פוליטי, כן. כן. מה הרגשת? מה עובר לך בראש?
3: קודם כל, הוועדה הזאת הוקמה כבעצם איזשהו אקט פוליטי לחלוטין, כדי לתת אפשרות בעצם לעשות איזשהו דיל עם חרדים. אז מה שצריך דילים כדי להקים אותו, כנראה שהוא לא מוקם כדי בעצם לקיים את המטרה שלשמה הוא הוקם, וזה לחקור ולגלות את האמת.
0: כן, זו בעצם הטענה של מקדמי החוק. הם אומרים שכן, אנחנו רוצים לגלות את האמת, והם טוענים בעצם הפוך, כן, שהוועדה הממלכתית היא בעצם כאילו יש לה נטייה מלכתחילה, ולכן בעצם כל מה ששמענו, כן, כל ההסבר הזה.
3: כן.
0: הוא לא משכנע אותך?
3: אני אומרת, בן אדם נוהג ברכב חלילה עושה תאונה, ואז אומרים לו, בוא תחקור את התאונה שאתה עשית. זה לא הגיוני בשום צורה שהיא. מי שצריך לחקור זה מישהו שהוא לא קשור למה שהיה בשבעה באוקטובר. לא מישהו מהממשלה, לא מישהו מהצבא, לא מישהו מהשבק. מישהו שהוא אובייקטיבי, ובשביל זה הוקם חוק ועדת חקירה ממלכתית. יש סיבה למה הוקם החוק הזה כמו שהוא. ועד עכשיו הוא עובד נהדר. רק עכשיו פתאום זה לא מתאים, אז מסדרים חוקים אחרים, וזה לא עובד ככה, אנחנו לא ממציאים את החוקים תוך כדי. אז משהו חשוד כאן, משהו לא נראה קשה.
0: מה החשש הכי גדול של הרבה עצם מוועדה שהרכבה היא קבעה על ידי פוליטיקאים?
3: כן, יש בעצם שני חששות. החשש הראשון זה כמובן שלא תתגלה האמת ולא יעשה צדק עם הנופלים והנרצחים. והדבר השני, ואולי אפילו יסלח לי הבן שלי, יותר קריטי, זה שברגע שלא באמת יצביעו על הכשלים, אז גם לא יתקנו אותם, ואם לא יתקנו אותם, אז זה לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי אנחנו נחזור על הטעות הזאת עוד פעם. והפעם יכול להיות אותו דבר, או אף גרוע מכך, אז זה בעיה.
0: כן. מה את מבקשת לדעת על השעות של המתקפה, שבעצם היו אלה השעות האחרונות של נטע, בן שלך, ספציפית, קונקרטית,
3: אנחנו לא יודעים הרבה דברים, אנחנו יודעים רק חלק מהם. אני כן מאמינה שיש דברים שעוד לא אמרו לנו ולא סיפרו לנו, כי כל פעם אנחנו מגלים דברים חדשים שמשום מה לא נאמרו לנו. רק עכשיו, למשל, סיפרו לנו על בכלל תהליך הפינוי, שמשום מה לא סיפרו לנו עליו לפני זה, אני לא יודעת למה, עד שמישהו גילה את זה במקרה. זה גורם לתהות מה עוד לא אומרים ומה עוד לא מספרים.
0: כשאת שואלת ולכן... שאלות, אולי, אני מניחה שאת שואלת כן. שאלות, מדוע עכשיו? איפה הייתם? אתם מקבלת תשובות?
3: לא,

0: יש את התשובה הגדולה של החלק טוענים שהם אמרו, הם אמרו ולא שמעו אותם. אני לא מקבלת את הטענה הזאת, כי אני אומרת שאם ידעתם והתרעתם ולא שמו לכם לב, הייתם צריכים לצאת עם זה החוצה. זה לא פותר אתכם מאחריות. להגיד שמשהו מקולקל ולא לצאת איתו החוצה ולהגיד שהוא מקולקל, זה לא תירוץ, זה עלוב ביותר. ודבר שני, זה התעלמות מוחלטת ממה שבאמת ידעו, לצורך אישי בעצם, שמירה אישית על אם מדובר על הממשלה, זה על הכיסאות שלהם, או הצבא, על מה שהיה לו נוח לעשות. אני לא בן אדם שצריך לחקור את זה, בשביל זה צריכה לקום בוועדה, ולתת בדיוק את התשובות לשאלה שאת שאלת עכשיו.
1: בהחלט, בואי נקווה באמת שנראה את הקמת הוועדה, שתחקור באמת. נירית ברם, אמא של סמ"ר ראשון נטע ברם, זיכרונו לברכה, שנפל בשבוע באוקטובר בניר עוז, נחל עוז. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. ביי טוב. Моя собеседница, напомню, мать погибшего 7 октября, сержанта Неты Барама, говорит, что очень много вопросов, которые у нее есть, которые есть у ее семьи, у других семей, остаются без ответов. И два главных вопроса, центральных вопроса, прежде всего, почему, хотя было известно, что Хамас готовится к нападению, что Хамас тренируется, его террористы, и были предупреждения об этом, почему эти предупреждения были проигнорированы, почему ничего не было сделано. И второй вопрос, более конкретный, относительно того места, где сражался, где погиб Нета, ее сын. Нахаль-Оз была обозначена, определено государством, эта зона, как зона, находящаяся в повышенной опасности нападения Хамаса. Почему, задает вопрос Нирит Барам, несмотря на это, там не было соответствующих сил Цаля? Почему там были столь малые силы, которые, в общем, и привели к той трагедии, которую мы все видели. Слишком много вопросов, говорит она, и далеко не на все мы получаем ответы. На мой вопрос, почему, на ее взгляд, необходимо создать именно государственную комиссию по расследованию, ведь коалиция, которая проводит закон о специальной комиссии по расследованию, как раз говорит, что она хочет узнать всю правду и объясняет, что государственная комиссия будет изначально необъективна и так далее. Моя собеседница говорит, что есть формат, он существует, Государственная комиссия по расследованию, он доказал себя уже в прошлом и не один раз. Почему именно сейчас он не хорош, почему он был достаточно хорош в прошлом, а сейчас вдруг его подозревают в необъективности и так далее. Ну, очевидно совершенно, что в законе, в этом проведении закона о особенной специальной комиссии по расследованию есть, конечно, явная политическая составляющая. Это политический акт для того, чтобы совершить сделку с ультрадоксальными коалиционными партнерами Ликуда. Но, кроме того, понятно, что, видимо, есть причины у политиков не хотеть создание государственной комиссии по расследованию, хотеть комиссию, назначение в которую будут делаться самими политиками, но очевидно, что есть им чего опасаться и у нас, у семей, говорит она, у других граждан, есть прежде всего опасения, что такая политическая комиссия, она не раскроет всей правды, не предъявит и не узнает, и не предъявит в своем отчете все факты, все обстоятельства. Но второе опасение, которое гораздо более тяжелое даже, чем первое, говорит она, что из-за этого, возможно, не будут сделаны необходимые исправления. Ситуация не будет исправлена, потому что в конечном итоге задача комиссии по расследованию не просто констатировать факты, указать на виновных, но и привести к исправлению. Вот это самое страшное. Нирит говорит, что до сих пор, даже спустя почти 3 года, все еще есть информация, сведения о последних часах ее сына, которые им не сообщали или сообщали совсем недавно. И когда она задает вопрос, а почему только сейчас, или почему есть информация, которую нам не сообщили, она говорит, что мы не получаем полноценных ответов, которые бы нас удовлетворили. Именно поэтому так важно создать государственную комиссию по расследованию, которая покажет всю картину в целом, будет выявлены виноваты, и главное, просчеты и провалы будут исправлены. Напомню, мы беседовали с Нирит Барам, матерью сержанта Неты Барама, погибшего во время атаки террористов Хамаса на базу Нахаль-Оз 7 октября.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня разговор идет о сразу двух таких, с одной стороны, юридических,

0: экономических, с другой стороны, политических линиях, которые сходятся в итоге в одном вопросе, где проходит граница между политическим решением и правовым пределом. Багац предупредил правительство, что невыполнение судебных решений ведет к анархии. Здесь, естественно, речь идет о решении правительства игнорировать постановление Багаца о Рашута Шинья. Параллельно в Кнессете обсуждают основной закон об изучении Торы, хотя юридический советник Кнессета предупредил, что его нынешняя формулировка может привести к тому, что учащийся ИШИВ получит те льготы, которые предназначены для военнослужащих и для резервистов. Все это обсудим с Максимом Гулером, юридическим обозревателем. Макс, привет.
1: Аня, добрый день, вечер.
0: Да. Насколько необычно, что Багац формулирует предупреждение правительства в таких, я бы сказала, очень жестких терминах? Путь к анархии, в частности.
1: Ожидаемый шаг, хотя я думаю, что на это уйдет чуть больше времени, потому что мы все прекрасно понимаем, что политические часы продолжают тикать, и вот-вот должны вроде как бы депутаты Кнессета пойти на каникулы, и кому, как вам, Анна Аркадьевна, не знать это лучше, чем многим. Угу. Но да, действительно, Багац идет на некую эскалацию, потому что они тоже слышат, что происходит, они видят заявления депутатов, они видят и читают заявления министров, в первую очередь, конечно, министра связи, из-за чего, в принципе, все и произошло. И они попросту говорят, что, основываясь на предыдущих вердиктах, у нас прецедентное ведь право, английское право, они говорят о том, что если народный избранник не будет подчиняться и не выполнять судебные решения и постановления, то вот этот вот путь тонок как волос, да, до анархии. То есть мы очень близки к анархии. Угу. И в этом же своем постановлении трое судей, это Рут Ронен, Ицхак Амит и Алекс Штайн, говорят, что в таком случае вот те, кто принимает решение не выполнять судебные вердикты или судебные решения, попросту не будут обладать своим депутатским и не только иммунитетом. Мы знаем, что согласно закону о деликтном праве, то, что называется Диней Мизикин, здесь соответствующий параграф, 7, если не ошибаюсь, который дает освобождение государственному служащему от всевозможных гражданских исков, если в результате его действий кто-то из тех, кто подает в суд, да, понес какие-то убытки или ущерб. В данном случае можно сказать, что тот же Асаф Рапопорт и группа инвесторов, которые собираются приобрести 13-й канал, могут утверждать, что они потратили деньги, и вот благодаря вот таким вот решениям, в частности, министра связи Шломо Кари, сделка сорвалась, и это огромные убытки. И в этом случае Багац говорит Вышество справедливости, что народные избранники не будут обладать этим самым иммунитетом.
0: Ну, то есть, например, если будет подан иск против министра связи Шломо Кари, то как бы с точки зрения Багаца он будет выглядеть...
1: Он не может тогда за покрышку государства.
0: Ага. По сути, это и есть инструмент Багаца, если государственный орган фактически не выполняет его решение? Или у Багаца есть еще инструменты, в принципе, влияния, так сказать, воздействия?
1: Багац может объявить положение неуважения к суду, то, что называется «безьон в этом и шпат».
0: Что это будет практически означать?
1: Это не работает, когда речь идет о разделении ветвей власти, исполнительная, законодательная и судебная. Да? Когда мы говорим о неуважении к суду, можно наказать шекелем, можно применить какие-то штрафные санкции конкретно взятому, не знаю, управлению или какому-то физическому лицу, к частному. Но что касается правительства, невозможно правительство наказать шекелем, и тем более в некоторых особо исключительных случаях одно частное лицо, к примеру, за неуважение к суду, можно посадить в тюрьму. Правительство в тюрьму не посадишь. Кнессет в какой-нибудь тюрьме не закроешь. Поэтому этот инструмент не работает. И в данном случае Багац попросту предупреждает, что вот в противном случае, если будут поданы иски, к примеру, как мы уже говорили, против какого-то министра, он не может воспользоваться услугами государства, и тем более государство не проявляет эмпатию, то есть не влезает в его шкуру и его защищает. Угу. Соответственно, расходы на это ресурсы, к примеру, налогоплательщиков.
0: Ага.
1: И поэтому, да, это вот персональные санкции, которые, это даже не санкции, это персональная страшилка для всех тех, которые прячутся за свой либо депутатский мандат, либо за удостоверение государственного служащего.
0: Да. Я коротко хочу, чтобы мы поговорили о другой теме, о второй теме. Это закон, основной закон, но об изучении ценности, так сказать, изучения Торы. Если предположить, что этот основной закон будет принят в 3 чтениях. Это совершенно не очевидно еще, но, допустим, мы предположим, что это происходит. Закон принят, вошел, так сказать, присоединился к своду законов государства Израиль. Сможет ли Багац... Да, основной закон. Да, не просто закон. Сможет ли Багац его отменить или ограничить его действия в будущем?
1: Понятно, что речь идет, скорее всего, о неправовом законе. Мы сейчас не будем говорить про сроки. Об этом даже говорим не мы с вами, а об этом говорит юридическая совета Кнессета Монастырь. Дело в том, что то, что пытаются сделать представители ультрарелигиозных партий, это создать себе некий правовой щит. И главная цель, в принципе, да, это приравнять воинскую службу к тем, кто длительное время изучает Тору. Не кто просто выходит и говорит, я Тора то, ману то, вот я вот здесь вот учу. Не-не-не. Но речь идет о том, что, во-первых, все мы с вами будем платить очень большие деньги. И проблема заключается в том, что те преференции, да, те льготы, которые получают военнослужащие, они всем будут нам стоить очень и очень много. Во-первых, тот солдат, который служит в срочную службу, ему положен так называемый маанак шехрур, это временный грант в размере там 20, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше тысяч шекелей, когда он выходит на...
0: Ну, в общем, не перечисляя, в принципе, все льготы, их достаточно много, к сожалению, в отличие от нашего эфирного времени. Очень. Просто, да, подведем итог, там действительно есть очень большое поле для вариаций в это время, что закон будет действовать, если он, конечно,
1: закон будет принят, Ань, это, в принципе, богатств должен будет взвешивать вот те самые конституционные ценности. С одной стороны, да, вот изучение Торы, с другой стороны, равенство, ценности жизни, все вот это вот вместе.
0: Сложность.
1: Это, безусловно, конечно же, далеко идущие планы, и богатство, наверное, будет в очень затруднительном положении. Опять же, все смотрят на 17 июля.
0: Максим Гулер, юридический обозреватель. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Государственный контролер Матаньяу Энгельман сегодня опубликовал, надо сказать, тревожный отчет, который был посвящен в том числе одной из самых опасных угроз, актуальных иностранному вмешательству в цифровое пространство страны. Согласно выводам, которые были сделаны этой проверки, спустя 9 лет после того, как угроза была впервые обозначена, у государства по-прежнему нет единой национальной стратегии, нет координирующего органа, структуры, а готовность к масштабным информационным атакам остается недостаточной, и все это на фоне приближающихся парламентских выборов. Поговорим с Рахель Тшува, руководителем отдела аудита в Департаменте аудита правительственных министерств и госучреждений канцелярии госконтролера. Рахель Тшува, шалом.
3: Шалом,
0: шалом. במרחב הדיגיטלי, בעיקר, כן, במיוחד לקראת הבחירות לכנסת. עד כמה זה כבר קיים בישראל? ואם מצאתם עדויות לכך שהוא מתרחש בפועל, כבר עכשיו?
3: Okay. אז אולי אני אגיד קודם משהו על השפעה זרה בכלל, ולא רק בבחירות. זה בעצם, אנחנו מדברים על ניסיונות של גורמים זרים, זה יכול להיות מעצמה, מדינות אויב, גורמים שונים להשפיע על הציבור במדינה כדי לקדם את האינטרסים שלו. אנחנו לא מדברים על תופעה חדשה, אבל התופעה הזאת היא באמת מתעצמת בתקופת בחירות.
0: אבל את אומרת בעצם שזה קיים, כלומר זה לא משהו ארטילאי, זה לא משהו היפותטי, זה דבר שאתם...
3: זה לא איום היפותטי, זה איום שהוא קיים, זה איום שהוא מזוהה, וזה גם איום שמתעסקים בו.
0: בדוח מוזכרות מדינות עוינות, בהן איראן, למשל, באילו שיטות הן מנסות להשפיע על השיח הציבורי בישראל, אם אפשר להביא דוגמאות גם.
3: אז אנחנו מדברים על האיום האסטרטגי שמבוצע על ידי מדינות שונות, ואנחנו מדברים על האיום הזה במרחב הדיגיטלי, השפעה זרה יכולה להתרחש בכל מיני מקומות, אנחנו מתעסקים במרחב הדיגיטלי, ובהקשר הזה אנחנו נותנים לדוגמה... דוגמה אחת היא שימוש באמצעות רשת של חשבונות לא אותנטיים ברשות החברתיות או בגורמים אחרים כדי להפיץ באופן נרחב מסרים שאותם מעוניינים להפיץ.
0: האם מצאתם פערי תיאום בין הגופים השונים? אני חושב שהטענה הזאת בעצם, כן, הטיעון הזה הוא חוזר על עצמו כמעט בכל דוח של מבקר, כן, חוסר תיאום, מעדר תיאום, גם כאן.
3: בעצם אחד הליקוי הליבתי שהדוח מעלה בנושא הערכות המדינה להתמודדות עם ההשפעה הזרה, נוגעת לזה שלמרות שהאיום הזה זוהה במדינה כבר לפני כמעט עשור, ויש גורמים רבים שמתעסקים איתו באופן שוטף, לא קיים גורם שמתכלל את הטיפול בנושא ברמה הממשלתית, גם לא קיימת מדיניות לאומית שעוסקת שעוסקת בנושא, ואני שמוביל את ההתמודדות עם הנושא בעצם.
0: את כמה רשתות חברתיות, כמו פייסבוק, כמו רשת איקס, טוויטר לשעבר, טיק טוק ונוספים, מקשות על המדינה להתמודד עם התופעה?
3: קודם כל, הרשתות החברתיות פועלות גם להתמודד עם התופעה, צריך להגיד, להגיד גם את זה. הן פועלות בעצם לצלדי הקהילה שהם עצמן קבעו, והן נותנות מענה מסוים שמותם לצרכים שלהם, אם זה נוגע להסרת תכנים, אם זה נוגע לבדיקה של תכנים או הסרה שלהם. יחד עם זאת, המדינה נדרשת לבצע לפעמים ברמה הגבוהה יותר פעולות נוספות אל מול הרשתות החברתיות. הן לא בהכרח גורם מעקב, הם גורם שהמדינה צריכה למצוא את הדרך לעבוד יחד איתה בשביל לטפל בנושא.
0: מה החיות של הציבור עצמו? כיצד אזרח מן השורה יכול לזהות קמפיין השפעה זר או מידע כוזב?
3: בעצם גם בעולם וכמובן שגם בישראל מבינים שחינוך ומודעות זה חלק אינטגרלי מהטיפול בבעיה. המודעות לאפשרות שבכלל תהיה השפעה זרה, ובעצם הזיהוי מתחיל מאיתנו, מהאזרחים. האפשרות שלנו, אנחנו יכולים לזהות, אנחנו לא תמיד יכולים לזהות, אגב, לפעמים זה באמת מאוד קשה לזהות פעילות לא אותנטית ברשתות החברתיות, ובטח היום, כשהטכנולוגיה משתפרת, ויחד עם כלי AI, היכולות ההתחזות הופכות להיות טובות יותר ויותר, וגם נראות נחזות להיות אותנטיות יותר ויותר. אבל כן, אזרחים צריכים להיות מודעים שהאיום הזה קיים. הוא צריך להיות ער, כי אנחנו צריכים בעצם להיות ערים לאיום, מודעים אליו. גם להיות ביקורתיים כלפי התכנים שאליהם אנחנו נחשפים, לשאול שאלות, להטיל ספק, להבין שיש סימנים שאולי יכולים לעזור לנו לזהות פעילות לא אותנטית, כמו לפעמים שיבושים בשפה, פרסומים בקצבים לא הגיוניים, על ידי מספר רב של פרופילים, פרופילים ריקים.
0: בסדר, לפקוח עין.
3: כן, יש כל מיני סימני מפתח שיכולים לעזור לנו, אבל זה לא לבד.
0: כן, כל אחד מצדו, כן, בכל זאת, כן, ערנות זה כבר מפתח למשהו. תודה רבה, אני מודה לך מאוד, רחלי תשובה, מנהלת ביקורת, בכתיבת לביקורת משרדי הממשלה ומוסדות שלטון. מודה לך מאוד, תודה.
3: תודה רבה.
0: Иностранное вмешательство в цифровой среде и в социальных сетях – это очень серьезная проблема, которая уже существует. Это некая не абстрактная угроза, говорит моя собеседница. Это то, что существует сейчас. Оно, по сути, уже признано стратегической угрозой, которая способна скрытно, неявно нанести ущерб суверенитету государства, любого государства, Израиля в том числе, особенно в периоды кризисов, в периоды войн и в периоды выборов. Несмотря на то, что это очень актуальная проблема, в Израиле отсутствует единая национальная политика, так следует из отчета госконтролера, нет единого координирующего органа, структуры для того, чтобы ведомства взаимодействовали по этой теме между собой. В нынешней ситуации выявлены серьезные системные проблемы, пробелы, мониторинг, оценка масштабов угрозы, они затруднены, регуляция онлайн-платформ недостаточно, подготовка к кибератакам активизируется лишь накануне выборов непосредственно. Кроме того, программы по медиаграмотности в Министерстве просвещения носит исключительно факультативный характер, информирование людей, информирование населения об угрозах дезинформации со стороны государства не ведется, хотя очень важно распознавать неаутентичные сообщения, посты в соцсетях, тексты, сообщения и так далее, так далее. Но понятно, что человек, который даже внимательно к этому относится, не воспринимает любую информацию в сетях, как само собой разумеющееся, не может сделать это в полной степени, говорит моя собеседница. И надо отметить, что для устранения этих недостатков, которые очень подробно разобраны в отчете, госконтролер поручил Совету национальной безопасности разработать для премьер-министра единый план по созданию профильного органа, штаба с целевым назначенным для этого бюджетом. Шабаку предписано улучшить меры выявления иностранного вмешательства, прежде всего, накануне выборов, но не только, а Министерство просвещения решение сделать специальные уроки по критическому мышлению, которые должны быть обязательными во всех школах с начальных классов, с раннего возраста, и особенно в преддверии выборов в Кнессет, Центральной избирательной комиссии, госконтролеры рекомендуют разработать механизмы оперативного реагирования на цифровые угрозы. А правительству, кроме того, необходимо учесть стремительное развитие AI, искусственного интеллекта, и расширить стратегию противодействия, поскольку дезинформация бьет не только по обществу, не только по внутреннему сектору, но и подрывает легитимность Израиля на международной арене. Все это следует из

0: по сути, и дал понять, что Америка готова вернуть Турцию в программу истребителей пятого поколения F-35. Израиль резко выступает против этого шага. Поговорим об этом и о других выводах из саммита НАТО с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Чатхэм-Хаус в Лондоне и гендиректором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Добрый вечер, Ксения.
1: Добрый вечер, Анна.
0: Ну, Трамп сказал все, кроме, может быть, конкретной фразы. Да, мы продадим самолеты F-35 Турции, да, хотя, наверное, Эрдоган тут же, так сказать, перекрыл пути к отступлению, он стоял рядом и так сказал, да-да, нам уже обещали 5 самолетов, но насколько вероятно, что в итоге Турция действительно их получит, причем в ближайшее время?
1: Да, это отличный вопрос, потому что когда Эрдоган вот только что на пресс-конференции сказал, что Трамп всегда выполняет свои обещания, то, я думаю, многие...
0: Называется такая региональная мудрость, я бы сказала.
1: Слюну. Вот. И прежде всего, эмиратские лидеры, которые, как мы помним, им были обещаны F-35 аж в 2020 году. На дворе 2026. И я могу с уверенностью сказать, что Эмираты пока что даже не близки к получению этих самолетов. И, конечно же, гораздо менее проблематично поставлять F-35 Эмиратам, нежели исламистской Турции.
0: Но при этом, Ксения, ну вот такие комплименты и дифирамбы, которые расточал сегодня Трамп Эрдогану, я думаю, что, ну я даже не припомню, честно говоря, чтобы, например, в какое-то последнее время такие комплименты расточались какому-то лидеру, тем более из таких лидеров, согласитесь, да, которые, ну, очень недружественны Израилю.
1: Да. Ну я просто, помню, что, да, были очень... медовые речи по отношению к Мухаммаду бен Салману, еще один ближневосточный лидер, саудовский наследный принц, который, кстати сказать, тоже очень интересуется самолетами F-35. И похоже на то, что Трамп пока обещает все всем, но на данный момент пока что никто ничего не получает. Так что посмотрим, что будет.
0: Минуточку, то есть даже вот эти все словословия, так сказать, и намеки прозрачные, это все равно еще нереальный, так сказать, акт купли-продажи? А что мешает, Ксения, собственно, что стоит на пути?
1: Честно говоря, я не думаю, что Трамп может позволить себе сейчас поставить Турции вот эти самолеты перед тем, как он выполнит свое обещание эмиратцам.
0: Почему бы и нет? Честно говоря, это же Трамп. Что его остановит?
1: Во-первых, это, конечно, Трамп, но я просто напомню, что есть немалые финансовые капиталовложения в компанию самого Трампа, в компании его детей, в компании детей Стива Витковфа, там и многих других детей, всевозможных людей, где, в общем-то, там уже не просто симпатия или там какие-то даже политические альянсы, а это просто нетто-бизнес.
0: Причем очень-очень большие деньги, надо заметить.
1: Поэтому мне кажется, что надо за этим посмотреть, но пока что и в самой Америке, в общем-то, есть разногласия внутри людей самого Трампа. В этом отношении мы, например, не слышим, что Марко Рубио прыгает от радости и кричит, да-да, давайте быстрее поставим самолеты F-35 Турции, потому что он прекрасно как раз-таки понимает и занимает более произраильскую позицию, чем, например, вице-президент Джей Ди Венс. Но в целом там идет вот такая вот борьба сейчас между двумя ключевыми людьми в международной политике. Это и Венс, с одной стороны, и Рубио, и Трамп. Склонен обещать, опять же, все всем. Обещать не значит жениться. Поэтому
0: я, кстати, да, Ксения, хочу, чтобы мы проиллюстрировали все-таки наш разговор, потому что мы все время цитируем Трампа. Вот я хочу, чтобы мы послушали небольшой фрагмент того, что он, собственно, по этому поводу и сказал сегодня в Анкаре. Мы собираемся принять решение, говорит Трамп. Он говорит, у нас прекрасные отношения с Турцией. И дальше там всевозможные комплименты следуют Турции. Потом он говорит о том, что это очень хорошие самолеты F-35. Никто бы в этом, собственно, не сомневался. Ну, то есть вот эта формулировка вас не наводит на мысль, что это вот прям обещание. Это скорее что-то вокруг.
1: Тут есть ряд вопросов. И не все они связаны, разумеется, с личными отношениями между Трампом и Эрдоганом. Я просто напомню, что если бы Турция в свое время не приобрела системы воздушной обороны у России С-400, то она бы и до сих пор оставалась в программе на приобретение вот этих самолетов F-35, откуда ее, прямо сказать, выкинули после того, как она пошла на этот шаг. Поэтому после того, как Трамп пришел к власти, в Турции там сделали кое-какие какие-то заключения и пообещали американцам, что они, вернут до такой степени, вернут вот эти системы России обратно, если это необходимо для того, чтобы опять встать, в очередь на получение этих прекрасных...
0: Они вернут? Есть впечатление?

0: что они готовы на это?
1: Ну, я вот сомневаюсь, как бы, что кто-то что-то вернет, и, ну, это вот звучит легко, на самом деле, если эти системы уже интегрированы в воздушную оборону, то я, ну, плохо представляю, как можно сейчас просто так взять и их вычленить. Ну, вот, к примеру, даже если это произойдет, это займет, ну, годы, как бы, на все вот эти манипуляции, пока там американцы убедятся, что это действительно так. И опять же, есть люди и в Пентагоне, которые как бы очень скептически к этому относятся. Тем не менее, несмотря на то, что казалось бы, да, то есть тут член НАТО. Но тем не менее, как бы то мы знаем, что с точки зрения именно членства в НАТО, Турция до сих пор себя вела более, нам сказать, намного более независимо и противоречиво, чем все остальные члены вместе взятые. Это и блокада членства Швеции и Финляндии, присоединение к НАТО, там в течение месяцев Эрдоган с ними играл в «хочу-не хочу», «холодно-тепло». И, конечно же, отношения с Россией экономические, очень-очень близкие, которые, ну, Трампу, может быть, это меньше мешает, чем остальным, но европейцам однозначно, да. И я просто хочу сказать, что несмотря на вот такой вот либеральный, такой достаточно новый подход Дональда Трампа по всем этим вопросам, ну, есть все еще как бы в Белом доме люди, и в Пентагоне есть люди, которые считают, что торопиться ни к чему. Поэтому этот вопрос, я думаю, что ему не скажут нет, ему скажут, что мы взвешиваем этот вопрос и так далее. Вот, но это все может занять время, очень-очень много времени. И просто я вот напомню, что, ну, например, несколько лет назад Египет решил приобрести российские самолеты Су-35. И уже, значит, была подписана сделка, уже чуть ли не самолеты вот эти летели в Каир. Об этом сообщали российские новостные службы. И в конце они так и не долетели. Оказалось, что американцы все-таки надавили на своих союзников египетских. И взамен пообещали им, ну, не F-35, но F-15. Тоже вполне неплохие добротные машины, проверенные временем и так далее. Опять же, они до сих пор Египту не поставлены. Как бы, да, уже прошло пару лет уже с тех пор. Поэтому обещать это все-таки одно, выполнять это немножко другое. Как бы, и есть огромное количество проблем, связанных с Турцией, с ее поведением. Да.
0: Ну, по крайней мере, была душевная такая картинка сегодня взаимных комплиментов, любви и, так сказать, симпатии. Ксения Светлова, я благодарю вас, старший научный сотрудник Института Chatham House и гендиректор НКО РОПС.
1: Большое спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Французский президент Эммануэль Макрон совершил сегодня исторический визит в Сирию, первый визит лидера ЕС после смены власти в этой стране. Франция вообще пытается закрепить свою роль в восстановлении Сирии, в новой региональной архитектуре, в диалоге с новым руководством во главе с Ахмадом Ашарой. Но визит, надо сказать, прошел на фоне взрывов, которые раздались в Дамаске, и в связи с этим вопросов о стабильности новой Сирии. Об этом и еще об одной внутренней теме. На самом деле, надеюсь, успеем поговорить обо всем этом с Сергеем Жирновым, бывшим старшим офицером службы нелегальной разведки ПГУ КГБ СССР и СВР Российской Федерации, ныне французским писателем и журналистом. Здравствуйте, господин Жирнов.
3: Здравствуйте.
0: Ну, нет, не преувеличение назвать визит Макрона в Сирию историческим?
3: Ну, историческим это история, нам скажут. То есть, если он останется в истории, то он будет историческим. Но то, что это важный визит, это совершенно точно. Действительно, это самый, ну, первый крупный западный руководитель, который приехал в Сирию. К нему Ашара уже приезжал во Францию, то есть Макрон его уже принимал во Францию. По-моему, даже не раз, по-моему, чуть не два раза. Вот, то есть, в принципе, Франция была действительно среди первых государств, которые пытались установить и наладить отношения с новым правительством. При всех оговорках, да, потому что мы же понимаем, так сказать, историю людей, которые сейчас руководят Сирией, что они там принадлежали к исламским, в том числе террористическим организациям, то есть это было непросто, но Франция, в общем, здесь она довольно активно выступила, точно так же, как она на Ближнем Востоке выступает очень активно в отношении Ливана, вот, и Макрона, да, для Макрона это очень важная история, потому что он, так сказать, он хочет показать, что он активно активный человек, что он активный руководитель. Вот, и я, кстати, вот эти два взрыва, это, ну, мне кажется, что это не просто так, да, потому что Францию очень не любит сейчас Путин. Франция стала одной из самых активных стран в отношении помощи Украине и обозначается как, ну, вместе с Великобританией такие два главных врага на территории Европейского Союза.
0: То есть вы считаете, что эти взрывы – это не стечение обстоятельств, это такая намеренная попытка нанести удар, скажем, по имиджу власти?
3: Да, да, это, конечно, не стечение обстоятельств, это, безусловно, попытка нанести удар. Вот другое дело, какие силы за этим стоят, вот это самое интересное, да, потому что я не думаю, конечно, что нынешнее сирийское правительство, так сказать, как-то к этому причастно, потому что это совершенно не в его интересах, то есть, безусловно, здесь надо, вот здесь применяется конкретно принцип, кому выгодно, это, безусловно, выгодно врагам Франции и врагам Сирии, в том числе и того правительства, которое пытается нормализировать свои отношения с внешним миром. Вот. И я не исключаю, что за ними могут стоять какие-то российские или пророссийские силы. Потому что Россия очень много потеряла в Сирии. То есть она, так сказать, была с Асадом очень близка. И поэтому, конечно, налаживание связей Сирии с западным миром, это бьет конкретно по интересам России. Тем более, что у них, так сказать, на соплях идет подвешенная история с двумя военными базами, даже с тремя военными базами в Сирии. Вот, и она хотела бы вернуться в Сирию, а, значит, естественно, сотрудничество с западным миром идет в противоположном направлении, поэтому я не исключаю, что это... Ну, во-первых, Ашара, в принципе, он сам, так сказать, у него своих врагов достаточно, да, потому что он как бы боролся с своими конкурентами в исламском мире. Вот, то есть там среди террористических организаций есть много людей, которые ему хотят сделать больно, плюс смена правительства в Сирии, руководство в Сирии, это тоже, так сказать, есть еще асадисты, которые там остались, которые тоже хотят ему досадить. Вот. Но так тень России и Путина за этим маячит довольно прозрачно все-таки.
0: Ага. Еще одна тема, которую хотела коснуться, на сей раз внутрифранцузская. Суд оставил в силе приговор, который был вынесен Марин Ле Пен по делу коррупции, но фактически сохранил ей возможность участвовать в президентских выборах в 2027 году. Вот если говорить об этом, насколько, если Ле Пен формально может участвовать в выборах, но должна при этом носить электронный браслет, и как это будет выглядеть политически, это доставит ей реальные шансы?
3: Ну, здесь это может сыграть в обе стороны. Вы знаете, это как в истории с Трампом. Каждый раз, когда против Трампа были какие-то вполне себе законные преследования, в том числе и юридические, я вам напомню, что это был президент, первый президент Америки, который был избран после того, как американским судом он был признан уголовным преступником по 34 пунктам обвинения. Ему, правда, не назначили потом меру наказания, потому что судья сначала отсрочил, а потом сказал, что его избрали, все, теперь, значит, типа я не могу это сделать. А вот у Марин Ле Пен, значит, это для нее, конечно, удар большой, потому что она надеялась, что ее либо оправдают, либо снимут с нее вот это вот, значит, это наказание, которое заставляет ее... То есть ее приговорили к 3 годам, в том числе 1 год ношения браслета, 2 года условно. Вот. И она сама перед этим говорила, что если у нее будет вот наказание в виде ношения браслета электронного, то тогда она не пойдет на выборы. То есть она себе сама поставила как бы барьер. То есть формального барьера нет, она может идти. Вот, но... Как вы сами понимаете, кандидат, который идет, у которого уголовное наказание и у которого электронный браслет, среди ее сторонников это сыграет, скорее всего, в ее пользу, потому что она выглядит будет в качестве жертвы.
0: Ну, да.
3: Вот видите, такая, значит, макронистская, значит, такая и буржуазная вся Франция, которая ее бедную несчастную, значит, преследует там и так далее и тому подобное. То есть в этом смысле она выигрывает на самом деле, потому что у нее такое наказание. Но зато всем сторонникам, всем противникам она дает аргументы, говорит, что вот, значит, преступница у нас будет президентом. Вы представьте себе, значит, все ситуации, выборы у нас будут последние в апреле месяце. Значит, в мае месяце, если она побеждает, она заезжает ли в Елисейский дворец, она еще до июля месяца должна будет носить электронный браслет. То есть президент Франции, который носит электронный браслет. Это, как вы сами понимаете.
0: Репутационно, да, в общем, это так себе.
3: Да.
0: Может ли она все-таки, на ваш взгляд, отказаться от компании и, по сути, передать это в руки Бордела?
3: Ну, я вам уже сказал, что она сама практически уже сказала, что она откажется. Ну,
0: политики, да, знаете, часто иногда обещают.
3: Да. И кстати, я убежден, что на самом деле... Вот сегодня это решится вечером. У нас сегодня она дает большое интервью на канале TF1, на первом канале французского телевидения. Вот мы будем, естественно, ждать ее собственного решения. Вот я не исключаю, кстати, что она пойдет так, потому что я вспоминаю, просто у нас была история с Франсуа Фийоном, который, когда шел на гонку президентскую в 16-17 годах, он сначала критиковал Саркози, потому что против Саркози было возбуждено уголовное дело. Это не значит, что оно там дошло бы до суда, хотя оно дошло на самом деле в итоге до суда, его тоже, так сказать, он тоже ходит с электронным браслетом или ходил некоторое время. Вот. И Фийон говорил, ну как же президенты Франции идет человек, у которого, значит, уголовное обвинение. А к тому же Фийону в январе 17 года нашли какое-то, значит, дело старое, и его... обвинили в уголовном процессе, и он свою кандидатуру не снял таки. Хотя вот критиковался Саркози абсолютно по такому же поводу.
0: Ясно. Так, в общем, возможны варианты, что называется.
3: Да, подождем. Возможны варианты, и мы ждем сегодняшнего интервью вечернего в 8 часов по Парижу. Она будет на первом канале французского телевидения, и скорее всего она скажет о своих планах и скажет, идет она или не идет.
0: Я благодарю вас, Сергей Жернов, в прошлом старший офицер службы разведки и Советского Союза, и России, а теперь французский писатель и журналист. Благодарю вас.
3: Спасибо.
0: И мне остается лишь представить тех, кто был со мной этот час, готовил со мной эту программу. Людмила Ермакова, редактор программы, Алексей Демченко, продюсер, Асаф Москович, звукорежиссер. Я Анна Райва-Барская, мы все желаем вам хорошего продолжения этого вечера, и оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. До свидания.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Еще одна очень важная тема – помощь пожилым людям, которые уже практически не могут выйти из дома или находятся в состоянии, требующем постоянного ухода. Не все знают, что пациенты, нуждающиеся в уходе, а также люди, прикованные к дому, могут получить услуги отделения непрерывного ухода на дому от больничных касс. И для многих, семей это может быть огромной помощью, особенно когда пожилому человеку самому тяжело добираться до поликлиники или пройти какой-то, допустим, сдать анализы или получить какое-то медицинское сопровождение. Об этом мы поговорим с заведующей поликлиникой Пальмах в Бнейбраке, округ Дан-Петах-Тиква, больничной кассы «Клалит» доктором Светланой Кобзанцев. Доктор Светлана, добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Давайте начнем с самого главного. Кто вообще считается пациентом, не выходящим из дома?
2: Да, значит, мы сегодня поговорим о лежачих больных, прикованных к дому или к постели. Значит, это пациенты, которые утратили способность к самостоятельному передвижению или самообслуживанию из-за болезней, травм или старости, приводящие большую часть времени в постели. Значит, есть нуждающиеся в постоянном постороннем уходе пациенты с полной утратой трудоспособности и способности к самообслуживанию. И есть частично лежачие, которые могут самостоятельно выполнять минимальные гигиенические процедуры, но нуждаются в помощи для передвижения бытовых нужд. Значит, услуги для прикованных к постели, значит, называется «мерутак байт» на иврите, чтобы вы знали. Значит, и дается это не только услуги, но и трудотерапия, это «рипуй бейсук», очень важно знать на иврите эти все, значит, слова. Это дается, например, в больничной кассе «Клалит», предоставляется как на дому, значит, на дому, в общем, значит. И они предоставляются через подразделения по уходу на дому. Это называется «госпитализация на дому». Значит, «типуль байт» или «шпуз байт». Во-первых, до того, как мы используем вот такие, значит, сначала, чтобы вы знали, значит, поликлиническая служба наша, мы, семейные врачи, медсестры, поликлинические, мы, значит, обязательно наблюдаем этих пациентов. Мы все время, значит, проверяем их состояние, приходим на осмотр. И семейные врачи, и я, например, и наша медсестра, наши медсестры, они приходят, проверяют. Во-первых, они, значит, проверяют функциональное состояние пациента.
1: Так.
2: Оценивают их функциональное.
1: Светлана, то есть, секундочку, вот скажите, пожалуйста, вот, допустим, мы семья, да, у нас есть пожилой человек, и мы понимаем, что уже, ну, никак нет возможности привести его к врачу. Что какие наши действия? Позвонить в больничную кассу и пригласить врача на дом или как? Или можно, семья может связаться с семейным врачом, который наблюдает пожилого пациента, родственника? Как тут правильно действовать?
2: Обязательно нужно связаться, как только есть какие-то ухудшения в состоянии, мы уже сразу же начинаем оценивать состояние этого пациента на дому, то есть и семейный врач в нашей поликлинике, например, и вообще в других поликлиниках, значит, в Клалите, и медсестры, они приходят оценивать состояние, значит, лабораторные анализы, оцениваются, значит, если есть какие-то, значит, нужды,
1: процедуры,
2: мы
1: может
2: оформляем,
1: быть, да?
2: Да. И, значит, мы можем предоставить все эти услуги на дому. Но если нужны какие-то более продвинутые какие-то обследования, какие-то лечения, то мы тогда, значит, пользуемся и другими нашими услугами. Это значит, во-первых, я еще раз сказала, да. У нас есть подразделение по уходу на дому и госпитализация на дому, которые предоставляют врача, медсестру, значит, физиотерапию, трудотерапию. Трудотерапия называется «Рипуй Бейсук» на дому, и это дает, значит, реабилитацию именно улучшить функциональные способности, чтобы все-таки как-то помочь пациенту самому как-то научиться себя обслуживать, как он может. Значит, кроме того, у нас есть какие-то острые состояния, как инфекции, как воспаление легких, воспаление мочевыводящих путей, например, воспаление мягких тканей. Тогда у нас есть госпитализация, стационар, отделение острого домашнего стационара. И эта услуга тоже предоставляется больничной кассой. Вот. И это приходит тоже, услуга предоставляется врачами, медсестрами, лабораторные анализы, лечение, если есть каких-то ран. Если нужно, можно воспользоваться, приходит тоже социальный работник.
1: Это социальный работник именно больничной кассы, да?
2: Чтобы вы поняли, все эти услуги предоставляются абсолютно бесплатно. То есть человек может быть нищий, богатый, нуждающийся очень, среднего класса. Всем это дается абсолютно бесплатно.
1: Вот это очень важно, независимо от того, какая у тебя страховка, базовая или расширенная.
2: Абсолютно. Это именно основное, это басис, значит, широты, это услуг, которые даются в Клалите. И вообще в стране это, стационар. Кроме того, можно заказать услуги на дом, как рентген на дому сделать, чтобы вы поняли.
1: От больничной кассы.
2: Да, то есть мы, врачи, направляем, обязательно это дается, естественно, услуги тем, которые они лежачие, больные, они не могут сами выйти и сделать эти анализы. То есть можно сделать снимок легких, снимок тазобедренного сустава и всех ортопедических каких-то рентген. Причем очень продвинутая технология, малогабаритная, с высокой качеством снимка, обеспечивает высокое качество снимков. Результаты приходят в течение 24 часов к семейному врачу. И услуга тоже покрывается Купат Халим Клалитом. Кроме того, можно заказывать на дом лекарства очень просто. Просто есть приложение Клалит, можно туда зайти, онлайн-аптека, и выбрать опцию заказать лекарства на дом. Есть экспресс, самовывоз из филиалов за 3 часа. В течение 3 часов привозят лекарства. В каких-то ситуациях, как войны и пандемии, эта услуга предоставляется бесплатно. А так она, за небольшую, небольшая стоимость, невысокая. Значит, кроме того, значит, люди, которые прикованы к постели и плохо слышат.
1: Светлана, я так понимаю, в принципе, для пожилых людей нет возрастных ограничений в такой ситуации. Если человек действительно нуждается в помощи, он прикован к кровати, то независимо уже от возраста он может получить такие услуги на дому.
2: Да, да. Даже я вам скажу, что значит, со всего мира приезжают учиться, как же так вот это. Во-первых, это касса Клалит, это самая одна из крупнейших медицинских организаций в мире. И так вот, вот такие, такое, значит, дается, такие услуги, которые даются на дому, этого нигде нету во всем мире, и приезжают к нам учиться, и мы передаем наш опыт из других стран, причем из европейских приезжают, хотят понять, как же мы даем вот такое качественное, качественные услуги на дому, да.
1: Ну, на этой прекрасной ноте мы и закончим сегодняшний наш с вами разговор, Светлана. Надеюсь, еще мы увидимся в других программах. Хорошо. И поговорим о других важных темах, которые касаются не только пожилых людей, но и других возрастных категорий. Спасибо вам огромное за сегодняшний эфир.
2: Спасибо.
3: В данный момент около 90% обращений к нам поступают через наш интернет-сайт, ведомство государственного...
1: Через форму обращения. Да,
3: через онлайн-форму обращения. Там есть несколько языков, в том числе русский. Скорее всего, это самая простая и доступная форма на данный момент, которую предпочитает большинство обращающихся. Тем, кому по каким-то причинам удобнее послать обычное письмо или факс, могут это сделать. Можно обратиться физически, посетить одно из наших отделений в часы приема посетителей и устно рассказать, в чем проблема. Можно также обратиться и через Facebook.
1: Даже Facebook-линия.
3: Даже Facebook у нас есть линия.
1: Спасибо большое, Алекс, за сегодняшний эфир. И я надеюсь, что в следующий раз вы нам принесете тоже очень интересную и поучительную историю.
3: Буду стараться.
1: Хорошего вечера.
3: Вам также.
1: Следующая тема, даже, наверное, история, которая, думаю, может оказаться очень знакомой многим семьям новых репатриантов. Речь пойдет об аттестате зрелости, о возрасте, бюрократии и ощущении, что человек просто выпадает из системы. Вместе с нами на линии Людмила, мама-одиночка, которая расскажет историю своей дочери. Девушка приехала в Израиль почти в 18 лет, готовилась к экзаменам, но, к сожалению, обучение не сложилось. Добрый вечер, Любовь.
4: Татьяна, добрый вечер. Благодарю вас за краткое изложение моей истории. И я немножко дополню, что,
1: конечно,
4: в принципе, вот эту всю нашу историю можно назвать «Багрут» или «Хождение по мукам». В общем, все как по классику. Ситуация следующая. Да, вы правильно сказали, что мы приехали в Израиль 3 года назад. Единственное, что на тот момент дочке было 17 лет. И в стране исхода она закончила 9 классов, то есть тоже у нее не полное среднее образование. Угу. И потом она нигде не училась, ни в колледже, ни в 10 классе, но были на то свои причины. И вот, собственно, когда мы приехали в Израиль, ее определили в 10 класс школы, и потом по таким определенным обстоятельствам, скажем так, мы нашли возможность перевестись в так называемый Кидунор, то есть это заведение, где учатся дети, кому сложно адаптироваться, ну, к школьному балагану, скажем так. Вот. И, в принципе, все было хорошо и благополучно до 1 сентября 2025 года, когда дочке не позвонила ни завуч, ни директора и не сказали, как она будет учиться. Она уже позвонила сама непосредственно завучу и спросила, когда ей приходить на учебу. На что ей сказали, что мы тебя уже учить не можем, потому что уже на тот момент дочке было 19 лет, то есть первая причина, по которой ей отказали в обучении, из-за возраста. И вторая причина, что остались только, по их мнению, внешние экзамены, внешний экзамен, да, прошу прощения, внешний экзамен, то есть сплошь на иврите, и, по их мнению, дочери внешний экзамен вот на иврите будет очень сложно сдать.
1: Любовь,
4: вот.
1: Скажите, а когда вы устраивались в школу, вас предупреждали о том, что в 19 лет она уже не сможет? Или вообще это было настолько неожиданно, что Как это?
4: Ситуация такова, что когда я ее перевела в Киду-Мор, то ей поставили условие, что за полгода она должна будет там пройти чуть ли не два класса. И дочка уже к этому была готова, потом ей сказали, ну ладно, давай, вот год у тебя еще есть. То есть, в принципе, как вот нам объяснили, ребенку дадут возможность получить багрут. Вот. И, собственно, по этой причине я ее тоже перевела в Киду-Мор, чтобы mm-hmm. все-таки местный аттестат зрелости получить, поскольку у дочери цель учиться в университете. Вот. И когда вот нам сообщили обеим, что все, учить мою дочь больше не могут, то директор вот этого Киду-Мор порекомендовала пойти либо на Широт-Леуми, либо, ну, на альтернативную службу, mm-hmm. да, либо пойти на подготовительные курсы. И мы стали выяснять по поводу подготовительных курсов, и выяснилось, что мало того, что по каким-то причинам моя дочь не имеет права ни на какую субсидию, и, соответственно, эти курсы должны, ну, вот будем оплачивать мы сами.
1: А вы спрашивали про субсидию в Министерстве Алии интеграции, правильно?
4: Да, правильно. Mm-hmm. И, соответственно, наши кураторы, вот, ну, просто вот мы живем mm-hmm. в Бершеве, сказали, что именно вот в их Министерстве абсорбции нет разрешения на оплату подготовительных курсов. То есть вроде как в других министерствах есть, но вот непосредственно в Бершеве нет. Вот. И теперь, если учиться на вот этих подготовительных курсах, то обучение в год стоит 22 тысячи шекелей. Вот. И, соответственно, ни они покрыть не могут это, ни, по словам там другого куратора, моя дочь никакого права на льготы не имеет. Вот. Поэтому как-то хотелось все-таки понять, что нам делать, да, и как, соответственно, сэкономить и свои нервы. И хотелось бы, конечно, и финансы тоже сберечь. Вот. Потому что, ну, мне кажется, что все-таки дочь на какую-то льготу право имеет. Вот, то есть или на субсидию, или льготу, потому что, ну, ребенок учиться хочет. Вот, и все для этого делает. Ну, вот,
1: Любовь, мы к нашему эфиру пригласили присоединиться Шулу Примак, ведущего советника по связям с общинами округа Тель-Авив при Министерстве Алии интеграции. Возможно, мы вместе с ней сможем понять, какие возможности все-таки существуют сегодня для подростков и молодых людей, которые приехали в Израиль уже в старшем возрасте и не успели получить аттестат зрелости. Шула, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Спасибо большое за возможность встретиться, так сказать, в эфире. И, во-первых, я хочу сказать девушке, которая сейчас рассказывала историю, что ей скажут, совершенно правильно и абсолютно правду сказали. Министерство абсорбции, к сожалению, или не к сожалению, но так по закону работает, не имеет возможности просубсидировать все, что касается багруйот, все, что касается аттестата зрелости. Но если девочка, а девочка, мама находится с нами, я могу задавать вопросы?
4: Да, я здесь.
1: Да, здесь, конечно. Да.
5: Девочка пошла в армию или девочка пошла на альтернативную службу, что происходит?
4: Нет, девочка пока не пошла на альтернативную службу, я как-то, честно говоря, уповаю, что все-таки она к этому созреет, вот, но у нее все-таки пока цель получить
5: самокурс. Я поняла. Курс, значит, давайте я вам скажу, что тут история про курицу и яйцо. Как только она идет на альтернативную службу, она немедленно начинает получать все льготы, как, ну, грубо говоря, как солдат, если это армия или альтернативная служба. И у солдат, и у представителей альтернативной службы есть субсидии, есть помощь, есть курсы, курсы по подготовке и так далее и тому подобное, и их нет им числа. Иные занимаются НКО, АМУТОТ, которые дают тоже достаточно приличные стипендии на это дело. То есть если она принимает это решение, как только она говорит, я хочу служить Родине, Родина немедленно разворачивается к ней лицом и говорит, давай, мы будем тебе тоже помогать во всем. Это первое. Второе. Есть некоторое количество странных и неочевидных решений, которые тоже мы можем порекомендовать. Во-первых, очень часто есть возможность получить такие льготы или частичную компенсацию или субсидии через Министерство просвещения. Я, когда готовилась к этому эфиру, даже отправила телефоны консультантов Министерства просвещения. Они находятся в редакции. Редакция, надеюсь, с вами поделится этими контактами.
1: Да, конечно, обязательно.
5: И опять же, иногда они говорят да, иногда они говорят нет. Каждая история, она индивидуальная, но, в принципе, и там тоже есть механизмы, которые помогают человеку получить багрут. Дальше.
1: А мы, Ильшу, во-первых, огромное спасибо за эти контакты. Мы обязательно вместе с Любовью свяжемся с округом, в котором они проживают, и проверим, какая действительно помощь у них есть.
5: Следующая история, которая тоже имеет место быть. Очень часто мэрии разных городов имеют возможность субсидировать с жителям этих городов при определенном наборе качеств, что называется, тоже Ашламат Багруйот, тоже возможность пересдать на аттестаты зрелости. Это не все мэрии, это мэрии периферийные. И тут есть смысл побеседовать, пойти в мэрию, сказать, что вот у нас такая вот история. Может быть, это соцотдел, который вам поможет с этим делом. И если вы живете больше полугода в городе, в котором такие субсидии имеются, вы можете такую субсидию получить на ребенка. Это не будет полная компенсация, но это будет совершенно другая история, не 20 тысяч или какие-то неподъемные деньги. Есть несколько НКО, которые предоставляют людям, которым уже исполнилось 25 лет, получить субсидию на восстановление багрута. Предполагается, что это эти люди, которые к ним обращаются, это люди, которые уже закончили армию, пытались как-то сами справляться, но не справились. У вас не эта ситуация. У вас ситуация, что жалко, что девочка тратит время, и хочется, чтобы она каким-то образом добралась до университета как можно скорее. Поэтому я предлагаю взвесить и подумать историю про альтернативную службу. И вы будете приятно удивлены всеми теми льготами, которые она получит. Она и время не потеряет, и получит все льготы, и спокойно получит все, что ей положено для того, чтобы закрыть всю эту историю с аттестатом зрелости и идти дальше. Я уже не говорю о том, что те, кто делает альтернативную службу, у них есть и льготы на поступление, и льготы на оплату, и так далее, и тому подобное. Есть огромный комплекс всевозможных историй. В любом случае, я говорю это в эфире, но это не для того, чтобы прорекламировать как-то себя или нас. В любом случае, давайте мы поступим следующим образом. И я буду рада получить ваши контакты и передать их в отдел по делам студентов. Вы знаете, что у нас есть отдел по делам студентов. Они не смогут помочь вам с аттестатом зрелости, но они иногда могут дать хороший совет, кому обращаться за стипендиями в дальнейшем. Поэтому, если вы спрашиваете мое профессиональное и личное мнение, форсируйте историю с альтернативной службой или походом в армию, и каждый день, который вы этого не делаете, отдаляет вас от тех правильных целей, которые вы ставите и вы, и ваша дочка для себя с точки зрения образования. И хотелось бы, чтобы были какие-то другие механизмы, но на сегодня еще раз есть или Министерство просвещения, где можно попросить, попробовать, протолкнуть, продвинуть, попросить комиссию по особым случаям. Кстати, о комиссиях по особым случаям.
1: Это еще интереснее уже.
5: Это общая история. Во всех министерствах есть указания, которые министерство получает, и по ним работают все работники. Но поскольку жизнь штука гораздо более сложная, чем разнарядки, указания и вот инструкции, бывают случаи, которые не предусмотрены инструкцией, бывают случаи индивидуального прокола системы, бывают случаи индивидуального прокола, который случился в интеракции между системой и человеком, и в таких случаях всегда можно просить комиссию по особым случаям. Что это обозначает? Если вам, допустим, в Министерстве просвещения, у нас, к сожалению, мы не можем этим заниматься, у нас нет мандата, но Министерство просвещения есть. Можно подать просьбу, есть возможность обращения общественности, написать письмо, что я прошу. Вот у нас такая индивидуальная ситуация. Мы понимаем, что ребенок попал между тем, как выглядит закон, и тем, как выглядит жизнь. Так получилось. Это наша индивидуальная история. Мы не хотим, чтобы кто-то менял закон, и мы хотим, чтобы вы разобрали наш индивидуальный случай и проверили, можно ли нам в особом случае дать особые права. Еще раз, это имеет место быть во всех государственных организациях. И очень часто, не всегда, это не автоматическая история, вы попросили, вам ответили «да». Реально заседает комиссия, там сидят реально представители министерства и юридического, какие-то консультанты, люди, которые могут принимать решения, имеют на это право и понимают, что это значит с точки зрения закона. И да, это берет время, комиссии не заседают каждый день, это может взять несколько месяцев даже рассмотрение, но иногда бывает и ситуация, где подается на рассмотрение этой комиссии просьба, и просьба удовлетворяется. И тогда, возможно, вы получите какой-то сложно сочиненный ответ на вашу ситуацию, который будет выглядеть не как стандартный, но и ситуация у вас тоже нестандартная. Это я рассказываю к тому, что даже если кто-то из наших радиослушателей в дальнейшем столкнется с нестандартной ситуацией в интеракции с государственными структурами, знаете, что такая опция у вас есть.
1: Она обычно, обычно мы используем эту опцию, когда хотим получить право на помощь на аренду жилья и социальное жилье. Там эта опция,
5: например,
1: да, используется только так в пути.
5: Но она есть во всех.
1: Во всех министерствах. Это
5: абсолютно.
1: Просто...
5: Абсолютно. Я хочу, чтобы люди знали и понимали, что если они хотят попросить что-то нестандартное, у них такая возможность есть. Какой будет ответ, это уже будет сама комиссия решать. Но нельзя не воспользоваться возможностью хотя бы попросить.
1: Это, конечно. Шула, спасибо огромное, что вы согласились сегодня прокомментировать эту историю и объяснить, какие возможности все-таки существуют для молодых репатриантов в подобных случаях. Спасибо еще раз вам огромное. И я обязательно свяжу вас с любовью и передам любовью все контактные данные, которые вы нам переслали.
4: Да, благодарю.
5: Прекрасно. И пусть, девочки, все будет хорошо и удачи.
4: Благодарю.
1: Люба, и вам спасибо огромное, что вы согласились на этот разговор. И я уверена, что именно благодаря таким разговорам люди начинают понимать, что все-таки они не одни в этих ситуациях. И я очень надеюсь, что нас удастся помочь вашей дочери действительно закончить и получить аттестат.
4: Да. Благодарю за приглашение. Да, и пусть все сложится наилучшим для всех образом.
1: Хорошего вечера вам. До свидания.
4: Всего доброго. Благодарю.
1: Следующая тема, о которой мы поговорим, это о государственной программе льготной покупки жилья от Министерства строительства. Многие помнят ее еще под старым названием. Она раньше называлась «Мехир ле Миштакен», что в переводе на русский язык «цена для новосела». Сегодня программа называется «Дирабе Анаха» – «Квартира со скидкой». Пока она нас немножко заморожена из-за решения богатца, мы немножко приостановлены. Все-таки обсудим самый важный и, наверное, частый вопрос, который задают люди, которые хотят выиграть квартиру в этой программе. Как считается все-таки первый взнос? От полной рыночной стоимости квартир или от той цены, в которую мы покупаем эту квартиру по программе. Разобраться с нами в этом поможет Олег Куцуба, инвестиционный и ипотечный консультант, а также финансовый эксперт. Олег, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, дорогие слушатели.
1: Олег, давайте все-таки с самого начала начнем. Чем вообще не отличаются эти программы? У них есть отличия «Мехир ле Миштакен», который был и который сейчас «Дирабе Анаха»?
6: Ну, есть несколько программ, они объединены под одним названием «Дирабе Анаха». Это «Мехир Матара», «Мехир Муфхат» и так далее. Они отличаются в основном параметром, по которым можно легче и предоставляются льготные шансы на выигрыш, выиграть по этим программам. И все, что касается финансирования, на все эти программы распространяется одно правило, и там действительно есть некоторая льгота, которую регулятор позволил использовать в таких программах. Речь идет о проценте финансирования при покупке обычной квартиры. Как мы знаем, обычно первая квартира, можно получить финансирование до 75% от цены квартиры, если это квартира на замену, что, как называется, то есть когда мы продаем прошлую квартиру, чтобы купить...
1: Улучшаем, да, улучшаем
6: условия. Это 70%, если это вторая квартира, 50%. Здесь, в нашем случае, правило 75% для первой квартиры тоже не работает, но есть некоторые послабления. В чем они проявляются? Угу. Зачастую такие квартиры выигрываются по цене ниже рыночной. И регулятор в данном случае позволяет банкам считать больше из двух. То есть или оценочную цену квартиры, либо ее реальную цену покупки.
1: То есть сейчас... банк имеет право сам решить для себя, как он будет предоставлять, ну, какой процент от первого взноса
6: получает? Ну, процент он одинаковый, в данном случае 75%. Но сумма, от которой мы отталкиваемся, если мы покупаем обычную квартиру, банк смотрит на оценку, оценочную стоимость или цену фактической сделки, на меньшую из них. Когда мы покупаем квартиру по льготной программе, возможно, ну давайте, может быть, чтобы было проще, немножко на цифрах посмотрим. Например, давайте. Мы выиграли квартиру, которая стоит, мы выиграли ее по цене 1,8 миллиона шекелей, так. И предположим, что она стоит 2,5 миллиона. Здесь в обычном случае банк бы дал нам до 75% от 1,8 миллионов, 70% финансирования. Но из-за того, что цена данной квартиры ниже рыночной, банк может рассмотреть более высокую цену. Здесь регулятор установил верхнюю планку, поэтому это правило в основном можно использовать и выиграть от него. Те, кто покупает квартиры на периферии по цене меньше 2,1 миллиона.
1: А, то есть есть еще какой-то определенный порог стоимости квартиры на рынок. То есть если она превышает, то банк уже по-другому будет рассматривать этот первый взнос.
6: Скажем так, в нашем примере квартиру мы купили, выиграли за 1,8 миллиона. Да. Банк, если ее рыночная цена больше 2 миллиона 100 тысяч шекелей, угу. Банк имеет право взять ее как цифру для расчета 75%. В нашем случае, например, 75% от 2,1 миллиона получается 1,575 миллиона. Если вся квартира стоит 1,8 миллиона, получается нам личного капитала достаточно 225 тысяч шекелей всего, то есть меньше 25%.
1: Окей, хорошо. А давайте немножко в другой вариант. Вот, допустим, квартира на рынке стоит, ну, мы маленькую берем, да, мы скромную, давайте, трехкомнатную, она стоит 1,9 миллиона. То есть до этого порога рыночная цена 1,9 миллиона. И мы по Михерли Миштакену или по Дирабанаха покупаем ее за 1,4 миллиона. В такой ситуации.
6: Окей. В этом случае, да, действительно, оценочная цена ниже верхнего порога, и банк может... Здесь очень важно отметить также замечание. Банк имеет право, не обязан. То есть прийти в банк и требовать. Как правило, да, банки берут квартиру по верхней планке, но они рассматривают, как при обычной мошканте, способности семьи выплачивать эту мошканту, финансовое состояние общее, кредитную историю и так далее. Вот. Но если все хорошо, в принципе, банк имеет право взять по верхней планке, как и в нашем примере, 1,4 миллиона шекелей. То есть, получается 75% от этой суммы 1 миллион шекелей. Так. И если мы выиграли ее за 900, то фактически как будто мы не должны давать денег. Но регулятор это специально оговаривает. В таких случаях есть минимальная сумма, которую необходимо внести личное участие. Это 100 тысяч шекелей.
1: Ну, грубо говоря, 10%, да, получается?
6: Ну, в нашем случае 10%. Да. В зависимости от цены на периферии квартиры бывают и дешевле гораздо. Это может быть в процентном соотношении и выше. Но, кстати, здесь есть еще также гранты по определенным районам, где государство желает поощрить покупку квартир. И бывают дополнительные гранты, например, в 40 тысяч шекелей. То есть в нашем случае понадобится внести не 100 тысяч, а всего 60. Ну. И на периферии это особенно актуально, то есть реально квартиру, скажем, за выиграть за 600 тысяч и 60 тысяч внести и уже иметь квартиру, а все остальное получить как финансирование мошканту.
1: Вот смотрите, Олег, вот все понятно, когда мы покупаем сами на рынке квартиру, там 25% это минимум, который мы обязаны принести в банк. Здесь я вижу то, что вот вы рассказываете, совершенно разные ситуации в зависимости от стоимости квартиры, от превышает ли она порог, не превышает. В данной ситуации ипотечный консультант, специалист, который занимается мошкантами, может ли помочь, допустим, людям, выигравшим квартиру в такой лотерее, все-таки уменьшить этот взнос так, чтобы было удобнее и комфортнее платить, чем вот... Потому что вот очень часто в последнее время, когда началась программа еще Михерли Миштакен, которая потом плавно перелилась в Дирабе Анаха, все знали, что нам нужно только 10%, и поэтому все и рассчитывают на эту лотерею, и играют в нее, а потом получается... Вот может ли ипотечный консультант помочь в ситуации...
6: Да, Татьяна. Смотрите, я думаю, что в этом случае очень важно обратиться к специалисту для того, чтобы понять вообще финансовую картину семьи. не только уменьшить и разнос, но и понять, как мы будем платить и сколько мы будем платить за квартиру в общем и целом. Потому что, конечно же, есть закон, есть ограничения регуляторные, которые никто не может перейти, неважно, консультация этим ничего не может сделать, он может помочь, да, спланировать финансово всю сделку, mm-hmm. понять, когда понадобятся деньги, найти их источники, посмотреть, какие резервы есть в семье. Есть различные варианты финансирования, которые люди иногда упускают. Можно эти деньги получить не напрямую, как мошканту, а другими способами и так далее. И я думаю, это, кстати, распространяется. В последнее время стали популярны предложения от Кабланов 90-10, если вы слышали, 20-80, когда покупатель должен внести только первоначально небольшую сумму. Да, и мы видим, есть уже проблемы на рынке. Люди вносили небольшую сумму, скажем, покупали квартиру на этапе планирования за квартиру стоимостью 2,5 миллиона, вносили 10%, 250 тысяч, в надежде, в общем-то, не имея финансовой способности выкупить эту квартиру и платить по ней мошканту, а полагаясь на то, что пока достроят дом 3-4 года, цена его вырастет, скажем, на еще 250 тысяч, и они его быстренько продадут, даже не въезжая, не беря мошканту и заработая на этом. И в некоторых случаях люди просто теряют деньги, когда приходит время, покупателей нет, им нужно брать мошканту, банк отказывает в финансировании, и первый взнос, который они носили, он просто сгорает. И это верно и по программам, льготным программам, mm-hmm. и при обычной покупке квартиры. Финансовое планирование самой сделки — это одна из самых крупных сделок в жизни каждого человека. Очень необходимо к этому подойти очень взвешенно и проверить все цифры, доходы, накопления и положение в каждой семье, чтобы не оказалось, что мы внесли первые деньги, и потом мы фактически их потеряем.
1: Олег, ну, наверное, и в заключение вопрос такой больше, наверное, ваш комментарий. Вот раньше действительно программа Михаила Миштакен помогала людям купить жилье без большого стартового капитала. А сейчас это действительно стало сложнее, чем вот несколько лет назад?
6: Ну, во-первых, цены на квартиры и цена строительства выросла, безусловно, стало тяжелее.

0: комментарий и хорошего вам вечера.
1: Спасибо, хорошего вечера.
0: Всего доброго. Следующая тема – изменения в подоходном налоге, которые уже утверждены и будут действовать задним числом с 1 января 2026 года. Речь идет о расширении налоговых ступеней, из-за чего часть работников уже начали платить меньше налога со своей заработной платы. А разобраться в этом нам поможет Алина Урман, бухгалтер и специалист по расчету заработной платы. Алина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, что изменилось в налоговых ступенях? Что нужно знать?
2: Ну, самое главное, что нужно знать, что расширили рамки для налоговых ставок, для налоговых ступеней в 20% и 31%,
0: ага.
2: Что снизило налоговую нагрузку, в принципе, на средние и высокие классы. К сожалению, если человек получает зарплату до 10 061 шекера, это никак не повлияет на его... полученные деньги, скажем так. Потому что, в принципе, как самое главное, что нужно сказать, что наша зарплата ежемесячно она облагается налогом по нескольким тарифам.
0: Так.
2: То есть сумма зарплаты до 7120 шекелей облагается 10% налога. То, что от 7000 до 10000 61 шекеля облагается, то есть это внутри одной зарплаты, облагается 14% налога, и, соответственно, вот после 10 тысяч только мы добираемся до той суммы, которая попала в эти изменения.
0: То есть правильно я понимаю, что речь идет не о снижении, в принципе, самого налога, который мы платим, а о расширении просто диапазонов дохода, да? Вот
2: абсолютно.
0: Эти...
2: Это расширение ступени 20%. То есть, в принципе, по большому счету, изменения действительно... Те, кто получают от 10 тысяч до 25 тысяч в месяц, главные выигрывающие. Например, диапазон для ставки 20%, он расширяется до 19 тысяч шекелей брутто в месяц, вместо 16 150 шекелей. Что говорит о том, что если раньше, получая зарплату, например, в 18 тысяч шекелей, человек с диапазона от 16 150 до 18 тысяч, на эту сумму он платил уже 31% налога.
0: А теперь будет платить...
2: А теперь он будет платить 20.
0: Алин, а хорошо, вот в этом месяце, в мае, люди уже начали получать зарплату с уменьшением, с уменьшенным порогом подоходного налога. Как это отразится на их зарплате? Будет ли им возврат? Потому что мы знаем, что этот закон вступил в силу ретроактивно с 1 января 2026 года. То есть, получается, январь, февраль, март, 3 месяца, люди поплатили еще повышенный налог по старым ступеням. Как же будет вот сейчас? Что должны были увидеть люди в зарплатной ведомости?
2: На самом деле в зарплатной ведомости за апрель часть людей уже увидела, что они не заплатили подоходный налог. То есть автоматически в зарплатных программах был произведен экзермас. То, для чего обычно нужно подавать... запрос в массах НАСА, делать годовой отчет для того, чтобы государство вернуло переплаченный налог. На самом деле сейчас делают предприятия, это происходит внутри зарплатных программ. Некоторые люди это увидят до конца мая. То есть, в принципе, майская зарплата, она уже будет, в ней уже будет возврат подоходного виден полностью всем.
0: А, то есть сейчас еще только, в принципе, налог рассчитывается по другим ставкам, и поэтому многие сейчас еще могли просто не увидеть, что они получат еще добавку к зарплате за предыдущие месяцы.
2: На самом деле это получится не совсем добавка к зарплате, это просто в Тлушмаскоре у нас есть строки, которые показывают, сколько налога человек заплатил за конкретный месяц, вот за данный месяц, сколько он заплатил налога, какую сумму сняли с его зарплаты. Если предприятие уже успело загрузить обновление в зарплатные программы, то в Тлуше за апрель, в Тлушмаскоре, уже видно, что человек не платил никаких денег, либо

0: платил значительно меньше, чем в предыдущие месяцы налога с зарплаты.
1: Окей, а за предыдущие месяцы что будет?
0: Это входит в тот самый экзермат, который в принципе начисляется в минус к подоходному налогу, который снимается в месяц.
1: Так, Алина, поправьте меня, я сейчас с вами вместе учусь. Вот, предположим, мой налог должен был бы составить уже по новой налоговой ступени, допустим, 1000 шекелей, да, которые я должна заплатить. Но с учетом того, что у меня за предыдущие месяцы я налог переплатила, мне эту 1000 шекелей как бы аннулируют, и я ее не плачу. Так получается?
0: Абсолютно. Абсолютно, именно так и получается.
1: И так оно будет идти несколько месяцев, пока все то, что я переплатила за предыдущие 3 месяца, не таким образом не аннулируется. Так я понимаю?
0: Это зависит от предприятия и от зарплатной программы.
1: Окей.
0: Может быть такое, что, например, вот в ту зарплату, в которую, например, возьмем апрельскую зарплату, в которой уже вступили эти изменения, и, по идее, вы должны были бы заплатить 1000 шекелей, но у вас есть возврат, например, 2000 шекелей, возврат налога переплаченного. Есть два варианта развития событий.
1: Так.
0: Либо вам возвращают, то есть вы не платите 1000 шекелей, и 1000 вам доплачивают, либо в следующем месяце у вас из подоходного налога убирают ту 1000, которая осталась.
1: Вот теперь вы сделали мне порядок в голове. Это правда. Я очень надеюсь, что радиослушатели со мной согласятся, потому что действительно есть такие истории, которые мы сейчас начали получать, что люди не понимают, что вроде бы налог уменьшился, а возврата никакого нет. Вот видите, оказывается, у нас есть разные опции, как вот этот вот налог возвращается.
0: Давайте не будем забывать, что не все предприятия успели загрузить обновление до начисления зарплат.
1: То есть это еще, поэтому это может произойти только в следующем
0: безусловно.
1: Месяце?
0: Безусловно. Если человек не увидел в своем, то есть он точно знает, что он достигает порога в 20%, и, по идее, ему должны были бы вернуть деньги, переплаченные в налоговую инспекцию, то, как бы, скорее всего, просто на момент начисления зарплаты в зарплатной программе конкретной фирмы еще не произошли изменения. Еще не поменяли, собственно, сам порядок налоговых ступеней.
1: Да. Алин, давайте немножко усложним ситуацию. Предположим, мы говорим о человеке, который работает на двух работах. И вот у него на одном работе, на первой работе у него действительно там доход. В какой ситуации ему нужно сделать согласование налогов? Нужно ли в связи с этими изменениями налоговых ступеней?
0: Согласование налога вообще действует до марта следующего года за предыдущий. То есть, по большому счету, те люди, у которых есть две работы, они в любом случае они обязаны сделать тот самый так называемый ТИУМАС для того, чтобы каждый из работодателей точно знал, сколько налога взимать с заработной платы конкретного человека. Потому что если при заполнении, при принятии на работу человек в ТОФИСе 101, это ТОФИС, который позволяет определить налоговый статус человека на данном предприятии.
1: Да-да, вот это бланк 101, который мы заполняем при трудоустройстве и раз в году, в начале года,
0: обновляем
1: и когда
0: его.
1: У нас и меняется что-то там в семейном положении, дитё, к примеру, рождается и так далее, и тому подобное.
0: Верно. Да. В общем, вот, собственно, в этом 101-м ТОФИСе в нем есть место, которое человек, поступая на вторую работу, он обязан отметить, что работа, на которую он поступил, она не единственная. И в таком случае человек, который рассчитывает зарплату, он видит, что как бы у человека, у работника есть еще работа, но он не знает, какой порог дохода у него на основной работе, скажем так, на предыдущей работе. Поэтому всегда есть вероятность того, что бухгалтер по зарплате перестрахуется и снимет с человека, ну, как бы полную, даст на человека полную налоговую нагрузку.
1: Максимальную, да?
0: Который...
1: Ого!
0: Да.
1: И тут уже просто очень многие тоже иногда удивляются. Но у меня же там совсем маленькая зарплата, и она не должна облагаться налогами, а у меня снимают такую Почти половину. Очень такое бывает, да.
0: Вот, собственно, да, если человек отмечает в 101-м ТОФИСе, что эта работа не единственная, то всегда может произойти ситуация, что бухгалтер перестрахуется и снимет 48% налога с зарплаты. Для того, чтобы этого не произошло, собственно, и нужен ТОФИС ТИУММА, согласование налогов. Если человек получает, достигает налоговой, скажем, налоговой ступени в 20%, то, к сожалению, я не думаю, что он сможет получить какой-то возврат на рабочем месте. Скорее всего, в конце года ему придется подавать просьбу на возврат налога.
1: Алин, ну, наверное, и последний в заключение вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на что обратить внимание в ближайших зарплатных ведомостях? До какого периода, там, не знаю, может быть, июль, август, работодатель может вносить изменения, связанные с налоговыми ступенями? Вот когда уже паниковать?
0: Паниковать, если человек находится на ступени выше 20% и не увидел в следующем, то есть в майском расчетном листе никаких изменений в налоге. Тогда можно уже задавать вопросы и просить разъяснений.
1: Понятно. Алин, спасибо вам большое за этот комментарий. Вы мне точно сделали порядок в голове, надеюсь, и нашим радиослушателям тоже. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Хорошего вечера. До свидания.
0: До свидания.
1: Ну, дорогие друзья, в завершение нашей программы я напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю...
2: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Одиннадцать часов почти 6 минут в Израиле. Доброе утро или добрый день, кому как больше нравится. На волнах радиостанции Канрека программа «Открытый микрофон». Микрофон и я, Олег Клоц. А сегодня на ваши вопросы отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич. Доктор Гдалевич, здравствуйте, доброе утро или добрый день.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Да, вот сейчас я вас слышу. Можно там немного звук как-то поприличнее сделать, частоту добавить. Это слышно как лучше, в общем, можно сделать.
2: Но да. Вы там...
1: Нет, ну это мы у себя тут несколько звук улучшим. Да, потому что у нас тут были некие технические сложности, но мы их преодолеем, как и всегда. Вопрос в прямом эфире можно задавать по телефону 072-280-1003, 072-280-1003. Также вопросы можно оставлять на странице социальной сети Facebook, странице Канрека, в социальной сети Facebook, оставлять комментарии, есть пост с портретом Лены. В общем, можно там писать свои вопросы. Давайте, доктор Гдалевич, начнем с каких-то общих вещей. Жарко. Люди привычные, животные по-разному.
2: Совершенно верно. Жарко, жарко на улице, жарко в помещениях. И, конечно, нам нужно быть очень внимательными к нашим питомцам, потому что мы можем включить себе кондиционер, пойти в тень, одеть шапочку. Они зависят только от нас. Поэтому, если у нас есть животные, которые живут на улице, есть люди, которые держат еще животных во дворе, есть кошечки на улице, и это, конечно, встречается сейчас очень-очень редко, но есть иногда собаки, которые привязаны, или просто у них есть маленькая часть двора, надо быть уверенными на 100%, что там есть тень, что там продувает, и что у наших питомцев всегда есть чистая, прохладная, ну, или просто чистая вода. Потому что обезвоживание происходит довольно быстро, перегрев происходит быстро, и потом начинается каскад очень нехороших явлений, начинается слабость, рвота, ну и все, конечно, представляют себе, что тепловой удар – это очень серьезное состояние, которое обязательно нужно лечить в клинике и лечить срочно. Мы не можем сказать «посмотрим часик-два, что будет». Если мы видим уже животное, которое нам кажется, что плохо себя чувствует, оно слабенькое, оно не реагирует, как обычно, на стимулы, и мы можем даже потрогать, оно может быть горячее, то первое, что мы сделаем, это охладить. Охладить можно самыми простыми способами, то есть облить водой, погрузить в ванночку, если это маленькое животное, с прохладной водой, и потом прямо на это мокрое животное нужно и желательно направить вентилятор, чтобы оно хотя бы понизилось немножко температура. И тогда мы уже можем вести его дальше к врачу на проверку. Очень интересно знать, что температура млекопитающихся и температура птиц отличается. Еще она отличается у млекопитающих в зависимости от размера. У нас температура примерно, скажем, 36,5. Слоны, которых здесь практически нет, только в зоопарке, у них тоже в районе 35-36. Кошки и собаки, их нормальная температура 38-39, даже иногда до 39,5. Поэтому они более чувствительны к высокой температуре. И им легче, как бы, это может быстрее случиться тепловой удар, чем у нас. У птиц нормальная температура в районе 40, и поэтому они очень чувствительны к тепловому удару. Плюс кошки и собаки совершенно не потеют. А единственная возможность для них терять вот эту лишнюю жару, лишнюю теплоту, лишнюю температуру, это только когда они открывают рот и так часто быстро дышат, и вот поверхности языка и поверхности рта, они могут как-то охладиться.
1: У нас, да, доктор Гдалевич, знаете, мы продолжим сейчас беседу, у нас есть один радиослушатель, давайте ответим на звонок и потом продолжим. Алло, кто на линии?
3: Добрый день, это я на линии. Добрый день, уважаемый доктор. Добрый день, уважаемый ведущий. Да, у меня такой вопрос. у меня такой, даже два вопроса. Первый вопрос. Собачка Чихуахуа, ей приблизительно 2.5 года. Она, у нее густая шерсть, очень сильно эта шерсть лезет. Понимаете, очень сильно, очень сильно, очень сильно, у нее очень сильно выпадают волосы. Облучения нету, но все равно это немножко напрягает. Есть какое-то средство?
2: Ну, это первый вопрос, да? А второй вы потом спросите. Смотрите, сейчас очень жарко. Мы с этого начали, все это чувствуют. И в такой жаре, конечно же, волосы всегда растут и всегда выпадают. В принципе, у них это не волосы, а шерсть. И, конечно же, гораздо больше шерсти выпадает, чем зимой. И поскольку чихуахуа есть несколько видов, есть короткошерстные, есть длинношерстные, если ваша длинношерстная. То все, что мы можем сделать, это давать самый лучший уход. Что значит лучший уход? Это значит давать ей хорошее, правильное питание, смотреть, что в этом питании есть достаточно и аминокислот, и жировых кислот. Можно иногда добавлять рыбий жир очень маленькими количествами, потому что это маленькая собачка, и это хорошо для кожи и для шерсти. И, конечно же, вычесывать. Я уверена, что у вас есть препараты от блох, потому что летом гораздо больше блох, чем зимой, и это может вызвать зуд, и тогда гораздо больше шерсти выпадает. Чтобы она была чистенькая, обработанная от блох и клещей, вы ее вычесываете и даете правильное, хорошее питание. И всегда будет, конечно, немножко выпадания волос. И если собака себя плохо чувствует, и есть какое-то заболевание, которое мы еще не знаем о нем, то это тоже может начаться с выпадания волос, и тогда нужно пойти к врачу, чтобы он ее проверил.
3: Понятно. У нее выпадают волосы, и холодную погоду и в жаркую погоду, но не важно. Я вас понял. Второй вопрос. Она у меня, когда ей было полгода, я ее начал выводить на улицу, и она у меня убежала. Мы ее искали 5 часов, наконец нашли ее в районе. Она сидела там в кустах, спряталась. С тех пор она боится ходить на улицу. Она боится любых других собак, любых других людей. Она видит кого-то, и она убегает. Не хочет гулять на улице. Есть какие-то собачьи психологи, которые могут что-то помочь в этом вопросе?
2: А напомните, сколько сейчас вашей собачке? Это было полгода, а сейчас...
3: Около 3 лет.
2: Да. Смотрите, скорее всего, что была какая-то травма, и есть, можно советоваться, наверное, у вас есть ваш ветеринар, можно советоваться с ним. Мы нередко получаем в клинике, принимаем случаи животных, которых была травма, которые боятся сейчас после войны, после бомбежек. Таких животных, к сожалению, совсем немало. И можно помочь. Можно помочь, есть способы поведенческие, как-то показать, ее приучить. И плюс к этому можно добавить и медицинские. Поскольку я работаю с гомеопатией, то я вижу, что это очень эффективно и может очень хорошо помочь. И есть разные препараты успокаивающие. И, конечно же, молоденькая собачка стоит, чтобы ей нравилось гулять, и чтобы вы могли с ней гулять. И в это стоит вложить какое-то время и усилия, чтобы там...
3: Понятно.
2: Это может улучшиться, скажем так. У вас есть очень хороший шанс, что это улучшится.
3: Спасибо большое.
2: Пожалуйста.
3: Как ваша фамилия, доктор?
2: Гдалевич. Доктор Лена Гдалевич.
3: Мигдалевич?
4: Гдалевич. Лена Гдалевич у нас в эфире. Да.
3: Спасибо большое.
4: Спасибо за звонок. Большое. Следующий радиослушатель, пожалуйста, кто у нас на линии?
5: Наверное, я на линии, да?
4: Здравствуйте, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Будьте любезны, у меня кошка Рикдол. Ей 4.5 года. И вы знаете, у нее появились... блоки. Я была 21 июня у врача, я до этого смотрела, вроде не видела, она у меня такая светлая немножко. Это столько было плохо, когда врач ее посмотрела, это был ужас. Она накапала и на шею, на загривок. Какое-то лекарство, не помню, как называется, сказала, что это, оно действует 3 месяца. Ну, и это было 21 июня, и вчера сняла у нее блоху такую большую. Это что может быть и что можно сделать?
2: Алло? Да-да, я с вами. Я предполагаю, что, во-первых, блохи, вот как раз мы об этом говорили, что сейчас лето, и летом блохи гораздо быстрее, они размножаются, и это гораздо больше проблемы, чем зимой. А кошечка у вас только дома или она выходит во двор?
5: Только дома.
2: Только дома. А у вас первый этаж или вы...
5: У меня второй этаж, есть балкон, но я боюсь, что она перепрыгнет через балкон.
2: То есть она не выходит? Не выходит на балкон. И у вас только одна кошечка или есть собака? Или есть
5: одна.
2: Еще
5: одна кошечка.
2: Да, скорее всего, что она заразилась блохами с вашей обуви, потому что блохи везде на улице, их яйца могут просто валяться на земле, на тротуаре, мы их не видим, они очень маленькие. Когда мы наступаем на них, мы вот так можем принести на наши обуви, и так домашняя кошка, она же не может заразиться блохами с воздуха. Это потому что как-то к ней попали яйца. Поэтому, во-первых, я советую обувь, если можно, не заносить в дом, насколько это возможно. Во-вторых, я думаю, что ваш ветеринар, скорее всего, накапала ей препарат, который называется Бравекто, который работает на 3 месяца. Он находится 3 месяца в крови, и все блохи, которые кусают кошечку, умирают от этого препарата. Но, наверное, у вас еще просто много блох, и еще не все успели вот так умереть. Я советую, если вы можете, чтобы, во-первых, не было обуви, во-вторых, весь дом, насколько можно, пропылесосить и помыть, потому что все блохи, которые на кошке, они остаются на кошке, но их яйца, опять же, падают, если она на диване, они падают на диван, если она на полу, они падают на пол и так далее. То есть нужно все пропылесосить, эти яйца не приклеиваются, они их легко очень пропылесосить, можно их отмыть. И когда вы пылесосите, то потом или помыть пылесос, или выбросить мешочек. И параллельно, поскольку вы уже дали препарат, то это все улучшится. И, скорее всего, что блох скоро не будет, но через 3 месяца, может быть, стоит повторить. И то же самое следующим летом. Еще что-то, что вам стоит подумать, это глисты, потому что блохи переносят глистов. И проверите, получила ли кошечка что-то от глистов. Если нет, то ей стоит сделать. Скорее всего, что у нее сейчас есть глисты.
5: Да, она дала ей лекарство, таблеточку какую-то глистов. Через полгода надо сделать.
2: Очень хорошо. Очень хорошо. Так теперь просто вам нужно обработать дом, ну, почистить желательно весь дом, помыть все водой, пропылесосить, и все должно нормализоваться уже скоро.
5: Скажите, пожалуйста, у меня еще несколько вопросов. Вот с едой. Она с детства привыкла, вот покушает немножко, походит, опять придет, покушает. Я уже вот так намучилась с ней, я уже убираю, чтобы все время не стоял этот корм. Она кушает вот консервы, там курица, соломон, туна. Я стараюсь давать ей одну баночку 85 грамм на целый день, но 2 раза. Иногда додаю. И ставлю я вот этот сухой корм, потому что там много витаминов. Как неправильно ее кормить?
2: Ну, вы все правильно делаете. Сухой корм может стоять 1 день, 1.5 дня. Летом лучше не больше дня. И если вы кладете ей эти консервы, то это тоже хорошо. Можно 2-3 раза в день положить немножко консервов. И с кошечкой желательно играть, потому что сейчас ей 4,5 года, она еще молоденькая, игривая, она, наверное, стерилизованная.
5: Да.
2: И чтобы у нее не было склонности к полноте, желательно ее приучить, что вы с ней играете, бросаете ей мячики, как-то, что она немножко прыгает, бегает, чтобы она не располнела.
5: Этого мало. Мы недавно переехали в другой город, и с переездом, и с войной у нее большие стрессы. Да. Она так всего боится. И есть какие-нибудь капельки, я не знаю, или что-то...
2: Ну, раз говорили, вот был радиослушатель маленькой чихуахуа, который тоже всего боится, как раз до вас. И да, есть средства и для кошек, и для собак, чтобы помочь, чтобы они не были в таком стрессе. Очень много животных после войны, и людей, и животных находятся в неоптимальном состоянии и в стрессе. Конечно, можно помочь, можно дать препараты. Я уже рассказывала, что мы в нашей клинике работаем с гомеопатией. Это натуральные препараты, которые могут помочь и вернуть ее в более здоровое, сбалансированное и спокойное состояние.
5: А где можно обратиться? Вот я живу в Хайфе, там тоже есть... Где купить?
2: Я не знаю, можно ли мне в эфире, но я могу сказать имя очень хорошего врача. Его зовут доктор Давид Мельцер, и он замечательный врач. Можно к нему обратиться.
1: Да, можно поискать в интернете, и, в общем, там есть много рекомендаций. Спасибо за звонок.
5: Я, можно, еще один важный вопрос задам? Она у меня, вот как я ее взяла... я не могу ее никогда искупать. Она боится воды, она не купанная у меня ни разу. И она чесаться не любит. Я с таким, она меня все покусает, чтобы я ее хоть спину и бока почесала. Есть, что можно придумать, чтобы покупать ее?
2: Ну, во-первых, для ваших там знакомых, еще радиослушателей на будущее, желательно начинать чесать и купать буквально с первого дня, чтобы кошечки привыкли. Те, кто уже не привыкли и сейчас взрослые, то надо потихонечку чем-то вкусным, чем-то интересным сначала поставить воду рядом, потом поиграть с водой, положить на них вот эту, приложить к ним, не знаю, расческу, щетку. И так потихонечку. Очень важно, чтобы им это не было страшно и чтобы это не было больно. Потому что потом они это потом наживают, и это очень долго.
5: Спасибо вам большое.
2: Здоровья, с радостью.
1: Спасибо за звонок. Есть у вас еще радиослушатели? Нет, пока никто не звонит. Давайте напомним телефон в студии. Секунду, сейчас я его напомню. Телефон в студии следующий: 072-280-1003, 072-280-1003. У нас в эфире сегодня ветеринарный врач Лена Гдаревич. Мы отвечаем на вопросы, касающиеся домашних животных. Ну и, разумеется, можно также вопросы задавать на странице РЭКа, КанРЭКа в Фейсбуке под постом с портретом доктор Гдаревич. Давайте мы продолжим ту тему, с которой начали, пока у нас нет радиослушателей, по поводу перегрева и ухода в такой климатический период. У меня вопрос, такой человек со стороны: когда идешь по улице и видишь, как по улице ведут такую какую-нибудь большую пушистую собаку, ей вообще в такую погоду как?
2: Ну, ей примерно как нам, только если у нее двойная шерсть, у нее подшерсток и еще вот такие волосы, то ей еще жарче. И, конечно, мы все понимаем, что эти пушистые собаки должны жить на севере, и они, эти породы, да, они...
1: Да, причем не на севере Израиля, да, в общем, на северном севере.
2: На севере тут есть сибирские лайки, которые прям по названию, да, они в Сибири, и Аляска Маламут, который с Аляски, это все понятно. Но поскольку тут эти животные уже есть, тут есть еще очень пушистые персидские кошки, это все есть, то мы просто должны, насколько можно, им помочь пережить этот период, эти полгода.
1: Ну вот их иногда стригут, это верная тактика, да, или их не надо?
2: А? Ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что с ними нужно гулять только утром и вечером. Днем в жару в любом случае с собаками гулять не стоит. Если уже люди выходят, так только в туалет и желательно в тени, потому что и очень жарко, и асфальт очень нагревается, и могут быть ожоги на лапах. Так утром и вечером. Стрижки – это такое немножечко controversial, как сказать, неоднозначное.
1: Да,
2: потому что люди, которые держат очень породистых собак, и они берут специально пушистых собак, то в клубах им говорят, ни в коем случае этих собак не стригут. Никогда. Это с одной стороны. С другой стороны, им действительно очень жарко. теперь и настоящие израильские собаки, пустынные собаки, они или короткосортные, или у них есть шерсть, которая их защищает, она как бы как ну, между жарой и собакой, да, и находится эта шерсть, и тогда это, может быть, даже немножко помогает, но очень пушистые, очень длинношерстные. Я, скажем, скажу про мою собаку, которая тоже длинношерстная. Я вижу, что когда я ее стригу в начале лета, не брею, но стригу, чтобы она была просто короче, то ей гораздо легче. Она начинает прыгать, она такая веселая. Или нужно очень много все время вычесывать, вычесывать, вычесывать, вычесывать, и ни в коем случае не выходить днем. И все, конечно же, я очень-очень прошу сказать, и чтобы все обратили внимание, что ни в коем случае нельзя оставлять, конечно же, людей, но и собак в машине, потому что иногда люди везут в машине собаку.
1: О, да, собаки в этом, и, ну, кошки убегут просто, а собаки могут сидеть, да, это тоже
2: конечно, не на пользу. Конечно, я выйду на несколько минут, а потом их кто-то задерживает, и даже в тени ни в коем случае мы не оставляем в машине, там невозможно охладиться, и это очень-очень-очень опасно.
1: Хорошо, понятно. Давайте еще со следующими радиослушателями нашими побеседуем. У нас тут звонки. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
6: Алло.
1: Да, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Добрый день.
6: Я хотел бы спросить у доктора. У моей дочки и собаки есть проблема. Вот. Называется грибок в костях. Она уже второй месяц находится со своей собакой в ветеринарной клинике. Туда она приехала, собака хромала. Сейчас собака лежит, у нее катетер, у нее капельница, она не встает, она не реагирует практически глазами только. Дочка возле нее ночует там, в этой поликлинике, и уже достали какое-то лекарство там. Она уже 7 тысяч заплатила за это все. Собака лежит. Пришла туда, хромала, сейчас она лежит. Сказали, что грибок в костях. Что это?
2: Ну, я не могу точно сказать, что, поскольку у меня нет диагноза точного, но в принципе...
6: Ну, так сказали, грибок в костях.
2: Я понимаю. Грибок, в принципе, грибки, это очень устойчивые виды организма. Что значит устойчивые? Что есть очень мало препаратов, которые могут совершенно избавить организм от грибка. И эти препараты, как правило, очень-очень сильные, очень токсичные, у них много побочных явлений. Обычно мы видим грибок снаружи, то есть мы видим его на коже, это по-русски называется стригущий лишай, мы это видим на кошках, на собаках, на людях. Мы видим этот грибок иногда в ушах, это немножко другой вид грибка, обычно там дрожжи, но это тоже грибок. Если действительно есть заражение грибковое в костях, это, во-первых, значит, что иммунная система какая-то слабенькая, там проблемы с иммунной системой, потому что грибки не должны быть в костях. Это очень редкое состояние, практически не встречающееся в собаках. И если это такое состояние, то это очень тяжело, это очень плохо, это очень тяжело вылечить. И я надеюсь, что там хорошие врачи в клинике, которые стараются делать все правильно и помочь. Это все, что я могу сказать.
6: Хорошо, спасибо за консультацию.
1: Спасибо за звонок, всего спасибо. Доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
7: Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня кот мочится на пол. Я недавно прочитал, что таурин может помочь в этом. Расскажите, пожалуйста, как использовать, сколько?
2: Что, я не расслышала. Что может помочь?
7: Таурин.
2: Таурин, окей. Окей. Таурин – это аминокислота, которая обязательно должна быть в диете. Кошки, они должны получать в своей еде все аминокислоты, в отличие от собак и от нас, которые могут синтезировать часть аминокислот. И таурин – это одна из важных аминокислот. Но прямой связи между мочеиспусканием на полу и таурином, в принципе, нигде не описано. Если кот... Это кот или кошка?
7: Кот.
2: Кот. Кот молоденький?
7: Нет, ему 7 лет.
2: 7 лет, и он кастрированный?
7: Да.
2: Да, а есть еще коты дома или только он один?
7: Много есть.
2: Много котов. Окей, окей. тогда первое, о чем мы думаем, если кот писает не в ящик, и он писал в ящик, это что, если есть несколько котов?
7: Извините, он с самого детства, он был, у него было много гноя в глазах, видимо, в мозг попало, он немножко не в порядке. То есть он с самого детства не ходил на коробку.
2: С самого детства, я поняла. Окей, тогда, может быть, это действительно связано просто вот с таким непонятием, где, куда нужно и что нужно. На всякий случай все-таки я бы проверила, что у него нет проблем с мочой, потому что у котов, мальчиков стерилизованных, к сожалению, часто бывают проблемы с кристаллами, которые образуются в мочевых путях, тогда им больно, неприятно, и они писают не в ящик, а где-то рядом или вокруг, потому что они связывают эту боль с ящиком. Можно попробовать проверить мочу. Если все нормально, то если это поведение, и это у него какая-то такая проблема чисто вот с тех пор, как он маленький и не все понимает, то это сложно будет, наверное, решить. Таурин можно добавлять в любом случае, потому что хуже не будет, максимум он просто выйдет в мате.
7: Ну, продаются вкусняшки, продают, и там написано, скажем, ОФ в таурин. Этого достаточно или, может быть...
2: Я думаю, на для начала достаточно, потому что он же ест, наверное, хорошую сбалансированную диету, и, скорее всего, что и там немало таурина. Там тоже. Так это будет еще добавка, вы можете попробовать и посмотреть. И проверьте, подумайте насчет мочи.
7: Я понял. Спасибо вам большое.
1: Спасибо за звонок. У нас нет пока радиослушателей. Ждем следующих звонивших. Пока давайте продолжим. Я только телефон напомню. Номер наш в эфире 072-280-072-280-1003. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас есть, по-моему, еще один радиослушатель, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас посмотрим, звонит ли он. Да, пожалуйста. Кто у нас на линии? Алло.
8: Я, наверное, да?
1: Да, вы, пожалуйста.
8: Ага, хорошо. Александр с Мигдаленника. У меня такой вопрос. У меня коту 6 лет и кошке 5 лет. Недавно заметили, что на полу остаются пятна крови. Мы не могли понять, от кого. Но сегодня я уже заметил, потому что кошка утром спала, а кот здесь по залу прошелся, и остались пятна. В кале и в моче никакой крови нету. Внешний осмотр, мы это все осмотрели, ничего не видно. Какие могут быть причины? Я не знаю, мы его, их все время кормим ориджином. Недавно поменяли, там взяли новый ориджин. Может быть, от корма, может быть... К ветеринару мы пойдем по-любому. Ну, просто хотя бы знать примерно, что это может быть.
2: Да, Александр, здравствуйте. Ориджин, во-первых, хороший корм. Я так, честно говоря, не могу сказать, потому что вы уже вот все причины такие простые, ну, которые явно видно, типа моча, кал, посмотреть лапу.
8: Это мы все проверили, ничего нет, все чисто.
2: Смотрите, если это точно котик, посмотрите, что это не из уретры, что у него нет там капельки крови, да, вот там, где у него выходит половой член. Посмотрите, что это не из носа. И что это не рот, и что там нет какой-то проблемы с зубом, хотя молоденький кот, скорее всего, что нет. Но и в любом случае взять ветеринару. Они кушают, пьют, они тебя, в принципе, нормально чувствуют?
8: Ну, нормально, он себя ведет вполне нормально. С кошкой они тут гоняют друг друга постоянно, такой активный, ничего такого. Ну, внешне осмотрели, ничего не нашли.
2: Нет, ну, значит, пусть надо, чтобы ветеринар посмотрел более глубоко и все-все-все проверил. Надеюсь, что это что-то несерьезное, что все будет хорошо.
8: Потому что Origin, просто мы взяли недавно новую формулу, и оно вот как-то после этого началось. Но у кошки же ничего нет, у кошка тоже кушает.
2: Нет, это, скорее всего, что никак не должно быть связано. Просто яркий алая кровь или такая темная?
8: Нет, она не темная, и она не лужами, а вот он прошелся по полу, и прям такие, как капельки кругом пооставались, не знаю. Но внешне осмотрели, ничего не нашли.
2: Это капли крови или это маленькие, как точечки? То есть, потому что иногда...
8: Нет, это кровь. Выглядит как кровь.
2: Потому что иногда, когда блохи, если падают вот эти блошиные выделения, то и с водой они так... Какая-то кровь, которая была...
8: Я думаю, что блохи, они у нас постоянно носят ремешки антиблохи. Значит... А блох такие самые термины. Вот. Не думаю. И на улице они не бывают, они все время дома.
2: Ну, только осмотреть лапы, нос, осмотреть вот где моча и посмотреть во рту. И пусть дальше врач проверяет.
8: Хорошо, спасибо.
2: Здорово, давайте, спасибо.
1: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло.
9: Алло, добрый день.
1: Здравствуйте, пожалуйста.
9: Где вопрос к доктору Лене? Я подкармливаю дворовых кошек, бездомных, бескозных. И, ну, как могу, так я помогаю животным. Мне подкинули одну кошечку. Которая, ну, она очень злая, она писается, она кидается. Ну, не в этом дело. Вопрос такой, можно ли кошкам давать кисломолочные продукты?
2: В принципе, можно. Есть кошки, которые к этому чувствительны, поскольку кисломолочные – это обычно на коровьем молоке, то у них может быть понос, немножко расстройство. Но многие кошки кушают кисломолочные продукты, и есть кошки, которые пьют молоко, желательно козье. Есть даже люди, я знаю, ветеринары, которые выкармливают на козьем молоке. Если нет формулы, иногда в Израиле не хватает формул. Сейчас, скажем, очень сложно купить кошачью формулу для новорожденных котят. Козье молоко тоже может быть хорошо, так что надо попробовать дать немножко, небольшое количество и посмотреть.
9: Ну, я даю, потому что они с удовольствием из холодильника лакаются, там гвина ливана, или там куперс, или там гиль, эшен. Я вижу, настроение у них от этого только улучшается.
2: Да.
9: Как они упражняются, я, к сожалению, не всегда вижу, потому что это не домашние кошки.
2: Угу. Ну, звучит нормально, звучит.
9: Благодарю, как вы говорите. Все, большое спасибо, доктор. Это я хотела.
2: До свидания.
9: Хорошего дня вам. До свидания.
2: До свидания.
1: Спасибо. Если у нас кто-то нет, пока у нас радиослушатели на линии, давайте продолжим нашу беседу про жару и такой уход вот текущий, скажем так.
2: Да, да. Так я бы тогда сейчас поговорила о клещах.
1: Давайте.
2: Клещи – это такие животные, они семейство пауков. Это не насекомые, они как пауки, они сосут кровь. Они обычно зимой, они более такие сонные, и они просто где-то поджидают. Они могут быть на стенах, могут быть на растениях так сидеть. И когда становится теплее, они становятся более активны. И когда рядом проходит животное, обычно млекопитающееся, они сразу на него прыгают. И начинают сосать кровь, что неприятно, вызывает там получается рана. Но главная проблема, что эти клещи... Собак переносят очень тяжелый вид лихорадки, который называется эрлихия. Это паразит, который поражает костный мозг, и постепенно у собаки все меньше и меньше и меньше тромбоцитов и эритроцитов. Тромбоциты – это то, что помогает нам сворачиваемость крови, нам и всем животным, и красных клеток. И если вылечить, если не понять, что животное болеет, а болезнь очень медленная, она может протекать несколько недель, иногда даже несколько месяцев, оно все хуже, немножко слабее, немножко не такое веселое. Если это не понять вовремя, то мы ничего, мы уже не сможем помочь. Есть очень эффективное лечение. В начале болезни есть антибиотик с группой тетрациклинов, который убивает этого паразита. Но самое правильное, конечно, лечение – это до того, как на наших животных появляются клещи, обработать их специальными препаратами. Есть печеньки или таблетки, которые можно принимать, есть ошейники, пропитанные препаратом от клещей, есть капли. И очень важно, чтобы ваше животное, и чтобы на нем не было клещей. И желательно в любом случае после каждой прогулки проверять, смотреть, и если клещи есть, их просто сразу выбрасывать, вынимать, выбрасывать. Так у нас все будет хорошо.
1: Хорошо. Нет, есть у нас радиослушатель. Пожалуйста.
10: Алло. Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
10: Меня зовут Ирина. У меня коту 13 лет. И у него постоянно болит одно ухо. Ну как болит? Вот раз в месяц начинает ухо болеть. Потом два дня поболит. И потом, когда выскочит какая-то пробка коричневая, жесткая, вот тогда проходит. И так раз в месяц. И что это может быть?
11: Здравствуйте, Ирина. И смотрите, кот в таком возрасте, он выходит на улицу или он все время дома?
10: Нет, дома все время.
11: Только дома. То есть он не может ничем заразиться. Я думаю, что стоит проверить, потому что у него может быть полип. У котов в усах бывают полипы. Эти полипы могут быть доброкачественные, но иногда они могут быть и потом не совсем доброкачественные. И я советую проверить. Проверить — это значит пойти к врачу, посмотреть ухо и, скорее всего, под наркозом сделать снимок и проверить, есть ли там полип. Если он действительно очень мешает, то, может быть, нужно подумать о операции. А может быть, там...
10: Клещ.
11: Теоретически может быть, но поскольку он не выходит, скорее всего, что нет. Это может быть воспаление на фоне какой-нибудь аллергии. Это тоже может быть, и поэтому нужно проверить.
10: Он не выходил вообще, да? Но у него были клещи. Я его водила к ветеринару. А ветеринар сделал один укол, сказал прийти на второй. Но мы не пришли, потому что невозможно его тащить.
11: Угу. Это вы имеете в виду ушные клещи? Да, это не совсем то, о чем мы говорили. Мы просто говорили о клещах. Ушные клещи у котов, они их видно только под микроскопом. Обычно они заражаются на улице от других котов. И это очень чешется. Обычно в ушах такое темное-темное выделение, темно-коричневое. И они чешутся. Тогда стоит действительно пролечить. Вы можете купить, если вы

0: NexGard комбо или одна ампула на 3 месяца называется Bravecto. Это идет по весу, так что вы должны примерно понять, сколько он весит, и тогда уже купить. Угу.
1: Хорошо, спасибо.
2: Спасибо за звонок. Есть у нас кто-то еще? Еще один радиослушатель, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вопрос к ветеринару. У меня есть кот, которому больше 18 лет. И вот последние несколько лет он плачет ночью, встает. Проверили у ветеринара, и он сказал, что это у него деменция такая, как у котов бывает. И дала ему пантин, какое-то успокаивающее. Но поначалу она ему помогала, и сейчас нет. Он ночью стоит раза 3-4, то пьет, то кушает. Просто кушает, как бы он не голодный, он много ест. Но он беспокойный и встает, и днем тоже он плачет иногда. Плачет, ищет, я даю еду, он как бы успокаивается. Или воду откручиваю, он тоже пьет. Но дело в том, врач сказал, что больше нечем лечить. Именно вот это. Если это не помогает, просто увеличить дозу и все. Может, еще что-то есть, чтобы он тоже спал. Потому что я уже не сплю, а то он тоже себя будет сам. Я и свет ему оставляю, все, чтобы было ему более спокойно.
0: Здравствуйте. Во-первых, замечательно, что кот уже 18 лет. Это значит, у него был очень хороший уход. И действительно, ему было очень хорошо. И сейчас ему, наверное, хорошо. Если врач проверила и сделала анализы и совсем-совсем ничего не нашла, и точно, что это только поведенческое, то габапентин – это препарат, который снижает боль и немножко так он усыпляет, успокаивает, усыпляет. Есть случаи, когда он помогает. Я, опять же, поскольку я работаю с комплементарной медициной, с гомеопатией, я думаю, что можно попробовать еще какие-то более натуральные препараты, которые могут ему помочь, чтобы он спал, и вы могли спать. Это надо попробовать подобрать и подумать. Я думаю, что есть еще выходы, не только габапентин.
3: Я пробовала покупать магний, таблетки в таких магазинах. Потом спреи, которые с розетки вот распыляют, распылители. Uh-huh, и она сказала, можешь валерьянку дать. Но валерьянка такая, которая для людей, не кошачья, там есть немножко алкоголь. Тоже никак, немножко может быть, я не замечала какого-то. А где это можно найти? Это где ваша клиника находится?
2: В интернете можно поискать и все
0: можно
2: найти.
0: Можно в интернете, да, просто доктор Лена, и можно найти совершенно
3: верно. Еще раз скажите, пожалуйста, доктор?
2: Доктор Лена Гдалевич.
3: А, Лена Гдалевич, спасибо большое. Еще хотела сказать, она ему анализ не проверяла. Его очень тяжело проверить, она его для этого немножко усыпляла, чтобы проверить. И только она его проверила так... снаружи, потому что она говорит, его сейчас лишний раз проверять, делать стресс, он может и как бы и не это сам, не проснуться. Вот. А так его нельзя проверить, он очень агрессивно ведет себя с людьми чужими.
0: Ну, если она не
3: делала... Хорошо.
0: Да,
3: вы говорите?
0: Я говорю, что если она не делала анализы, то мы не можем
3: 100%
0: быть уверены, что там почки, печень, что все 100%
3: порядка. Не проверила она говорит, что это даже если у него почки, никто ему диализу не будет в таком возрасте делать. Когда-то у него он ест юринарий, потому что у него когда-то делали катетер лет 15 назад. Но он не хочет сейчас ничего кушать, кроме любых консервов. Я ему сейчас даю только консервы, какие все время меняются, потому что ему надоедают.
0: Да, консервы хорошо, влажный корм хорошо.
3: Хорошо, тогда я найду вашу клинику и свяжусь. Спасибо большое.
2: Спасибо за звонок. Спасибо. Пока у нас нет радиослушателей, у нас до конца программы 10 минут примерно. Телефон в студии я напомню 072-280-1003. Доктор Гдалевич, давайте еще вы расскажете о других аспектах. Да, что-нибудь. Да, жизнерадостное.
0: Да. Сейчас лето, и люди начинают ходить на море. Косок обычно на море не берут, но собак берут. собаки, в принципе, собаки на море это очень хорошо, это рекомендуется, они там могут бегать, конечно, там, где разрешается. Но опять же, во-первых, проверить, что, ну, обратить внимание, что мы не идем.

0: на море в 12 часов дня и сидим там до 5 с собакой на жаре без тени, потому что это опасно, может быть, тепловой удар. И, во-вторых, есть люди, которые иногда забывают приносить воду на море, а собаке нужно пить. И собака тогда или она не пьет, и она обезвоживается, это опасно, или она начинает пить соленую воду. Если собака будет пить соленую воду, то потом у нее будет понос, и у нее будет рвота. И желательно знать это заранее и не давать им пить соленую воду, и просто приносить мисочки всегда, приносить бутылку с водой. И обязательно, чтобы у нас была при себе возможность, чтобы собака могла попить.
1: Ага.
0: Ну, сейчас это что-то совсем новое, я этого никогда еще не встречала, но сейчас есть объявление из Рашута Тева Ваганим, из парков, израильских парков, что на Хофдор, Хофдор это рядом с Зихрон Яковом, там есть заповедник, и там почему-то прямо на песке лежат несколько рыб, которые называются, я посмотрела специально в интернете, называются по-русски иглобрюх. А на иврите абунапха, они такие надуваются.
1: Да, это такая легендарная рыба, от которой один вред. Ну,
0: да,
1: примерно так.
0: Вот эта рыба...
1: Еще экстремалы ее пытаются есть, но это как рыба-фуга примерно. та же история.
0: Так оказывается, сейчас почему-то, не знаю, может, они заболели, что-то случилось. Эти рыбы просто лежат на берегу. И собаки, которые к ним подходят и пробуют с ними играть там, или что-то хватать, у них есть очень серьезные, очень тяжелые нейротоксины и очень сильное отравление. В общем, ни в коем случае к таким рыбам не подходить. Медузы – это не так опасно, там ожоги, которые тоже, конечно, нежелательно получать, но это все-таки не опасно для жизни. И с медузами тоже желательно не играть.
1: Ага.
0: Так что это про море. А так, конечно, ходить и бегать по морю – это очень хорошо и полезно. За море.
1: Да, ну я видел, что берут на море котов на прогулку, но это, в общем, достаточно редкое явление. Коты не самое водоплавающее создание.
0: Нет, они не любят. Не любят. И морские свинки тоже это не любят. Потому что они совсем не морские.
1: Ну да, морские свинки, они просто сидят в доме, да, и ждут, когда их покормят, вероятно.
0: Да. Да,
1: и
0: да.
1: Скажите вообще, вот возвращаясь, так сказать, к пушистым собакам, вы говорите, что гулять с ними два раза в день, утром и вечером, понятно, это все днем не... Но как вот еще раз определить, что с ними, в общем, все нормально, что им не жарко? Ну, не жарко, как бы всем жарко, но как-то...
0: Да, понятно, что всем жарко. Ну, собаки не потеют, и поэтому, если мы видим, что собака дышит с открытым ртом, то она пробует, она охлаждается, и значит, ей уже немножко жарко. Когда мы видим, что у нее глаза начинают быть более... Глаза и слизистые, вот когда рот открыт, то обычно цвет языка и цвет слизистой, он такой розовый, ну... нежно-розовый, да, он должен быть не бледный, но и не ярко-красный. Когда, вот если мы видим собак, которые бегают на улице, и им очень жарко, у них открытый рот, у них очень уже гораздо более красные, слизистые, глаза иногда такие более блестящие, зрачки расширенные, это уже начало теплового удара. И тогда нужно обязательно сразу взять в тень, облить водой, взять под кондиционер, под вентилятор, потому что это потом может очень быстро все прогрессировать. И все важно заметить, что в Израиле есть много собак, которые совершенно не подходят для этого климата, и это даже не пушистые и не длинношерстные собаки, а это все собаки с таким приплюснутым носом, с коротким черепом, типа боксеры, типа мопсы, типа пекинезы. Ну, пекинезы немножко меньше с ними. Но вот боксеры, например, это собаки, которые очень любят бегать. Они очень интенсивные, очень веселые. И они не обращают внимания на то, что им жарко. Они могут бегать там летом в парке с детьми. И потом просто свалиться, и у них уже тепловой удар. Поэтому все эти короткошерстные и еще в основном белые собаки, Dogo Argentino, есть филе бразильское филе, есть несколько пород, у которых короткий нос, и которым очень тяжело, и так они обычно дышат, и мы слышим это дыхание, и канакорса, вот мастино неаполитано, все эти собачки с кладками, им очень тяжело в жару, и им очень сложно терять эту же, ну, температуру, понижать себе температуру, и поэтому с ними нужно быть особенно осторожными.
1: Да, понятно. Тут еще вопрос от нашего продюсера. Рыбки, которые в бассейнах живут, там вода же прогревается в таких открытых. Да. Они как себя чувствуют вообще? В этих...
0: Это хороший вопрос. Я честно скажу, что я не специалист по рыбам. Он имеет в виду продюсер кой. Правильно, вот эти кой, которые такие красноватые.
1: Да.
0: И обычно в бассейнах, в которых есть рыбки, есть много растительности, и они прячутся под этими листьями. Вода прогревается, но она обычно не очень горячая. То есть я не читала и не слышала о том, что есть какая-то, что они заболевают или там, или мрут того, что, ну, Я надеюсь, что все хорошо.
1: Скажите, кстати, вот вопрос. Вы из своей практики, я понимаю, что, может быть, есть какая-то статистика, не знаю, располагаете вы или нет. Иногда какие-то породы собак становятся суперпопулярными, а про каких-то забывают. Вот что сейчас на пике примерно из того, кто к вам приходит?
0: Да, вы знаете, собак, породы собак — это примерно как юбки. У девочек короткие, длинные, средние, длинные. Это все время меняется.
1: И мода возвращается, раз уж про юбки.
0: Мода возвращается, это правда. Ну, обычно есть популярные большие, популярные маленькие. Я начала работать, даже немножко страшно сказать, но 30 лет назад. И тогда были очень популярные пинчеры. Маленькие собачки были почти все пинчеры, а большие были в основном ротвейлеры. Ну и немножко овчарки. Сегодня маленькие собачки — это померанский спиц. Люди очень любят спицев, который был вот на пике буквально несколько лет назад. Ага. А сейчас это шицу, которых очень много, мальтезы. И всякие сейчас есть экзотические такие смеси, типа мальти-пу. Пудели, конечно, очень-очень популярны. И пудели со всеми другими маленькими. Шицу из... и с мальтезами супер популярно. Большие сейчас мистер ротвейлеров, которые считаются опасной породой, поэтому их не разрешают разводить. Сейчас есть много бельгийских овчарок, потому что это что-то, что пришло из армии. В армии привозили бельгийских овчарок, очень хорошая рабочая собака. Люди, которые очень часто не знают, как с ними обращаться, собаки большие, сильные, очень-очень умные, очень энергичны, им все время нужно работать, им все время нужно, чтобы им говорили, что делать и как это делать. Люди это не знают, и эти собаки могут быть очень опасны, потому что они смотрят, и к ним можно подойти, а когда ты хочешь вот протянуть руку или дотронуться до лапы, они могут вдруг укусить без, иногда часть из них. Я не хочу ни о ком плохо говорить, но из нашего опыта нужно быть очень осторожно с этими малинуа, бельгийскими овчарками, потому что люди просто не знают, часть людей, как с ними обращаться. Конечно, когда с ними обращаются правильно, это замечательные рабочие собаки.
1: Да, хорошо, понятно. Мы на этом, я думаю, нашу программу завершим. У нас буквально пару минут осталось, чтобы спокойно попрощаться, пожелать вам удачи. У нас была в эфире ветеринарный врач Лена Гдаревич в программе «Открытый микрофон». Спасибо, что с нами побеседовали, Лена.
0: Спасибо большое, что все были здоровы. Хорошего лета.
1: Хорошего лета и вам. Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. Ир Нормен за пультом, продюсер Лена Черкасова. Микрофон был я, Олег Клод Ставец, на волнах радиостанции «Канрейка». Всем удачи, всего доброго.